0: снег сошел, там вообще окон не видать, мама как говорит просто. Ну и уборка снега. Где-то помогая с лопатой я тихонечко хожу.
1: А можно сказать, что сын и семья вдохновляют тебя двигаться дальше?
0: Да, конечно, это мотивирует, да, и что не дают мне на месте сидеть. И как они говорят, что, ну ничего не изменилось, это так же, у нас папа всегда. Так, все собрались, пошли быстро работать. Они меня дома зовут Сисанна, то есть сокращенно Анастасия Александровна. Сисанна. Так, Сисанна встала и пошла. Надо дрова складывать, надо идти там снег
1: не
0: убирать.
1: Давай.
0: Да, и нечего, типа, что рассиживать ты тут будешь сидеть, что ли, только? Давай-ка, нечего сидеть. Не дают.
1: Не дают? Или наоборот?
0: Унывать не дают.
1: Унывать не дают.
0: Да, не дают унывать, что ты... С ребенком я начальные классы, уроки делаю, то есть всегда я. Все. Он мне читает, я ему помогаю уроки эти делать. Все, пожалуйста, мы с ним делаем все уроки, все с ним.
1: А как часто ты вспоминаешь, как что-либо выглядит? Тебе это мешает или наоборот помогает в адаптации?
0: Скорее всего, это помогает. Потому что вот даже исходя, если вот по городу едешь, да, когда я еду в машине с родителями, и благодаря тому, что раньше я сама по этому городу ездила, сама за рулем, вождением, да, то все это, я сразу же так, я говорю, так, мы сейчас здесь едем. Папа с мамой мне такие, ну да. Я говорю, вот, то есть элементарно. Я знаю, например, сейчас так где-то должен быть этот лежачий полицейский. Тут сейчас, может, должен быть, нам надо здесь повернуть. То есть я могу спокойно этот маршрут весь простроить. Это очень помогает, вот это, ну, в плане передвижения какого-то. Ну, конечно, очень много изменений уже произошло. Да, то есть где-то в качестве по тротуарам, если идти. Ну, пару раз провели меня. В первое время меня, конечно, мама боялась очень отпускать одну. Я говорю, мама, ну тут же подняться-то, в принципе, ну, одну остановку там не так далеко. Говорю, я же знаю. Она говорит, ну так одно, другое, где-то яма, где-то, говорит, налетишь куда-нибудь. Вот они меня проведут пару раз по этому маршруту, опять-таки, чтобы я все вспомнила, где-то, если мало ли какие-то ямки есть, все. Потом спокойно я уже... Сейчас я уже сама спокойно передвигаюсь по своему городу. То есть из дома я уехала, то есть мы за городом живем, да, на общественном транспорте, пересела на другой. Все, если нужно мне в первичку, до первички я спокойно доехала. Там дошла тоже, потом также обратно тем же путем.
1: Расскажи о снах. Какие сны ты видишь? Ты все еще видишь в них, как раньше видела?
0: Скорее всего, да. То есть сны бывают, бывают всякие, да. То есть примерно, в принципе, как все четко раньше было, вот это все и представляется. Сны бывают. Не так часто, конечно, наверное, что-то этот. И очень часто бывает, что ты их просто не запоминаешь. Что вот именно что там было. И цветные сны бывают. То есть все равно это в какой степени это уже, да, то, что я раньше видела и сейчас, да, это, скорее всего, помогает больше. Хочется, конечно, да, увидеть, как сейчас сын выглядит, как вот он вырос уже за этот промежуток времени. Потому что вот он у меня еще до сих пор, вот, ну, маленьким ребенком, какого-то он был. Вот эти воспоминания. А сейчас он уже подросток, уже с меня ростом. Ну, одежду, когда что-нибудь покупает он себе. Я говорю, так, давай-ка, мне, иди, говорит, маме покажи. И все, я начинаю тут же быстрее общупывать. Так, что, где, что он там себе купил.
1: Что ты считаешь своим главным достижением за эти 7 лет?
0: Скорее всего, то, что... Я вообще как бы, ну, стала активнее жить намного, да, не как это было раньше. И одним из, наверное, главных достижений, сейчас у нас прошла отчетно-выборная конференция в нашей первичной организации. Меня назначили председателем КРК уже, то есть, и да, просто то, что активная жизнь, я участвую не только... в мероприятиях, да, своего местного какого-то уровня, городского, но и краевого, и российского участвовала. То есть занимаюсь и настольными играми, и интеллектуальными играми, шоу-дауном также. Поэтому на месте не сидим, стараемся. Мне куда только не если предлагает, Настя, вот так-то, так-то, едем, доедем.
2: А что тебя подтолкнуло к этому, быть активной?
0: Просто вообще сама, наверное, такая жизненная позиция. Mm-hmm. То есть и раньше, в принципе, я никогда на месте не сидела. А тут это сейчас, я понимаю, что я сейчас намного интереснее живу. Мне не хочется дома сидеть. И да, и мне, в принципе, родители и сын также, ну, нечего дома сидеть. Стараются куда-то, вот, давай-ка, давай-ка, иди. И всегда мне, если звонят кто-нибудь на какое-нибудь мероприятие, также приглашают что-то этот. Я говорю, да я согласна. Я говорю, за любой кипиш, кроме голодовки.
1: Хороший девиз по жизни. А как ты попала во Всероссийское общество слепых? Тебе родители предложили пойти туда? И как ты стала именно активисткой в своей местной организации?
0: Вот когда потеряли, да, зрение, то есть все мне поставили уже на инвалидность, уже комиссию я прошла, все. Ну, знаем, да, что есть общество слепых в городе. Мы нашли, мы пришли туда, встали на учет просто. Как бы, ну, что-то вроде, ну, надо же, надо, да. У нас раньше было в городе очень большое предприятие было, было большое общество слепых. Сейчас, конечно, уже, к сожалению, нет ни предприятия, ничего такого нет. И когда я встала на учет, я первое время сходила на одно мероприятие, какой-то был праздник, потом на другое мероприятие, папа меня сопровождал. Я просто сидела там, думала, что мне там делать? Мне неинтересно ничего было. Вот и на самом деле было просто неинтересно. Это не мое. Что доходить, общаться, да с кем там общаться? Не то. Начала там аудиокниги потихоньку слушать. И потом в какой-то момент у нас Пермская краевая, именно они выиграли грант. И в каждом городе, в нашем регионе, практически в каждом городе, во многих они городах даже стали ставить столы для шоу-дауна. И пригласили на презентацию. Все, шоу-даун меня зацепил. Я начала ходить потихонечку вот этот шоу-даун играть. И потом все вот так закрутилось, завертелось. Съездила на инклюзивный был молодежный форум у нас, краевой тоже. Случайно я о нем в интернете узнала. Я говорю, блин, как-то бы мне туда попасть. Председатель у нас когда сказал, он говорит, ну, пожалуйста, типа, хочешь, вот там, ну, нужно, чтобы сопровождающий. Нашли мне сопровождающего тоже. И вот когда я побывала на этом форуме, вот там-то действительно случился переворот всего вообще полностью. Что жизнь не стоит на месте. Что вот мы движемся, это был инклюзивный, были волонтеры, которые нам помогали. Были и дискотеки, и различные мастер-классы, это там... Настолько мы уезжали на 2 дня, это было настолько интересно все. Меня, наверное, когда я приехала домой, меня не могли остановить. Я все рассказывала что-то. Я просто, наверное, на год этих эмоций так хапнула. И все, и жизнь дальше забурлила, закипела.
2: А почему ты решила пройти курс по обучению именно в Москве? И как ты узнала о нем?
0: Мне позвонила бывший председатель нашей вот молодежной по краю. Она говорит, ну, Настя, вот есть, говорит, такое, тут, как говорится, еще вчера надо было отправить уже заявку в Москву на обучение по такой-то специальности, поедешь? Я такая говорю, да. Когда, говорю, надо ехать? Все. Я говорю, ты же знаешь, говорю, я за любой кипиш, кроме голодовки. Это все, действительно, это мой девиз. Все, я поехала. Быстренько все документы все собрали, заявочку отправили. И теперь в Москве. Уже скоро, конечно, все это закончится, все, но хорошего, как говорится, помаленьку.
1: А как проходит твое обучение? Что тебя больше всего удивило? Разрушились ли какие-то твои стереотипы о людях с инвалидностью по зрению?
0: Ну вот у нас, во-первых, действительно очень классная группа. Мы из разных регионов, но как-то вот это все так быстро, все с друг другом нашли какой-то общий язык, все общаются, все на какой-то одной волне. Обучение очень разнообразное. Да, это кажется, что ты с утра встаешь, на весь день ты уезжаешь. Но потом мы приезжаем обратно в гостиницу, И все, мы опять начинаем что-то обдумывать, что-то, вот нам какое-то задание задали, нам надо его сделать. Мы опять собираемся и начинаем все это все вместе решать. И не устаешь от этого. Хочется, конечно, да, где-то еще сходить побольше, может, по Москве погулять. Но успеваем и погулять успеваем, и успеваем и учиться. Мифы, какие-то стереотипы, наверное, да, но разрушилось то, что инвалидность, да, это не приговор. Что люди также путешествуют. Спокойно, причем могут сами путешествовать, что люди обучаться могут, это что жизнь действительно продолжается.
2: Расскажи, пожалуйста, чем отличается обучение в Москве от того, что ты видела в своем регионе или вот даже в том же Волоколамске?
0: Здесь мы, наверное, более самостоятельные сразу же. Здесь, ну, Москва, есть Москва, в ней больше возможностей может быть, но мне еще очень здесь понравилось тем, что когда спрашивают, откуда ты, я говорю, Пермь, Пермский край. И почти каждый из преподавателей, много кто не говорит, о, ну это Пермь, Пермь впереди планеты всей. И, блин, за свой регион берет такая гордость. Я сразу же всем своим уже там звоню, говорю, блин, у нас о Перми все знают. Все говорят, что мы такие молодцы, это так круто. Все же, типа, давайте дальше продолжаем. У нас Пермь действительно в Перми очень много развивается. Вот именно в крае, вот именно в городской самой вот этой столице, то, что Пермского края, очень много идет развиваться. То есть много тоже, что делают они. И в КСРЦ у нас там идет, и в самой организации Пермской краевой. Большое развитие. У нас классный тур слеты, форумы проходят. Ну, вообще прям здорово все.
2: А ты участвуешь в тур слетах, форумах?
0: По возможности, если приглашают, да даже если не приглашают, я сама пишу. Я говорю, меня возьмите, возьмете меня. Везде стараюсь, да, это.
1: А что самое ценное ты уже узнала на курсе вот от КСРК, который мы все вместе дружно проходим? И что бы хотела отсюда привнести себе в регион, в свою организацию?
0: Ну, во-первых, очень много, да, мне было очень... В первую очередь, также, наверное, узнать, как какие-то, может, мероприятия, как составлять, проводить, потому что я в своей вот именно первичной организации сейчас как активист, но я помогаю проводить вот именно массовые мероприятия наши, какие-то культурные, да, вот. То есть как, на что больше акцент делать? Конечно, хочется больше привлекать людей, чтобы в этом участвовать, потому что, ну, ходят одни и те же. Вот. Да, таким большим сюрпризом для нас, наверное, это было, когда что мы должны были проводить вот молодежный вечер сами. Ну, блин, мы справились. И это такой опыт колоссальный получили, действительно, что теперь я уже более увереннее в своем городе, в своей первичной организации уже спокойнее масса мероприятий вот эти такие можно проводить. Вот. Ну и хотелось мне, да, то есть сейчас в нашей обстановке, то, что это как работать действительно с людьми, которые пришли с СВО. То есть не только как бы с самими людьми, но и также с родственниками, может быть. Как вообще с ними просто взаимодействовать, какой-то вот язык даже, как вообще находить. С чего начинать разговор, ну, частично, да, я это поняла. Тоже вот это можно все уже к себе вести. Вот именно в первичке у себя сейчас развивать и работать дальше над этим, над всем.
2: То есть ты хочешь этим заняться, да, по приезду? Или вот, может, еще какую-то профессию хотела бы освоить? Допустим, массажист.
0: По профессии я уже тоже думала. Хотелось бы, да, мне еще какую-то профессию-то я... Но массажист это точно. Это у меня, во-первых, я только когда зрение потеряла, первым делом меня папа сразу же говорил, так, на массаж надо идти учиться, надо идти учиться на массаж. Я говорю, да это не то, ну не мое, говорю, это. Теперь я понимаю, что да почему бы нет? Надо попробовать. Пока есть, надо пробовать все, всему учиться. Пока есть такая возможность. Я за любые какие-то новые знания, новые умения. Как говорится, хочется всего и побольше, и побыстрее, может быть. Но лучше идти помедленнее, но уже увереннее.
1: А до потери зрения ты училась в университете, в колледже? Была ли у тебя профессия какая-то?
0: Да, как я уже говорила, я закончила университет. По специальности маркетолог я.
2: Работала ты по специальности?
0: По профессии вообще нет, не работала ни дня. Я работала и пенсию разносила по деревням.

0: то не нужно отчаиваться. Во-первых, у людей должно быть желание жить дальше. Это их желание. Да, нужна рядом поддержка обязательно, чтобы кто-то поддерживал тебя также. Но не нужно отчаиваться. Все равно нужно двигаться только вперед, вперед, только вперед. Еще раз повторюсь, да, что инвалидность — это не приговор. Это, знаете, такой вызов, вызов судьбы, который вот судьба тебе этот вызов бросила, и ты этот вызов должен принять. Если ты уже этот вызов принял, то должен только победить.
1: Правильно. Я надеюсь, наши радиослушатели тоже с тобой согласятся. А теперь спасибо большое, Анастасия. А наш эфир подошел к концу. С вами провели этот час ведущие
2: Юлиана Садовская
1: и я, Екатерина Маковеева, а также гости Виктория Рыбкина и Анастасия Шабалина.
2: Всем пока.
1: Всем пока.

0: все не так плохо.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. Последнее

0: время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.
5: Владимир Васильевич, вначале могли бы вы рассказать об итогах заседания Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, о чем велась речь и что рассказывают регионы в связи с работой с этой категорией граждан?
6: Уважаемые радиослушатели, я хотел бы сказать прежде всего, что работа Совета ветеранов нашей организации, возглавляемая Владимиром Сергеевичем Вшивцевым, ведется планомерно, четко. И, конечно, главным сегодня итогом работы Совета ветеранов можно выделить прежде всего это озабоченность по работе с участниками боевых действий СВО. И то законодательные те моменты, реализация механизмов, законов федеральных, региональных, муниципальных, которые иногда дают сбой. Ну и, естественно, взаимодействие с Фондом защитников Отечества и с новой структурой военно-социальной, центр, который, в общем-то, дает возможности очень оперативно решать вопросы. Мы в ближайшее время побываем в этом центре, он находится по соседству с нашим офисом, и постараемся заключить с ним соглашение о взаимодействии.
5: Сегодня состоялось еще крайне важное событие для нашей организации, это возложение цветов и экскурсия в музей Великой Отечественной войны. Какое впечатление оставили у вас эти мероприятия, и насколько важно в преддверии Дня Победы уделять внимание подобным мероприятиям?
6: Честь имею, это та ежегодная акция, которую мы решили проводить совместно с КСРК и с регионами России, с Центральным правлением Всероссийского общества слепых, с Советом ветеранов. И это очень показательный и важный момент того, что патриотическое воспитание в нашей организации, оно живо. Мы очень живо воспринимаем всю историю, которая связана с Великой Отечественной войной. Ну и начиная сегодня от Брестской крепости до Берлина, мы прошли те трудные дни, прожили их, наверное, очень в таком эмоциональном, хорошем состоянии, потому что, ну, я действительно очень тронут этой экспозицией, тем, как это преподносится. Ну и то, что приятно, что в музее есть и изображение нашего памятника слухачам. Мы, я думаю, подарим им нашу юбилейную статуэтку обязательно и постараемся сделать так, чтобы фильм «Они слышали смерть» звучал и в Музее Победы.
5: Владимир Васильевич, что бы вы пожелали нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых в преддверии майских праздников?
6: Дорогие друзья, мы с вами вступаем в очень важный такой период праздничный. Это прежде всего, конечно, наш весенний праздник труда. Это 1 мая. Я хочу поздравить вас всех с этим прекрасным и замечательным праздником и пожелать прежде всего, пусть в вашей жизни все сбывается, все получается. И труд приносит для вас радость, и труд, конечно, на благо Всероссийского общества слепых, создает новые проекты, новые возможности. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья и весны! Солнце вам!
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
7: Радио ВОС. Музыка.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, посвящена творчеству известного поэта-песенника Ильи Резника. Но, как я уже говорил, мне хотелось бы, чтобы программа называлась «Малознакомый Илья Резник». Ибо даже те песни, которые звучат, не все знают, что стихи к ним написал Илья Резник. Одна из творческих страниц поэта – это русские тексты или какие-то тексты на заказ. Вот сейчас прозвучит один из таких русских текстов. Довольно известной стала песня. Она называется «Летние каникулы». Русский текст ее так называется. И мы услышим сейчас эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» под управлением Павла Слободкина.

0: поскольку театр с юности манил Илью Резника, и в кино он снимался тоже. Ну, наиболее такая известная роль – это в фильме «Приключения принца Флоризеля» 1979 год, где он сыграл преступника в инвалидной коляске. Остальные роли были, правда, либо эпизодические, либо уже в таких современных каких-то фильмах не такие интересные. Он также является автором сценария к музыкальному фильму «Пришла и говорю» 1985 года. Кто не знает, это вот музыкальный фильм, где весь фильм поет Алла Пугачева. Иногда Илью Резника приглашали писать стихи к песне, которые должны прозвучать в том или ином фильме. И вот мы сейчас с вами услышим такую песню. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но уж какое есть. Фильм называется «Отпуск, который не состоялся». Вышел он в 1976 году, Одесская киностудия. Музыку к фильму писал, по-моему, украинский композитор Мирослав Скорик. По-моему, ни разу ничего у нас не звучало из его произведения. Вот давайте сейчас такую песню из этого фильма послушаем. Это фонограмма из фильма будет.
1: Все хорошо, ничего не случилось, дрогнула твердая чья-то рука, пуля охотника птицу щадила, боль унося далеко в облака.

Если бы вдруг мои крылья раскрылись, я бы померился силой.

0: Один взмах крыла.
1: Илью Резника пригласили участвовать в детской передаче «Копилка фокусов». Не застал я эту передачу, не знаю, что за передача. Зато знаю, что были детские песни, написанные на стихи Ильи Резника. И ни одна, и не две. Но другое дело, что всего парочка только сохранилась. И одну из таких песен мы с вами послушаем. В свое время она частенько звучала по радио. Песня называется «Небо, небо». Музыку написал Лев Вильдавский. Исполнит песню «Детский хор».

0: жить легко.
1: Довольно много Илья Резник занимался и общественной деятельностью. В 2017 году он принял православие и сейчас пишет в основном стихи к духовным песням. Было у него три брака. После первого он переехал жить в Москву, как раз где-то вот в конце 70-х, и все больше и больше песен стало звучать по радио на его стихи. В первых двух браках есть дети, у него уже есть внуки. Ну и, конечно, много наград. Илья Резник – народный артист России 2001 год, народный артист Украины 2003 год. Кстати, насколько знаю, одна из первых песен на его стихи была написана на Украине еще в 60-е годы. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени 2008 год, орденом почета 1998 год. Он также заслуженный деятель искусств России 2000 год, награжден литературной премией имени Константина Симонова. Есть награды и от Православной Церкви. Кроме тех, кого мы слышали, вот музыку на стихи Ильи Резника написали композиторы. Ну вот, как-то известно в основном Паулс, вот я уже назвал Мигуля, Мартынов. Но были также Максим Дунаевский, Александр Журбин, Евгений Дога, Александр Зацепин, Марк Фраткин, Семен Заславский, Эдуард Ханок, Полат Бюльбюль-Оглы, Евгений Крылатов, Алексей Мажуков, Оскар Фельдсман, Алексей Икимян. Конечно, были ленинградские композиторы Георгий Портнов, Анатолий Кальварский, Владислав Кладницкий, Георгий Фиртич и многие другие. Ну, я думаю, все, практически все ленинградские авторы писали в 60-е и 70-е годы на стихи Ильи Резника. Ну, а наша программа уже подошла к концу. Пожелаем Илье Резнику крепкого здоровья и творческих успехов. А сегодня, в завершении, прозвучит еще одна песня на стихи Ильи Резника «Край березовый». Музыка Александра Броневицкого исполнит песню Эдита Пьеха. С вами был Сергей Андреев. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке Лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северокавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с 9-классниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Вот и снова сажусь я за рабочий стол, беру в руки перо. Как легко скользит оно по бумаге. Легко и весело. Это потому, что пишу я сейчас о милом своем детстве, что протекало в те нелегкие 20-е годы. Много хватил я в жизни лихо, и потому-то никогда не забуду время, которое я жил с бабушкой и дедушкой, которое, как оказалось, и было моим доподлинно счастливым детством.
1: И кричат: «Кук, мак, отнимай, один кулак отнимай!» Шла кукушка мимо сети, за ней едут малые дети и кричат: «Кук, мак!» Ребят, ребят, глядите на Витьку-то.
2: Витька! Тебе бабка из своего полушалка, что ли, штаны смастерила? Клетки-то закрасили, штаны полиняли, клетки наружу выперли.
3: Ну, чего ты пристал-то? Ну, чего пристал? Чего пристал? Сам-то в каких штанах?
4: О, ладка на ладке.
2: Да уж таких штанов, как у тебя, не надену. В клетку.
3: В общем, Витьки хорошие штаны.
4: Хорошие.
3: Да. Ему бабушка всегда то из юбки штаны своей, то из фартука шашлет, то еще из чего. Ну и что? Он ведь сирота, где ему взять?
2: Эва, сирота, сирота в клетку. Витька, подари одну клеточку-то. А, Витька? Детка, да кто ж от тебя раскивелил? Санька, наверное, вражонок. Чего ты?
3: Я не хочу в этих штанах. Шеня новые. Баб. Шеня новые штаны. Баб.
2: Да где ж я денег-то возьму на новые штаны? Где?
5: Картошку надо перебрать, дитятка. В подвал пойдем.
3: Нет, не хочу!
2: Пора за работу приниматься. Большой уж 8-й год пошел.
3: Нет, не хочу!
5: А новые штаны просишь, а? Где ж я тебе денег-то возьму? Вот наберешь картошку покрупнее, мешок. Дед отвезет в город, продаст. А тебе мануфактуру на новые штаны купить. А я уже сошью.
3: Правда, баб?
5: Ах ты, пострев. Да калишь, бабушка, обманывает. Ну, пойдем, пойдем в подвал, я тебе упряг отмерю.
3: Бабушка, а новые штаны с карманом зашьешь?
5: С карманом, иди уже.
3: Вот, вот, будет здорово. Как мне надо что положить в карман? Биту? Ай, деньгу!
5: Деньгу! Ишь ты! Ну, давай-ка, давай-ка спустимся по лестнице-то. Да тише ты, тише ты! Ты не упади!
3: Батюшки! Картошки-то! Картошки-то полным-полно! Неужто я ее всю буду перебирать?
5: Да не всю! Испугался уж. Вот я тебя упряг определю. Вот отсюда. Дай-ка брюку тут положу. Вот так вот. Вот до сюда. Здесь другая брюка будет лежать. Вот, дитятка, как переберешь от этой брюквы до той, упряг сделан.
3: Батюшки, да ведь до этих брюквов-то все равно как до другого берега Енисея. Это... Когда же я доберусь-то до них? Может, мне и в живых до той поры не будет.
5: Ничего, ничего. Как будешь работать, ты, куремочка, быстро-быстро полетит. Ну, начинай, дитятка. А я пойду по дому хлопотать. Много делов у меня по дому.
0: В подвале земляная могильная тишина. Когда гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в таинственном сказочном царстве. А когда гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня тоска. Кругом здесь картошки, картошки. И перебирать их надо, картошки-то.
2: Ой, я сижу, может, уж целый день. И бабушка забыла про меня. А может, сижу целый месяц и помру вот скоро. А тогда все узнают, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сиротку. Ой, интересно мне знать, какие они будут штаны? Синие или черные? И карман у них будет какой? Наружный или и внутренний? Наружный, конечно. Где ж бабушке возиться с внутренним? Ей некуда все. О, умчалась куда-то опять. А тут вот сиди, трудись. Ой.
0: Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все мне казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу, и сруб утробно откликнулся.
2: Ага, вот то-то. Не больно у меня. Ежели ты там будешь куражиться, трахну по башке свеклой аль морковкой. О, шантропа.
0: Слово «шантропа» мне нравится. Оно не наше, не деревенское. Что обозначает, я не знаю, но оно мне нравится.
2: Шантропа. Шантропа.
0: Я уже съел 3 морковки. Потом запустил под деревянные кружки руку, выскреб горсть холодной упругой капусты и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки.
2: Ой, сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это морковки, огурец, капусты и грибы ругаются между собой. Тесно им в одном брюхе-то. Неуживчивые какие. Хоть бы живот расслабило. Или ноги бы заболели.
0: Я выпрямляю ноги, слышу, как хрустит и пощелкивает в коленях, но ничего не больно. Прикинуться разве?
2: Ага, а штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и без лямок, а может, даже с ремешком.
0: Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку. Крупную в зеваст открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб. Трах-бах, трах-бах, хай-хай-хай-хай.
2: Крути, верти, навертывай. Крути, верти, навертывай. Судили девицу одну, она дитя еще годами. Стой, та одна гнилая попала в мешок. Убрать ее нельзя, надувать покупателя. Если он, покупатель этот, обидится, не возьмет картошку, значит, штанов не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантропа. Эх, шантропа, шантропа. Тра-та-та-та. Еще годами.
0: Тра-та-та. Пою, а сам смотрю из подвала на ступеньки. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта.
2: Это бабушка приоткрыла, чтобы мне не так жутко было здесь. Хороший человек моя бабушка.
0: Над дверцей я замечаю сосульку, махонькую, с мышиный хвостик. Но на сердце у меня сразу что-то мягким котенком шевельнулось, и теплее стало.
2: Весна скоро. Весна скоро.

0: Да-да, поймай. Ой, батюшки, брюквы-то вот они. Упрях-то я сделал.
1: Правда. Раза два я передвигал брюкву поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они лежали прежде, эти брюквы, я, конечно, не помню. И вспоминать не хочу.
2: Ну, как ты тут, работничек?
0: Ничего. Будь здоров, какой работник. Могу все овощи перешерстить. Все могу.
3: Ишь ты уж, батюшка, тише, на поворотах я к тебе заносит.
0: Пускай заносит.
3: Да ты никак запьянела от гнилого духа.
0: Ага, запьянел в дрезину. Судили девицу одну.
3: Стряпался-то как вас, весь как поросенок, и нос, и щеки. На пасиск на тебя мыл ты. Ну дай, все вытро. Вот. Иди обедать, ты дедушка ждет.
0: Ой, да неужто обед еще только?
3: Да, а тебе ж небось показалось, 3 дня тут ровил.
0: Ага, я пошел. Пап, обед.
4: Жить, мошенник. Вот ведь блуд. И в кого только пошел. У нас вроде будто таких нету.
1: Эта бабушка обнаружила, что брюквы передвинуты. Я наддаю ходу и выныриваю из подвала на светлый день, на чистый воздух. И как-то разом и отчетливо замечаю, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, и голубей в разводах, и в этой еще не густой дымке, что возникла над дальними увалами и начала спускаться, окутывая мерклые дремые леса, распадки и луговины в устье речек. А потом на речках стает лед, съест снег на увалах, будут трава, подснежники, наступит 1 мая, а 1 мая. Нет, лучше не думать о том, что будет в 1 мая.

0: материю или мануфактуру, как у нас в Швении товар называется, бабушка купила еще, когда по санному пути ездила в город с картошкой. Материя была синего цвета, рубчиком, и хорошо шуршала и потрескивала, если по ней пальцем провести. Бабушка называла ее треко. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не носил, однако материи мне с таким названием не встречалось. Должно быть, это было трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом уже не встречалось и не повторялось, к сожалению. Кусочек мануфактуры лежал на самом верху в сундуке. И всякий раз, как бабушка открывала этот сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, как баржа, сундуке, и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, как будто вся грудь моя насквозь застудилась, она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала меня по руке и по-прежнему не замечала меня. Тогда я начинал поглаживать пальцами свою мануфактуру треко. Тут бабушка не выдерживала, и, глядя на важных, красивых генералов, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:
1: «Что мне с этим детем делать?

0: генералу не отвечали. Я гладил мануфактуру.
1: Так эти руки-то грязные-прегрязные. Ну-ка, замараешь трико. Убери руки-то. Господи, оно же видит, это дитё. Кручусь я, как белка в колесе. Оно ж знает. Сошью я каменину штаны, будь они кляты. Так нет, оно, я же его так и лезь.
0: С последними словами бабушка хватала меня за чуб или за ухо и с силой отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был печальный вид, что через некоторое время раздавался звон замка потоньше, помузыкальнее, и все во мне замирало от сладостных и блаженных предчувствий. Бабушка открывала махоньким ключиком шкатулку, сделанную из жести, вроде домика, без окон. На домике этом были нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные девицы в новых голубых штанах, только не из тряка, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше нравилась, чем моя мануфактура. Я жду. Жду не зря. Дело в том, что в разрисованной шкатулке хранятся наиценнейшие ценности бабушкины, в том числе и леденцы, которые в магазине называются манпансье, а у нас попроще – лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее этих лампасеек. Их у нас и на куличи прилепляют, и на сладкие пироги, как бусы, и просто сосут эти сладчайшие лампасейки. У кого не есть, конечно. У бабушки есть. Для гостей. Я снова слышу тонкую и нежную музыку. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинаю громче шмыгать носом и думаю, уж не подпустить ли ей голосу?
1: Уж окаянная твоя душа, на, лампасейку ты.
2: Не.
1: А чего ж тебе? Ремня?
2: Штаны.
1: Ну что ж он, кровопевец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую совсю, а он ночку. Возьмешь конфетки или запру?
2: Сама ешь.
1: Сама? Сама? Ну я тебе дам сама, я тебе покажу сама.
0: Сейчас поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет. И я веду снизу вверх.
1: Пари у меня, пари. Ну ладно, сошью, скоро сошью. Уж, батюшка, ну не плачь. На, вон конфетки-то помусь, Леша. Сладенький лампасейки-то. Ну, скоро уж в новых штанах ходить будешь. Нарядный, да красивый, да ладный, да пригожий.

0: Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к 1 мая, штаны не были сшиты. В самую ростепель бабушка слегла. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки, и как много людей, и неродных тоже, приходят пожалеть ее и посочувствовать. И, пожалуй, только теперь я как-то, хотя и смутно, почувствовал, что бабушка моя очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее иногда, ссорился с нею. И запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.
1: Подойди, Виденька, поближе подойди.
2: Я здесь, ба.
1: Дай-ка похоловку положу. Поварят от бабушки-то, что делать-то, знаешь? Чем грешить-то, Господи? Господи, дай силы ради сиротинки горемычной.

0: Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам утешал ее. Разговаривал с ней про болезнь, а про штаны старался и не вспоминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась. И разговаривать с ней можно было сколько угодно.
1: Что же это за болезнь у тебя такая, бабушка?
2: Надсаженная я, батюшка. Изработанная. С 10 лет в работе, в труде все. У тяти, у мамы я 7 мая была. До своих чертов дюжин подняла. Это легко так сказать. 13 детей. А вырастить?
0: Ну, а жалостным она говорила лишь сначала, как бы для запева. А потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходила по ее рассказам так, что радости в ее жизни было куда больше, чем невзгод.
2: Дети, батюшка, родились, ведь радость. А болели, так я их травками да коренями спасал. И ведь не помер ни один. Разве это не радость? А урожай на хлеб, рыбалка удачливая. Все радость. А с дедом твоим всю жизнь дружно прожила. Это ли не радость?
0: Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие рабочие руки в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее, зеленоватые, как вода в осеннем пруду, на косицы ее, торчащие в разные стороны, как у девчонки. И такая волна любви и умиления к этому родному, до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что тыкался я лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, пахнущую бабушкой рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась. Благодарность, заменяющая все слова, которые хотел бы и не умел сказать, и многое-многое другое, цену чему знали только мы с бабушкой.
2: Видишь, вот не шил я те штаны к празднику. Обнадежила, а не шила.
1: Сошьешь еще, некуда спешить-то.
2: Нуждай твой Бог только подняться.
0: И она сдержала свое слово. Только начала ходить, как сразу же взялась кроить мне штаны. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она то и дело прикладывала руку к голове.
2: О, Господи, прости, что это со мной? Чистцу гару. Ну-ка, давай, Витенька, еще разик померяю.
0: И она мерила меня, чертила по материи мелом, прикладывала на меня, раза два поддала, чтобы я не вертелся лишку. Отчего мне сделалось весело так, что я залился колокольцем. Это же верный признак возвращения бабушки к настоящей жизни и полного ее выздоровления. Кроила бабушка штаны целый день, а шить их принялась уж на завтра.
2: Виденька, помоги, батюшка, Машеньку на стол поставить. Одна-то я не справлю.
1: Ой, сейчас, бабушка, давай.
2: Давай.
1: Вот. Ой, бабушка, а какая эта машинка?
2: О, это Зигнер машинка, дитятка.
1: Она старая, да?
2: Этой машинке, Витенька, цены нету. Ее еще моя мама, царь небесный, выменял когда-то у ссыльных на городской пристань.
0: Стрекочет машинка Зигнер. Бабушка по-своему переиначила фирму Зингер. Я в этот день не отходил от бабушки. Надо ведь примерять часто, чтобы бабушка не ошиблась. И с каждым заходом штаны обретали все большей основой и нравились мне так, что я уже и не говорить, ни смеяться от восторга не мог.
2: Ну вот, Витенька, слава Богу, все готово. Пуговицу уж после пришью, отпорю от чего-то. и пришью. Так и есть, пришла буренка, я побегу доить, а ты смотри, ничего не трогай. Машинку не вздумай крутить. И штанов не касайся.
0: Я был терпелив. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отужинали, а я все сидел около машины «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Я уснул. Как бабушка перетащила меня в постель обессиленного и смиренного, не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати аккуратно сложенные новые синие штаны, а рядом с кроватью сапоги мои, намазанные дегтем, с совершенно новыми желтыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей и смеялся, и о чем-то говорил, и что-то спрашивал, и перебивал сам себя.
2: Да какой же ты красивый! Да какой же ты нарядный! Видела бы тебя мамушка твоя, дочь моя, доченька, покойница.
1: Ну, баб, не плачь, баб.
2: Да не буду, не буду, деточка. Ешь и ступай к дедушке на заимку.
1: Один, один, баб.
2: Ну, знам дело один. Ты вон ж у меня какой большой мужик.
1: Ой, бабонька. Ой, миленькая!
2: Ну да ладно, ладно, уже. Лиса Патрикевна, и всегда он такой ласковый, да хороший.

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце было уже высоко, и вся деревня жила своей неходкой жизнью.

0: Перво-наперво я завернул к соседу нашему, дяде Левонтию. И поверх своим видом все левонтьевское семейство в такое смятение, что в их садомной избе вдруг наступила небывалая тишина. И он сделался, этот дом, сам на себе не похож.
1: Батюшки, да чей же это кавалер такой? Вроде как бы я такого и не видывала. Уж не знаю, чей такой нарядный, да баской.
2: Да это Витька, мам, Витька. Ой, да какой же он нарядный-то, а? И карман, карман-то, Маш, смотри-ка, карман. А в кармане-то, платок, платочек чистый.
0: Затискали меня, затормошили. И я вынужден был вырваться и следить, чтобы не выпачкали, не смяли бы чего, не съели бы под шумок шанги гостиниц дедушки. Вот ты только зевни и прости-прощай, Маруся дорогая, как поется в одной песне.
3: Ну тише, не тройте узелок-то. Я пошел. Тетка Василиса, может, чего Саньке накажешь?
1: Да, чего ему наказывать? Нечего. Ну, скажи, чтоб слушался дедушку Илью. Да в реке не утонул бы, ежели станет купаться. Ну и все.
0: Санька Левонтьевский на нашей заимке помогал дедушке в пашенных делах. Тот самый Санька, который пуще всех дразнил меня за штаны в клетку. Дедушка уж 3 лета брал с собой Саньку. Бабушка моя поначалу предсказывала, что этот каторжанец сведет старого с ума, и пути из этого каторжанца не будет. А после удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом. Большая наша деревня, длинная. Утомился я, умаялся, пока прошел ее всю из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мной и моим нарядом. И еще тем, что один я сам иду на заимку к деду.

От займища начинался большой лес. Я подошел к одной самой толстой лиственнице и задрал голову. Мне показалось, что дерево плыло по небу, и соколок, приютившийся на верхушке, дремал, убаюканный этим медленным и спокойным плаванием.

от лиственницы этой до спуска к устью реки совсем недалеко. Я наддаю шагу, и вот уже дорога пошла под уклон. Я отыскиваю взглядом нашу заимку. Ага, над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варит что-то. Мне разом захотелось есть. Надо поспешать.

0: дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце листья табаку. Я загладил ладонью волосы на бок, подтянул шелковый поясок на животе и враз осипшим голосом позвал.
1: Деда!
0: Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, а потом поднялся, прижал меня к себе. Будто котенка дед гладил меня по спине, по голове, и я не шевелился.
2: Те бухи. Ну, что говорю?
1: Стой! Вот он.
0: Приехал Санька. Верхом на коне. Весь загорелый, подстриженный дедушкой. В заштопанных рубахе и штанах, как я догадался, тоже подчиненных дедушкой. Санька есть Санька. Только загнал коня еще и здравствуй не сказал, а уж огорошило меня ехидством своим.
2: Ох! Монах в новых штанах.
0: Он еще добавить что-то хотел, да попридержал язык. Дедушке постеснялся.
3: Но он скажет. Потом скажет, когда деда не будет. Завидно, небось. Сам-то Санька сроду не нашивал новых штанов, а сапоги, да еще с желтыми союзками, и во сне ему не снились.
4: Ну ладно, ребята, обедать скоро.
2: Деда! Я принесу воды. Цветки поставить, а то вон они уж совсем сникли.
4: Знамо дело, сходи по воду. Поставь цветки в кринку.
2: О, сейчас поставлю.
5: Ром, девчонка.
4: Не цепляй парня. Раз у его душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть. Значение свое нам непонятное.
0: Всю недельную норму слов дед высказал и замолчал. Примолк и Санька сразу.
3: То-то, брат, это тебя не с теткой Василисой зубатиться, либо с бабушкой моей Екатериной Петровной. Дед сказал, и точка.
4: Ну, ребята, я теперь посплю малость. Внучек, сапоги-то и штаны сымешь потом. А сейчас ступайте, ступайте.
5: Ну, пошли, что ли?
3: Что-то, Сань, деда нынче такой разговорчивый.
5: Не знаю. Обрадел должно при таком расфуфыренном внуке. Ну, что будем делать? Монах в новых штанах.
3: Да дразнишься? Уйду.
5: Ну ладно, ладно, обидчив какой. Понарошки ведь. Ну, брат, я теперь школу брошу на вовсе. А как пахать научусь, по-настоящему стану деньги зарабатывать. Куплю себе штаны, да не трековые, а суконные.
0: Эти слова окончательно убедили меня. За дело все-таки, за живое Саньку. Но что из этого последует, я не знал. Потому что простофилий был, простофилий и остался. Мы шли по полю. За полосой овса возле дороги была продолговатая яма. В ней уж почти не осталось воды. Грязище в яме уже паутиной трещин покрылось, а в середине возле оставшейся лужицы с ладошку величиной сидела большая лягушка в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. Вдруг лягушка сиганула в сторону и шлепнулась у моих ног. Это Санька промчался по яме, да так резво, что я и ахнуть не успел.
5: А тебе слабо.
2: Тебе... Мне слабо. Ой, мне слабо.
5: Цветочки только рвать. Ха-ха.
3: Цветочки. Ну и что?
5: Слабо. Слабо.
2: Да?
5: Да.
2: Ну и нет.
6: Я с храбрым гиком ринулся вперед, и уже в середине ямины, там, где сидела когда-то задумчивая лягушка, разом с отчетливой ясностью понял, что снова оказался на Санькиной удочке. Грязь расступилась, и я увяз. Я еще пытался дернуться раз, другой, но увидел Санькины разлапистые следы вовсе в стороне. Дрожь пошла по мне от бессилия и гнева.
3: Угад. Угад. Ты, Санька, гад.
5: Попался, попался, который кусался. Нахвастался. Монах, монах, в новых штанах. Скажи, миленькой, хорошенькой, Санечка, помоги мне ради Христа. Я, может, и выволок у тебя.
2: Нет.
5: Ах, нет? Ну и сиди, тады до завтрава.
2: Уйди с глаз моих, уйди, гад, лучше. Уйди, уйди, сейчас грязью зашвыряю.
6: Санька ушел, спрятался в листьях белины. Из ямины мне видно только белину эту, да еще часть дороги видно. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый. Любовался местности и никакой ямины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду.
5: Ну, так и будем сидеть.
2: О, не, я скоро упаду.
5: Ты что? Ты что? Упади только. Смотри, смотри, штаны снимаю. Сейчас вытягну, ну. Вот лезу, вот из этой клячи в грязь вытаскивай. Фу, дурака, сколько я его надувал. Как только не надувал, он все одно надувается. Ну, ну, давай руку-то.
2: Ну, иди.
5: Нет, еще с стороны вязка, сам тону. Фу. Ну-ка, с другой подберусь, вот так. Ну, давай руку, урывай, тебе говорю. Давай, давай, давай, уйду, Витя, взаправду уйду. Пропадешь тут вместе со своими новыми штанами. Давай руку.
2: Да не дам я тебе, не дам я тебе руку, гад.
5: Зашивет, вот так вот. Я сейчас тебя вытягну, хуш, не хуш. Ой, ой, ой, сам в грязь ухожу. Ну и... Оставайся. Фу, черт с тобой. А я набег. Ну и черт с тобой. Ух. Ты че молчишь? Эй, дундук. Язык у тебя отнялся.
2: Иди за дедушкой, гадина. Упаду ведь сейчас.
5: Милик. Эй, ты. Миленька, не падай. Ну не падай. Не падай! Ай, не падай! Ай, не падай!
2: А, испугался. Заревел от испуга. Так ему и надо. Ой, тот по горе идет. Вот за таликом теперь не видеть. Ну, все, тогда пропал я. О, нет! Снова. Снова видно. Господи, кто же это идет? Кто? Идите же вы скорее. Ой, да ведь это... Да неужто... Бабонька. Бабонька моя. Миленькая бабонька. Я тону, бабонька. Я тону,
7: сердце. Да как же тебя аспид занесло-то туда? Ой, не зря сосал под ложечкой-то. Да как же ты, кто ж тебя надоумил? Доску, скорее! Доску! Скорее!
6: Шлепнул доска другая, и я почувствовал, как меня подхватили, и ровно ржавый гвоздь из стены медленно потянули.
0: Дед выдернул меня из сапог и вынес на берег.
2: А водки-то? Сапоги-то?
5: Нет, сердце мое не оманешь. То Каспит этот кровопиец за ворота, у меня уж так и заныло, так и заныло. А ты куда, старый, смотрел? Ну, где ты был? А ежели б загинул ребенок?
4: Да тише ты! Ну, не загинул же! Живой же, живой!

0: Второй день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старые одеяла. Бабушка растирала их 3 раза за ночь. Настоем ветреницы, муравьиным маслом, еще чем-то вонючим и едучим.
1: Ой, ой, баб. Так жгет, ну нет сил. Ой, ну никакого терпения.
2: Ну ничего, ничего, ничего, ничего. А ты, так оно и должно быть, ты потерпи. Вот это катаржан, Санька, я никак не изловлю. Никак я эту сатанянку не поймаю. Уж я пьему.
1: Баб, а штаны-то?
2: Постирала я твои штаны-то. Не те уж стали. Блеску нет.
1: Эх, Санька, Санька, наделал ты делов. А чё-то мне уже жалко Саньку этого.
2: Куда это он супостат-то этого спроводил?
1: Да ба, ладно уж, а? Он ведь не нарочно. Он же не знал, что так получится.
2: Ты погляди, матушка моя. Они же с дедом на меня союзом идут. Ну, да уж ладно. Скажи деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома. Ну ты лежи, лежи, а мне на деревню надо сбегать. Дел там немного накопился.
0: От тишины ли? От того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул. И проснулся уже на закате дня, весь светлый и облегченный. Свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой крынке с отбитым краем, в которой я ставил свои цветы в тот злосчастный день, сейчас полыхал огромный алый букет. У притолки Санька стоит, на меня поглядывает. Он серу жует.
2: Откусить серы тебя.
1: Откуси.
2: На, хорошая сера. Лиственница со сплава к берегу прибила. Вот я и наколупал. Полят, ной-то.
1: Не, совсем уже чуточку. Я уж завтра побегу.
2: Ага. Хариус хорошо брать стал на паука. На таракана тоже. Скоро на кобылку пойдет.
1: Возьмешь меня?
2: Так и отпустил тебя бабка.
1: Ее ж нету.
2: Припрется.
1: А я отпрошусь.
2: А, видно, отпросишься, другое дело. Курить будешь? О, я у дедушки утянул. Вчера салаш нечаянно попалил. Курица от Теда Турманом полетела. А Катерина Петровна, бабушка твоя, крестится. Господи, спаси, Христос спаси, ой, мора.
1: Ой, Санька, Санька, ой, не сносить тебе от чайной головы.
2: Ништяк. Эй, куда ты встаешь-то? Нельзя. Бабка не велела.
1: Ой, саранки, саранки какие красивые. Потрогаю-ка.
2: Смотри, смотри, бабушка заругается. Хм, ишь, поднялся какой, храбер. А потом опять хворать будешь.
0: Это он отвлекает меня от цветов, зубы заговаривает. Я помогаю ему выкрутиться из трудного положения.
1: Какой дедушка добрый.
2: Саранок мне нарвал.
0: Санька потихонечку, полегонечку пятится из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выхожу на улицу, на солнце. Как тепло вокруг, зелено, шумно и весело.
1: Скоро можно будет купаться.
3: Может, и мне разрешат купаться? Ну, не разрешат. Так я потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь.
4: Ой, хорошо как!
3: Лето наступило. Ягоды вот-вот пойдут. Потом грибы. Потом картошка поспеет. Огородина всякая из гряд попрет. Можно жить на этом свете. И шут с ними, со штанами. И с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Мани-мания.
4: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожин и Дмитрий Логвинов. Дима, привет.
5: Всем привет, уважаемые слушатели, дорогой Вася, тоже рад тебя слышать.
4: Взаимно.
5: Расскажи, о чем же мы сегодня будем говорить?
4: Ну что, во-первых, давай напомним, что раз мы сегодня в эфире вдвоем, это значит, что мы продолжаем цикл, который назвали «Движение вверх». В рамках него мы говорим про различные моменты, связанные с повышением активного дохода, так или иначе. И, наверное, несколько эфиров назад мы с тобой открыли тему ресурсов. И в прошлом выпуске поговорили про управление временем. Начали, наверное, немножко издалека и обещали, что вернемся к конкретным инструментам. Сегодня, наверное, мы как раз об этом и поговорим. Да? То есть в прошлый раз мы больше, наверное, коснулись того, почему стоит, зачем и как управлять своим временем, на что это влияет, почему это важно, что мы в этом смысле можем предпринимать, кто нам может в этом помешать. Ну и, в общем-то, поговорили, наверное, про списки задач, да, как мы их формируем, как стараемся обеспечить максимальную эффективность выполнения этого списка. Ну и сошлись на том, что в целом все эти списки нужны не для того, чтобы себя максимально занять, чтобы не оставалось ни секунды свободного времени, а наоборот, чтобы высвободить это время, чтобы его было как можно больше на те вещи, которые для вас действительно важны и интересны. Ну и вот сегодня мы поговорим как раз про то, какие методики существуют, популярные, может быть, не очень популярные, а главное, наверное, те, которые мы с Димой применяем сами, вот, ну или те, которые нам, может быть, по каким-то причинам показались примечательными.
5: Давай начнем с тех инструментов, которые мы чуточку накидали за эфиром. Начнем с самого простого, это так называемый work-list. То есть когда вы человек многозадачный, вот сейчас везде работодатели пишут в требованиях к кандидату на собеседование, что вы должны быть многозадачным и так далее. У вас действительно много задач, и чтобы в них не заблудиться, не запутаться, есть такая штука, как work-list. По большому счету, если все упростить и избавиться от англоязычных слов, что такое worklist, это список дел на конкретный день и час, потому что в разных спецификах есть там циклические отчеты, задания от одного руководителя, более приоритетные задания от прямого руководителя и так далее и тому подобное. И здесь вопрос в том, как этот список, как этот ворклист, кто ведет. Вот, Вась, ты как свои ворклисты ведешь? В каком инструменте?
4: Слушай, я об этом расскажу, наверное, в последней части нашей программы. Объясню, почему. Потому что я сначала, наверное, коснусь каких-то более популярных методик, и потом объясню, почему мне, наверное, что-то из этого не понравилось, да, и объясню, что делаю я. Скажу кратко, что у меня архаичные способы в том смысле, что это, ну, по сути, текстовые документы, да, аналог того, чтобы вы писали ручкой на бумаге или в блокноте, за исключением того, что это происходит в электронном виде. Да, аналогично можно представить заметки в телефоне, то есть это не какая-то умная система, здесь нет наглядности, здесь ничего не рисуется маркерами, здесь нет какого-то анализа этих задач, вот. Но почему я выбрал такой способ, я скажу в конце. Ты знаешь, наверное, стоит сказать, что в целом, когда мы будем говорить про там ворк-листы, списки задач, там трекеры задач, важно понять, что мы вообще от этого инструмента хотим. Вот у меня есть несколько моментов, которые мне важно, чтобы в целом соблюдались, когда я веду список задач. Ну, во-первых, это самое простое, то, что на поверхности, просто их не забыть, да, то есть чтобы вот как список продуктов, с которым ты идешь в магазин, да, чтобы ты понимал, что у тебя, в принципе, есть. Второе, контроль пересечений и по смежным задачам, и, что наиболее важно, временным, да, то есть вот когда мы говорим, что мы отводим задаче какой-то промежуток времени, да, часто это, опять же, не в плане того, чтобы мы прям построили расписание как-то жестко, а мы плюс-минус реально оценили вообще вот это количество задач. Мы можем за такой промежуток времени выполнить или нет, да? Просто если это, ну, список из 10 пунктов, это ни о чем не говорит. Если мы там не соотносим какое-то время конкретное, да, то это будет просто перечень чего-то, который будет перетекать изо дня в день. Вот. Ну и еще, что мне кажется важно, это фиксация результативности, да, то есть чтобы мы могли отслеживать прогресс.
5: Я думаю, наши слушатели уже сейчас изнемогают от нетерпения и говорят, ну, назови же, Вася, тот инструмент, который позволяет тебе отслеживать свой прогресс. Каким ты пользуешься?
4: Я все в блокнотах, я говорю, у меня нет волшебной таблетки, но я хочу рассказать про то, через что я прошел, придя к блокноту.
5: Давай.
4: Вот, про Kanban мы чуть попозже поговорим. Ну, я делал, в принципе, я брал самые популярные методики, которые описаны в различных книжках по тайм-менеджменту. Если вы возьмете плюс-минус любую популярную литературу, она во многом пересекается, да, потому что есть классические методики, в основном из 20 века, причем иногда из первой половины даже. Ну вот, одна из самых популярных историй — это квадранты, да, ну, опять же, по легенде, их ввел в обиход Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны, до того, как он еще стал президентом США. В общем и целом, что это такое? То есть у нас 4 вида задач и 2 критерия. Первый критерий — срочность, второй критерий — важность. Ну и, соответственно, в зависимости от пересечения этих 2 критериев, у нас задачи бывают важные и срочные, важные, но не срочные, неважные, срочные, и неважные, и несрочные. Вот. Что же, собственно, предлагал Эйзенхауэру делать с этими задачами? Важные и срочные — это плохо, то есть это значит, что вы не совсем правильно спланировали, потому что в целом у вас должны быть важные задачи, но они не должны быть срочные, вы должны их делать вовремя. Вот. Ну, естественно, по сути, приоритет отдается именно важным и срочным задачам. То есть вы их делаете в первую очередь и не размениваетесь по мелочам, не переходите к любым другим, пока эти не решены. Вот. В идеале вы должны, конечно, планировать свою деятельность таким образом, чтобы важные задачи у вас были в приоритете, им уделялись определенные промежутки времени. Что касается... Давай.
5: Из опыта личной работы и коммуникации с коллегами из IT-шной службы на своей работе могу сказать, что ряд сотрудников, ну, в данном случае коллеги из IT, у них... ежедневно сыпется поток задач, и большая часть из которых, люди, которые ставят им эти задачи, у нас коллеги из IT работают не только с моим подразделением напрямую, но и с другими подразделениями. То есть каждый постановщик задачи, видимо, не зная теорию квадрантов, считает, что его задача самая важная и самая срочная. А если ты IT-специалист и не разбираешься в поляне, скажем так, то ты не можешь правильно это оценить. И за сим теряются обычные задачи, которые, может быть, важные, но не срочные. А так как этот поток не просто капелька-струйка, а именно прям поток-поток, он нескончаемый, то все остальные задачи смывает за борт. И как вот быть в этой ситуации? Что говорит нам Дуайт Иванович из Инхау?
4: Давай поговорим как раз про все типы, и тогда разберемся. То есть, во-первых, что касается важных и срочных, да, давай попробуем вот на примерах разобрать. То есть какое-то важное совещание, которое вот внезапно случается, да, допустим, непредсказуемо, и ты не можешь его пропустить, и оно действительно важно, там на нем какие-то решаются моменты, связанные там напрямую с тобой, с развитием твоей карьеры, да, это и важно, и срочно. Нет там вопроса, идти не или идти, да, то есть или предпочесть этому что-то другое. Не знаю, допустим, важные, но не срочные. Там, я не знаю, ты запланировал какой-то поход в гости там с друзьями, что давно собирался сделать, и для тебя это важно, но ты понимаешь, что срок этого там вот где-то в перспективе. Срочный, но не важный. То есть что такое может быть срочное, но не важное? Вот как ты сам оцениваешь? Ну, вот для тебя в твоей жизни.
5: Честно штука... говоря, да. Вот я сейчас думаю, срочное, но не важное. По мне, срочное — это равно важное. То есть если что-то очень срочное, то оно как будто бы не может быть неважным. Разве нет? Я вот теряюсь.
4: Смотри,
5: здесь догадка.
4: Например, тебе нужно, ну, условно говоря, забрать вещи из химчистки. Ну, то есть срок у этого подошел, не знаю, оплатить интернет или его отключить. Это срочно, да? Ну, насколько это важно? Вот если, допустим...
5: Мне, безусловно, важно оплатить интернет, потому что без интернета работа станет, весь быт станет и так далее.
4: Но если на чашу весов положить не оплату интернета или твое совещание, ты же выберешь совещание, да? То есть важность этих двух
5: дел... Нет, если я не оплачу интернет, то я не проведу совещание, потому что
4: это
5: совещание,
4: если ты работаешь,
5: например,
4: из дома.
5: По скайпу,
4: если ты сидишь в офисе и понимаешь, что сегодня тебе нужно оплатить интернет, то ты можешь как бы понять, что даже если я не оплачу, и там, я не знаю, мне нужно будет позвонить своему провайдеру и там сделать какой-то обещанный платеж вечером, я лучше сделаю так, но на совещание я пойду. Ну, что касается этой теории, здесь все очень просто. Когда мы говорим про срочные дела, но неважные для нас, их предлагается делегировать. Да, то есть в идеале мы кого-то посылаем в химчистку, мы кого-то просим, ну, я не знаю, там, сына, друга, супругу, и еще кого-то, да, у кого есть доступ к тому, чтобы оплатить интернет, это сделать. Вот. Ну, а, собственно, теперь самый интересный вопрос, что делать с неважными и несрочными? Не делать их вообще. То есть по этой теории, если вы понимаете, что это дело и неважное, и несрочное, то его просто нужно вычеркнуть.
5: Так себе теория, если честно. Как будто бы многие задачи окажутся за бортом.
4: Ну, вот, опять же, да, поэтому я ее у себя как-то особо не применил. Да, она есть практически в любой книге по тайм-менеджменту, поэтому я ее сегодня решил упомянуть. Еще один популярный момент, да, который ввел в обиход Айви Ли, тоже тренер по эффективности. Это происходило в начале 20 века, когда он попал на завод Форда, посмотрел, как работают менеджеры, и потом пришел и предложил свои нововведения. Они были до банальности просты. Он разработал теорию шести задач, что она означает. По сути, каждый день вы вписываете в свой, там, не знаю, to-do-лист, да, там, work-лист, список дел, всего шесть задач, не больше и не меньше. Как только вы начинаете, собственно, этот день, вы начинаете с первой задачи. Пока вы не выполнили первую задачу, вы не переходите ко второй. Там, ну, соответственно, выполнили первую, перешли, потом выполнили вторую, перешли к третьей. И, например, день на этом закончился, да, так же может быть вполне себе. Все, что у вас осталось не выполнено, вы переносите дальше, но смотрите, опять же, чтобы у вас было только 6 задач, и вы делаете, ну, приоритеты выставляете, да, вы смотрите, что из этого действительно нужно сделать в первую очередь, что во вторую, что в третью. То есть здесь мне чем этот принцип понравился? Тем, что вы ограничиваете количество задач. Понятно, что это не гибкий подход, да, то есть как бы, ну, в каких-то ситуациях задачи могут быть более мелкие, а какие-то более крупные, да, и там 6 мелких задач ты можешь выполнить быстрее, чем одну крупную. Так бывает иногда. Этот фактор здесь не учитывается. Второй момент, здесь абсолютно игнорируется время. Да, иногда некоторые задачи нужно выполнить раньше, чем вот первую задачу, которую ты начинаешь делать и делаешь целый день, да, и ты понимаешь, что пятая задача из списка должна быть выполнена там в 11 часов, и ты не можешь не прекратить делать первую задачу и не прерваться на пятую. Вот, поэтому, ну, опять же, я для себя не нашел применения, ну, вот какого-то прямого, да. Какие-то моменты мне нравятся, я стараюсь ограничивать количество задач, но
5: не шестью. Мне кажется, этот вариант подходит для тех, у кого нет срочных задач, у кого есть какое-то четкое планирование задач на месяц вперед. Ну, мы все взрослые люди, мы понимаем, что задачи прилетают что на работе, что в бизнесе, они прилетают, ну, онлайн, по большому счету, и игнорировать какие-то вещи, переносить их даже на завтра, это, ну, проблема. Нельзя так делать.
4: Еще один момент, который уже больше, наверное, про инструмент организации деятельности, чем про планирование. Но, опять же, его тоже очень часто упоминают в разрезе тайм-менеджмента. Техника помидоро или помодоро. Почему она была так названа? Потому что автор использовал будильник в виде помидора. Здесь все тоже достаточно просто. Здесь, когда мы говорим про какую-то деятельность, здесь даже не столько речь про задачи, сколько про то, как мы их выполняем. То есть если это какой-то рутинный процесс, то, ну, не знаю, допустим, написание отчета, да, вот возьмем это в качестве примера. Мы делаем что-то 25 минут, потом вот мы прерываемся в какой-то точке, 5 минут мы отдыхаем принудительно, да, но если, допустим, отчет заключается в том, что мы сверяем какие-то данные, я не знаю, заполняем строки электронной таблицы, с чем-то сверяем, то есть вот мы 25 минут это делаем, потом вот мы прервались, мы, я не знаю, там, не смотрим в экран, мы сидим, пьем чай или смотрим в окно и делаем это не больше 5 минут. Потом у нас цикл повторяется. После вот четырехкратного повторения, после 4 циклов, перерыв уже до получаса. И так, соответственно, идет, там, вот, пока наша задача, ну, либо не выполнена, либо какой-то блок ее не выполнен. И, опять же, вот при подготовке к экзамену это ему очень помогало, автору этого метода. Но это, опять же, это, наверное, для длительных и рутинных процессов. Это вот скорее про организацию работы, а не про задачи. Но, опять же, это вот в разрезе тайм-менеджмента именно для того, чтобы вы высвободили время.
5: Не думал, что скажу это, но теория квадрантов уже выглядит не такой слабой, как в начале разговора по сравнению вот с этими помидорами.
4: Но на самом деле, я знаю людей, которые пробовали, и у них это зашло. Я, ну, подумал, где, в какой деятельности я могу это применить. Я попробовал это во время написания статей. Честно, тоже не получилось. То есть мне кажется, что это очень индивидуальная история. Да, наш мозг имеет свойство разгоняться, делает он это постепенно. И вот здесь, как только вы принудительно его останавливаете, вы можете это сделать не в тот момент. Да? Вы только вроде бы разогнались, а тут, хоп, нужно делать перерыв 5 минут. И ты думаешь, ну, надо так надо, делаешь. А потом тебе нужно опять разгоняться до вот этого условного рабочего значение. Дальше уже у меня идут такие отдельные инструменты, которые тоже скорее нюансы больше, чем какие-то методики. Ну, еще один популярный тезис гласит, что делайте неприятные задачи в самом начале дня. Скорее, это такой лайфхак-совет. Получил он такое распространенное наименование «Съешьте лягушку на завтрак». Ну, по сути, в целом я с этим скорее согласен, да, то есть, допустим, если ты понимаешь, что тебе нужно среди списка дел сделать какое-то, которое ты, скорее всего, не очень хочешь, наверное, проще его сделать и забыть, и дальше двигаться по тем процессам, которые тебе, там, не знаю, приятнее, удобнее, еще что-то. Есть, правда, теория, что то, что тебе не нравится делать, вообще не нужно, но с этим сложнее, да, мы все-таки понимаем, что часто есть у нас задачи, которым душа не лежит, но которые мы прям совсем не делать, наверное, не решаемся, что ли, или не можем, или в каком-то смысле

0: для вас неприятное. Вот.
1: Ты знаешь, я сейчас вот пример тебе приведу. Здесь, может быть, речь даже не о том, что ты не понимаешь, с чего начать и с какой стороны взяться за задачу, а она может быть реально неприятной. Ну, допустим, ты менеджер, и ты ведешь клиентов, и у тебя есть 5 клиентов, ну, с которыми ты хорошо общаешься, а есть вот клиент, который ко всему придирается, ему всегда все не так. Вот он все время находит какие-то поводы поспорить, поругаться. И ты понимаешь, что тебе нужно сегодня обзвонить всех клиентов и там, сделать какое-то предложение. И ты понимаешь, что, скорее всего, вот с клиентом А у тебя, ну, как бы разговор будет не очень приятный для тебя. Вот, собственно, его, может быть, и сделать первым. В этом отношении, скорее всего, ты понимаешь, как с ним говорить. Да, может быть, у тебя тоже есть лайфхаки, как сделать разговор таким.
0: Да, это справедливое замечание, я соглашусь с ним, ты, пожалуй, прав. Вот. Но на практике действительно говорят, что уважаемый клиент А, идите вы куда-нибудь дальше, вот, если вы так себя ведете. Ну, это шутка, конечно, так не делает, но да, я согласен. В таких ситуациях, пожалуй, ты прав, стоит поговорить с клиентом А в первую очередь. Испортить себе день и с плохим настроением портить настроение другим хорошим клиентам.
1: Ну, ты знаешь, я здесь опять же вот такой немножко философский момент, но я близок к концепции, что если вы понимаете, что у вас каждый день есть неприятные задачи и их объем достаточно большой, то, наверное, вы чем-то не тем занимаетесь. Может быть, просто нужно деятельность сменить. Если из лягушек весь ваш день состоит, ну, тут вопрос вообще не в тайм-менеджменте, не в инструментах, а в выборе деятельности. Тут что-то не то вот на этом уровне. Что касается еще советов, остался на самом деле последний, да, после чего я просто расскажу, как, собственно, я веду эти списки дел, это работа с поглотителями времени. Ну, то есть это скорее то, чего не нужно делать. Да, это вот моменты, которые касаются, там, я не знаю, залипания в соцсетях и так далее и тому подобное. То есть отвлекающие факторы, какие-то из них мы разбирали в прошлый раз. Мне в этом смысле помогает, наверное, группировка схожих задач. Что я имею в виду? То есть, когда мы говорим про списки дел, у нас есть однотипные задачи, ну, например, связанные с коммуникацией. Позвонить такому-то человеку по проекту, такому-то человеку просто узнать, как дела. Ну, то есть, все задачи связаны с общением, да, и их можно сгруппировать в один блок, чтобы вы не отвлекались, чтобы не было такого, что вы сели за отчет, потом вдруг позвонили человеку узнать, как результаты проекта, потом стали делать еще какие-то задачи, потом позвонили еще какому-то человеку. То есть, в принципе, так можно делать, но ваш мозг должен переключаться.
0: По сути, это самодисциплина. Самодисциплина, то есть, уважаемые друзья, не лазите на новостные сайты, в соцсети и не слушайте музыку, и будет вам счастье, и работа будет двигаться намного быстрее. Вот, мы еще собирались немножко рассказать про канбан.
1: Давай.
0: Пока мы не перешли к ворк-листам. Ну, в двух словах, что такое канбан? Это, скажем так, такой горизонтальный водопад из столбцов. То есть каждый столбец — это задача. И она расположена на шкале времени. Задача А — выкопать яму под фундамент. Задача Б — это залить фундамент. Совершенно очевидно, что пока вы не выкопаете яму под фундамент, заливать фундамент нельзя. И вот чтобы весь проект строительства дома, то есть выкапывание ямы, заливка фундамента, возведение стен, остекление и так далее, уложился в срок, каждый кусочек должен уложиться в свой срок. И вот здесь помогает такой вертикальный водопад, как канбан. Былые времена очень хорошие, грамотные советские проектировщики пользовались им вплоть до того, что на доске это рисовали. Сейчас есть много CRM-систем. Я думаю, мы не будем делать какую-то рекламу. Если наши уважаемые слушатели захотят погуглить, они могут это сделать. Но если вам жалко денег на CRM-систему, есть обычный офисный Excel или просто на бумаге, на доске, как наши предки, рисовать, это тоже помогает. Но на этом, я думаю, про канбан мы остановимся, и Вася расскажет.

0: расскажет нам про свои ворклисты.
1: Да, ну, ворклисты — это сильно сказано. У меня, по сути, два вида текстовых редакторов. Ну, это можно заменить, там, я не знаю, двумя видами блокнотов, видами заметок и так далее. То есть, что здесь происходит? У меня есть два типа планирования. Планирование долгосрочное и планирование среднесрочное, то есть недельное. В рамках недели у меня перечислены все дни недели с понедельника по воскресенье с текущими датами. Понятно, что я внутри этой недели могу находиться, там, не знаю, в любом дне. И если я нахожусь на понедельнике, то у меня, соответственно, с понедельника по воскресенье идут дни по нарастающей. Но если я перешел на вторник, то на месте понедельника у меня уже первый день следующей недели. Да? То есть я вижу всегда 7 дней, да, неважно, на каком дне я в данный момент нахожусь. То есть в недельном списке только те дела, которые относятся вот к там, неделе, там, плюс-минус, вот. Соответственно, я всегда вижу там, на перспективу 7 дней вперед все свои дела. Беру я их из долгосрочного плана, то есть, соответственно, в долгосрочный план я вношу все дела, которые у меня так или иначе запланированы, да, то есть если я понимаю, что там, я такого-то числа должен выступить на мероприятии, я его сразу вношу в свой долгосрочный план, и когда я заполняю там следующий день, освободившийся, который мне нужно заполнить делами, я его беру в первую очередь из долгосрочного плана. То есть у меня не может быть одного и того же дня с одной и той же датой в двух планах. То есть если он у меня ушел из долгосрочного, значит, он перетек в краткосрочный план. Что касается конкретно заполнения делами того или иного дня недели, то здесь, да, я стараюсь регулировать количество, но оно у меня достаточно гибкое. То есть у меня редко бывает меньше 6 задач, скорее их может быть где-то в районе десятка. Я стараюсь отводить время тем задачам, у которых есть действительно срочность. И здесь у меня максимальная гибкость. То есть я стараюсь действительно оценивать те задачи, которые так или иначе привязаны ко времени. Я стараюсь, опять же, расставлять приоритеты. Да, я вижу те задачи, которые в верхней части списка, пусть они не привязаны ко времени, значит, скорее они более важные, чем те, которые внизу. Ну, естественно, все это накладывается на опыт понимания того, сколько по времени занимает та или иная задача, чтобы ты плюс-минус оценивал, насколько ты реально этот план сделал. Ну и гибкость заключается в том, что многие задачи действительно они могут переноситься. Я стараюсь как-то максимально использовать свое рабочее время. Но если что-то вмешалось, какие-то нюансы, форс-мажоры, редко это ломает весь план. Я могу его очень гибко перенастроить, распределить. И если у меня что-то пошло не так, это не значит, что весь список задач нужно будет полностью переписать. Вот, так что такие дела. Мы как-то незаметно исчерпали все время эфира, поэтому спасибо,
0: да.
1: Уважаемые друзья, что слушали нас сегодня. Мы обещаем вернуться вновь с интересной темой в следующем эфире.
0: Всем спасибо, всем пока-пока.
2: Мани-мания. В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
3: Предприятие «Вчера, сегодня, завтра». Валентина Тюгашова «Социальная эффективность организации».
4: Предприятие Всероссийского общества слепых – это та часть большой структуры нашего общества, которая является основой его материального благосостояния. Во втором номере журнала «Диалог» в 2025 году прозвучало интервью с генеральным директором ООО «Самараавтожгут» Дорофеевым Александром Константиновичем. Сегодня мы продолжаем разговор о предприятии и тема нашей беседы с руководителями предприятия – социальная эффективность организации. С начала 2000-х годов Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит конкурс «Организация высокой социальной эффективности». Конкурс всероссийский, в нем принимают участие все предприятия и организации, которые предполагают, что они могут претендовать на звание «высокая социальная эффективность». В 2025 году ООО «Самара Автош Гуд» заняло первое место в этом конкурсе. И сегодня мы поговорим о том, какие же критерии являются показателями для такой высокой оценки работы предприятия. Номинация, в которой заявилась ООО «Самара Автош Гуд» – «Трудоустройство инвалидов». Казалось бы, что для предприятия ВОЗ – это совершенно логичная деятельность. Предприятия ВОЗ и создавались именно для того, чтобы трудоустраивать инвалидов. Тем не менее, мы понимаем, что трудоустроить человека без представления о том, какие должны быть у него условия труда, какой должен быть уровень реабилитации, какая заработная плата, какой социальный пакет предоставляется человеку, работающему на предприятии, это только полдела. Предприятие должно обеспечить высокий уровень условий труда при трудоустройстве инвалида. Беседуем со Светланой Владимировной Кузнецовой, директором по персоналу ООО «Самара Автош Гуд» с 2008 года. Мы проводим интервью в производственном корпусе ООО «Самара Автош Гуд». Поэтому те звуки, которые нас сопровождают, это звук работы автомобиля по очистке снега после серьезной пурги. Прошу принять к сведению и извинить нас. Светлана Владимировна, я знаю, что вы были главным реализатором этого серьезного проекта, что вы готовили всю документацию, что именно вашу идею поддержал Александр Константинович Дорофеев, когда вы приняли участие в этом конкурсе, что именно вас подвигло к тому, чтобы взять ее дополнительную работу, сделать ее, продумать ее, что было важно для вас, как для сотрудника одного из руководительского состава предприятия.
5: Наверное, в историю надо больше шагнуть и сказать, что «Самара Автош Гуд» участвовала в конкурсе. То есть на момент моего прихода у нас уже за 2007 год была грамота Министерства труда. И в 2008 мы были вообще лауреатами, и у нас был диплом. Мы с 2014 года завели личный кабинет на сайте Министерства труда и проглядывали, какие необходимо документы вложить, что нужно сделать и как поучаствовать все-таки в этом конкурсе. В итоге всего в 2019 году заняли первое место по Самарской области. Диплом Российской организации высокой социальной эффективности первое место в 2020 году. И в 2024 мы заняли третье место, и вот в 2025 мы опять заняли первое место по стране.
4: Какие же критерии должно выполнить предприятие, чтобы стать участником конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности в Российской Федерации»? Мы не предполагаем называть все критерии. Мы взяли только те, которые показались нам наиболее интересными. Ну, во-первых, системность деятельности по трудоустройству инвалидов на предприятии. Это показатель работы, которая ведется на ВОСовских предприятиях постоянно. Наличие локальных нормативных актов, которые определяют перечень льгот для инвалидов выше, чем существующие льготы на уровне законодательства Российской Федерации. Наличие системы документов и планов, определяющих постоянную деятельность по трудоустройству инвалидов. Информирование общества о возможности трудоустройства инвалидов. Что это означает? Это публикации в средствах массовой информации, электронных и бумажных, и рассказы на информационных ресурсах самого предприятия о трудоустройстве инвалидов, о том, как они работают, о жизни людей и о многом другом. Информирование о результатах деятельности предприятия в органах статистики Самарской области и Российской Федерации и другие отчеты, которые подаются предприятиям в различные органы, в центры занятости и так далее. То есть содержание этих отчетов никоим образом ты не изменишь. Наличие системы обучения и наставнического сопровождения на предприятии в первоначальный период работы инвалида, который впервые трудоустроен. Создание доступного пространства на предприятии, направляющие поручни, направляющие дорожки, пандусы, лифты и так далее. В трудовом договоре инвалида должен быть прописан постоянный срок работы. Интересны критерии по оплате труда. Обратите внимание, соотношение средней заработной платы инвалидов на предприятии и средней заработной платы работников без инвалидности на предприятии. Соотношение заработной платы инвалидов на предприятии и средней заработной платы по региону. Соотношение размера минимальной оплаты труда в регионе и размера заработной платы инвалидов на предприятии. Обязательно высокое качество выполняемой работы. Об этом мы поговорим с Александром Константиновичем Дорофеевым, председателем Самарской областной организации ВОС, генеральным директором ООО «Самара-Автожгут».
6: В прошлом году у нас прошла проверка по соответствию нашей системы качества продукции европейским требованиям, так говорить. Если перед этим года 3, что ли, назад проходил у нас тот аудит, и мы не добрали всего 1 балла до категории «Б», то в этом году мы уверенно набрали все эти баллы, посчитали PPM, это отход изделий брака на 1 000 000 изделий, примерно так. Вот все, сколько миллионов мы сделали, и сколько из них сделали брак, вот в процентном отношении считает. Если в прошлом году у нас было там 14 ppm, ну и надо сказать, что считается замечательным достижением по Европе, европейские предприятия, это 7 ppm. Вот прошлый год мы закончили 0,4 ppm. Что это такое значит? Я так посчитал грубо вообще. Я тихо ахнул. Получается, что надо где-то на 3 миллиона только одна единица брака выходит. Я считаю, это величайшее вообще достижение предприятия. Я считаю, что мы над этим вот постоянно работаем, совершенствуем это дело и достигли. Конечно, мы здесь очень-очень много. Я вот этим рад поделиться. Мне это очень-очень приятно.
4: Социальный пакет. И здесь я снова обращусь к Светлане Владимировне Кузнецовой. Мы понимаем, что социальный пакет на предприятиях нефтяной отрасли несколько отличается от социального пакета предприятий ВОС. Что же является достаточным социальным пакетом на предприятиях ВОС?
5: У нас есть и материальная помощь, пункты питания у нас здесь на предприятии, и оплата обучения у нас идет. Это вот наши критерии, которые были учтены. Наличие здравпункта, наличие радиоузла на предприятии. То есть вот такие мы прописываем, и за каждый из них у нас имеются дополнительные баллы. Путевки. Опыт у нас такой всего лишь 2 года, когда мы наших сотрудников отправляем по путевкам в наш санаторий «Солнечный берег», но мы стараемся эти путевки компенсировать. Ну, здесь тоже это учитывается. То есть не только инвалидам, но и предпенсионного возраста люди, ну и сопровождающие. Такое тоже есть.
4: Светлана Владимировна, у вас работают инвалиды разных нозологий. Не только люди с проблемами зрения, но и с проблемами слуха, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Есть даже инвалиды с расстройством аутистического спектра. Учитывалось ли это в виде начисления дополнительных баллов или в виде каких-то других бонусов при участии в конкурсе?
5: Разделение категориям инвалидов при участии при заполнении документации конкурса не проводится. Наличие сурдопереводчика, которого мы приглашаем на различные мероприятия, идет в плюс.
4: Какие именно культурные, спортивные, реабилитационные мероприятия проводит ООО «Самара-Автожгут»?
5: Проводим все мероприятия совместно и обязательно привлекаем и общественную организацию нашу, Самарское общество слепых, и Центр реабилитации инвалидов самарский, библиотеку для слепых. В основном это традиционные поздравительные к Новому году, к 23 февраля. Ежегодно проводится у нас здесь. Мы культурную какую-то программу, музыкальную здесь, дискотека. Покормить тоже пытаемся наших людей. А автобусные экскурсии, лыжные прогулки, игры по теннису, дартсу, какие-то спортивные соревнования летом в городке. Тоже наши сотрудники принимают участие. Мы стараемся как-то там, ну, автобусом или чем-то помочь. Шашки, шахматы, люди, которые уезжают на такие соревнования, мы им сохраняем уровень заработной платы в период участия в соревнований. В фестивалях художественного творчества в КИСИ, которые сейчас библиотека для слепых организует в Самарской области, наши сотрудники тоже направляются, и кроме инвалидов по зрению, мы еще сопровождающих тоже туда отправляем. Летом мы сотрудников традиционным тоже у нас стало уже организуем прогулки по Волге на теплоходах. В прошлом году вот у нас была одна, но в позапрошлом у нас получилось сделать 3 таких прогулки. Мы вверх по течению, вниз по течению и по реке Самарке организовывали. Наши люди с удовольствием ездят на такие прогулки. Причем здесь мы не делим, инвалиды или нет. Мы организуем полностью для всего персонала предприятия. Ну а в осенние, весенние периоды очень популярны были мероприятия по походу в Волжские термы.
4: А вот вы Волжские термы прям оплачивали?
5: Да, мы заключали договор и оплачивали путевки. Финансируем радиоузел, медпункт. Это тоже как бы играет роль.
4: При участии в конкурсе вы не рассматривались как единственное предприятие, а рассматривались в общем количестве всех представленных заявлений вашего типа организации.
5: Да, так и есть. То есть мы сконкурировали на равных со всеми.
4: Что вы наметили для того, чтобы не уронить показатели, не опустить их и оставаться на первом месте среди российских предприятий вашего типа?
5: Ну, нужно сказать, что в этом году мы не можем участвовать в номинации за трудоустройство инвалида, так как мы заняли в прошлом году 1-е место, мы должны этот год пропустить. Но для себя мы думаем попробовать в другой номинации за развитие социального партнерства в организации производственной сферы.
4: И все-таки, что же является основным мотивом участия в таком серьезном конкурсе? Что предприятие хочет сказать обществу, когда оно занимает 1-е места в таком серьезном конкурсе?
5: В этом конкурсе денежных каких-то призов нету, поэтому здесь, ну, только чтобы про нас услышали, обратили на нас внимание на проблему трудоустройства инвалидов, потому что многие организации, ну, просто не берутся трудоустраивать себе работников с инвалидностью. Нужно, чтобы слышали, что такие организации есть, что люди с ограничениями работают и работают хорошо.
4: Возвращаюсь к беседе с Александром Константиновичем. Александр Константинович, какие проблемы предприятий и трудоустройства инвалидов вас заботят сегодня?
6: Проблема прежняя остается. У нас очень много желающих работать с инвалидов по зрению, которые хотят работать на дому. И мы никак не пробьем вот через все, где мы не бьемся, только в частности через Совет при Минтруде России пробуем пробить вариант решения вопроса, чтобы продавали наши изделия, которые делают инвалиды, в частности на дому, чтобы их продавали через сети. Не получается у нас никаких привилегий, там никаких преференций, чтобы мы свою продукцию продавали.
4: А какие вы изделия хотите готовить на дому?
6: Мы и на дому готовы делать, мы готовы делать и в цехе тоже, и готовы организовать такое, у нас все готово для этого. То есть мы готовы дать сырье, мы готовы организовать производство. Скажем, на дому мы готовы делать прищепки, это давно уже их делаем, вот за 3 года упорной борьбы, будем говорить, мы только вот 2 рабочих места сумели организовать, полноценные нагрузки, только на 2. Вот с сетями работаем и только так. И дальше продвинуться не могу. А желающих 100 по области. Ну и второй момент. Очень много желающих работать вот в таких городах. В Самаре мы всех уже обеспечили, уже 5 или 6 лет у нас все заняты. А вот в таких городах, как Тольятти, скажем, у нас очень душа болит за Отрадное, за Тольятти, за Сызрань. Люди хотят работать в цеху. Но там организовать производство невозможно, потому что там автоматный участок очень сложно вот организовать при малых партиях. Только крупносерийное производство нужно. А мы нашли еще и светильники, которые можно собирать. И можем собирать в огромных количествах. но продать тоже никак не можем. То есть мы могли организовать участок и сборку, и все остальные дела, и транспортировку, и цены у нас нормальные, а продать не можем.
4: А дизайнеров приглашали современных, чтобы они посмотрели, какой сегодня востребован.
6: Конечно. Ну, как говорят, изучили. Я вот Минпром пошел в наш Самарский, говорю, вот так-так, помогите. Они мне говорят, да сейчас эти светильники собирают в каждом дворе. Как когда-то китайцы собирали там для того, чтобы первое место занять политью. Они в каждом дворе лили металл. Опять нужны преференции, чтобы если вот инвалиды собирают, и вы готовы доказать, что это инвалиды, вот нам бы давали преференции.
4: И под занавес... О приятном. Я расспросила Александра Константиновича, как проходили процедуры награждения в Самарской области и в Москве.
6: Награждение Самарской области проходит в заседании правительства, на котором участвуют и профсоюзы, и союз работодателей. Вот на таком трехстороннем заседании правительства мы получали нашу награду. И в Москве проходило вот это награждение на самом высоком уровне. От правительства была Голикова сама, это заместитель председателя правительства, и был министр труда. Меня сопровождающий проводил только до сцены, там встретили, проводили, отдали статуэтку, отдали грамоту мне. Но очень приятно было, когда меня с одной стороны провожал профсоюз, а с другой сама Голикова провожала до моего сопровождающего, который ждал внизу. Это было очень приятно.
4: Пожелаем процветания предприятию ООО «Самара-Автожгут» и успехов и дальнейших побед его руководству.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Димитровграде прошел финал 3-й международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал 3-й международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с девятиклассниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
6: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройства, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая. Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
7: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Липецкой региональной организации ВОС. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОС. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОС, Татарской региональной организации ВОС. Шахманов Жахфар Кулханович, почетный член ВОС, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОС. Также присутствует представитель прессы.
6: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, но вы все равно зачитайте повестку.
7: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос – взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
6: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
8: Принимаю.
6: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
9: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейный во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели в столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне. Были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион, мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный «Салюту Победы», мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации и все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям. И реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды. И ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года. Их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе. И до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает. И, в общем-то, по вариантам, ну вот, идут раскопки. И я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года. И Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля, день геноцида. Наверное, не праздник, а памятный день, день геноцида вот на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов, наших. Если у нас кто-то вдруг остался

0: Да, если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
1: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная и о той деятельности, которая была проведена в период 2025 года, с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московской области, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой, начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 700 000 населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
2: Спасибо, прошу.
1: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас у военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь, есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реальную на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое. Есть принятые решения. четко обозначены, формулировки не требуют каких-либо видоизменений.

0: изменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все «за» и «против», на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило. Она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно – у нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий». Да. Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий. Независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать, у него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша эта задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, использовав этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы реабилитационной, системы мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. Профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения. Это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает. Это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений. А здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни. И понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной, и эту пилотную часть копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основном теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиево Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации. Тяжелейшее ранение, за которым требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблемы со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие реабилитационной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе, что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями, это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ, и этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможность. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь. И, наверное, Этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по улучшению работы, созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра. Другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются, прежде всего, организации возможности прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. И предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще-чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе и местных организаций, и региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. Это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, которое у нас подписано соглашение, Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций. Что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь. У нас вот адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимаются сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает, это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным, и, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми участника специальной военной операции, проявляет себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать в том числе и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест, наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части, все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному, все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей – он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного, ну, объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза, рассматривая решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывают к его участию в боевых действиях, соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, ну, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура, никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе. Конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли? Стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал себе и оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутат, руководитель региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как к последней инстанции. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло, и поехало. В результате мы начинаем вот так, то через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадаются, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненные ситуации, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. И именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть, не всегда все будут обладать объемом информации, ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категории, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет. Это мировая практика. А лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом защитников Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть, ну, не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готов выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот Николай Александрович, есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
2: Да, у меня этот вопрос, и еще, кроме того, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. Дело в том, что на сегодняшний день Русь не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона. Допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области. В частности, Мещерякова центр. Туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже. В Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протекцентр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги, с учетом тех или иных отсутствия той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят, специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу, что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает. Потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения первичной, когда это был уровень 15-16 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
2: Хорошо, да. Спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали, тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в Фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения Фонда защитников Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения федеральное законодательство. И у меня еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений в законодательство по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей не уволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть скумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, контр-вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложение. Вопрос увековечения. Аллеи славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, туда через дорожку. Полковник, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. Меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, которое идет по особому ритуалу, вот родственникам вручают награды на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. И я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили, ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
1: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут вот, да, с выездом. Да. Сейчас сколько времени, не подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, ну у нас еще время есть.
1: Время есть.
0: Есть еще время. Коллеги, не стесняйтесь, вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в ВУЗ. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, ну, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует, и подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в ВУЗе. И тогда уже, ну, если здоровье не позволяет, ну, человек может уйти, а если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы. Это уже даже не обиды, а трагедии. Вот чтобы их избежать.
0: Ну, Галина Ильич, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой. Приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает... Ну, представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Но сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться, ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работы в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение. Он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность. Он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация и его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задачи, которые ставятся, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может сам сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторюсь, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансовые, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание, как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация, может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные, возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований.

0: он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация, я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий, но у него преференция 25% по количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Но прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять. Они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их совместно с партийными организациями на местах, выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением, два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Это же здорово. То есть такие возможности есть.
1: Галина Ильиченко, опять продолжить, что вы задали вопрос Владимир Сергеевич, говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, всех по возможности афганцев в этом помещении, да, и смотрите, тогда ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, претензии. Я, в частности, тогда говорил, помните, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться средне-специально, высшее учебное заведение. Как результат, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон General. Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК Комсомола. Здесь вот были секретарь горкома Комсомола города Москвы. Яина была с ЦК Комсомола. Почему вот она с инвалидов на определенном этапе не пропускают участие в спортивных соревнованиях. Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Наше даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наши желания как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
2: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Сопутствующее заболевание у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
1: Чем ВОЗ отстранен, мне непонятно.
0: Только хотел сказать, Галина Ильична, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему,

0: Для ветеранов боевых действий, ну, нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов, ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды, и каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку, ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели и задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения, создание определенных, ну, так называемых курсов ликвидации безграмотности, ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит с мест заключения, хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал «я хочу», ты должен двигаться по этому пути.
1: Владимир Сергеевич, можно я тоже добавлю?
0: Да, конечно, пожалуйста.
2: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОС остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля, а это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон, или как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
3: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильича, не по возможности, и Всероссийский общество слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
4: это
3: еще нужно? А что еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как фронтовику, допустим, что мне нужно? Там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбекшин. Плюс...
5: Галина Ильична, давайте я немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там вроде мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот в фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гюльбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот, в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот, поэтому, коллеги... Тамбов, да, Тамбов и Астрахань, вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, пятиэтажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. Участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают. Я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Ну вот он подошел, один из СВОшников на собрании, сказал, говорит, беги скорее туда. где 100 тысяч. Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает. Работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатора Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там. Вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО «Инвалидов по зрению». У нас создал вот наш «Логос» совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться, как, что делать. С такими людьми предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком. Прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит: Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть закрытых моментах. Вот, говорит, мы только одному инвалидность дали, там один протез. Уже, говорит, вот через 2 месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по 2-3 человека в неделю, это одноглазые участники СВО. Вы знаете, что, да, с одним глазом третью группу сняли в свое время, да?
0: Сейчас дают уже.
5: А сейчас дают.
4: Да, потому что есть еще сопутствующие заболевания.
5: Ну, и не только сопутствующие. Там есть и много вопросов. И поэтому вот вопросы эти есть. И то, что сегодня мы заключаем соглашение с российским университетом Герцена снова, и наш вообще-то центр реабилитации хлопает в ладоши, потому что это было, вы помните, да, Галина Ильинична, это помню. Было, да, при Брежнове было, и потом, да, то есть варианты такие. Мы будем специалистов воспитывать, уже и реабилитологов, и я думаю, все это получится довольно на хорошем уровне. Но могу сказать, вот из 339 человек 45 только прошли наш центр. Как правило, это идут из Мещерякова. Ну, в Мещерякова есть определенный регламент, но там больше медико-социальная реабилитация, 21 день. Ну, за это человека не реабилитируешь. Особенно инвалида по зрению. Научить чему-то в этот период, но только каким-то очень простым навыкам. Понимаете? Ситуация такая. Поэтому вопросы вот эти мы берем на себя, люди у нас проходят и прямо с удовольствием всегда начинают с нами общаться. Я могу сказать, вот Ахматовец Илья Сатаев, Орден Мужества, 12 часов один удерживал, так сказать, объект на это. Он из Термеза, Кабардино-Балкария, я с ним встретился на конкурсе, там был, так сказать, салют победы, мы с Сергеем Матвеевичем, да, были, Сергей Матвеевич здесь, вот, и я хочу сказать, что сегодня он прошел Мещерякова, прошел наш центр и спокойно обрел уже, обучился массажу и занимается, уже массажем в Строгино живет. Ну вот, вместе с супругой. Поэтому варианты, понимаете, когда человека вот вовремя поддержать, показать ему направление, у них все получается. А вообще был вот, знаете, так вот с тросточкой, тросточку перед собой, вот так вот стучит, идет, ну и очень так, знаете, медленно, огромный парень, то есть где-то под 2 метра ростом такой, весь от атлетического телосложения. Да, боялся шагнуть, вот понимаете. Ну, а сейчас, пожалуйста, бегает, жена, говорит, за ним, я, говорит, за ним не успеваю, понимаете. Да. Ну вот, поэтому вопрос такой. Поэтому, коллеги, мы работаем, и работаем, я хочу сказать, на хорошем уровне. Есть, наверное, примеры и Валентины Ивановны, ну и с теми, кто был в зонах и пришел. Ну, вы знаете, это тоже человеческая судьба. Вот ее никуда не деть. Вот понимаете, человек из зоны, не из зоны. Вон у Валентины Ивановны там Гальгенганс, я его в письмах...
6: Нет, он не СВОшник.
5: Ну, я знаю, кто он у вас. Поэтому 13 лет отсидел. Ну, что,
6: 17.
5: 17.
0: Уважаемые коллеги, ну что тут мерится, сколько лет отсидел?
5: Да.
0: Главный смысл заключается в том, что тоже
5: жалуется, привык. Ну, то есть человек, конечно, со своим определенным вариантом, как сказал Владимир Сергеевич, они хотят себя как-то в жизни определить и сделать для себя максимально все, ну, комфортно, да. Поэтому их тоже надо понимать. Мы все эти письма отвечаем, понимаем, что там работа ведется и все остальное. Поэтому мы не скажем, я не скажу, что мы плохо в этом направлении работаем. И инклюзия, она у нас практически сейчас по предприятиям везде идет. Вот недавно рассматривали письмо, кстати, вот Николай Александрович не случайно ко мне по машине обратился по поводу протеза спортивного человеку, у него нет руки и зрения, да, ну вот ситуация такая, отказали практически везде, ну вот потом все-таки мы этот вопрос решили, выделили ему, все это сделали, поэтому я думаю, что реально ситуация через тот же фонд, Анна Евгеньевна, там посмотрели, и все вопросы были решены. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем в этом плане понимать, что мы ведем большую и кропотливую, хорошую работу. Вот так что и с СВОшниками в том числе. Спасибо.
0: Дорогие друзья, у нас есть определенный регламент. День сегодня насыщенный. Я предлагаю подвести итог.
5: Александр Иванович хочет немножко. Можно, конечно.
0: Александр Иванович, да. Давайте только коротко.
5: Коротко.
7: Да, очень коротко. Я хочу добавить по поводу взаимодействия и привлечения ребят, которые сейчас находятся вне нашего доступа. Мы плотно работаем с фондом социального страхования, простите, с фондом защитники Отечества. И достигнуты договоренности. То, что у нас есть определенная база на ребят, которые есть в списке фонда. И мы будем работать следующим образом, чтобы вы понимали, на местах без каких-то либо документов, пока мы не договорились о том, что будут определенные документы с нашей стороны, но мы напишем в региональной организации то, чтобы выходили на представителей фонда и через них выходили на контакты с этими ребятами. Так что эти договоренности есть. И просьба такая, если какие-то будут задержки, непонимания со стороны работников фонда, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем уже через центральный фонд работать с ними.
5: Николай Александрович,
7: да, спасибо.
0: Уважаемые коллеги, еще раз повторяюсь, регламент очень жесткий, поэтому давайте мы, наверное, подведем итог нашему заседанию. То, что касается первого вопроса повестки нашего заседания. Да.
8: Уважаемые коллеги, Владимир Сергеевич, Владимир Васильевич, вице-президент здесь присутствует. Говорить нечего, что Совет ветеранов вот при центральном управлении работу за эти 5 лет провел, ну, на хорошем уровне. Поднял эту работу на более высокий уровень. Поэтому я на чем хочу остановить внимание наше. Вот, столкнувшись с положением дел по контрольно-ревизионным комиссиям в системе ВОС, выяснилось, что определенное время, ну, времена разные бывают, они были, не было единой системы работы контрольно-ревизионных органов. Они были отданы, вот, как говорится, председателями региональных организаций, ну и в зависимости от уровня этого председателя и соответствующего, так сказать, уровня работы. И вот на что я хотел обратить внимание, пока вот являюсь членом Совета ветеранов эти годы, тоже обратил внимание на что? Да, наш совет, вот, как говорится, федерального значения, работает хорошо. Проблемы актуальные ставит в повестке дня и делает многое для их решения на уровне федерации. Но что, ведь, в общем-то, на местах опять-таки то же самое. Нет единой системы работы с ветеранами. В каждой региональной организации, в зависимости от уровня председателя и руководства, а руководство везде, к сожалению, не одинаковое, хотя наш президент, вот Владимир Васильевич, за эти годы многое сделал и добивается, чтобы центр работ сегодня действительно сместился на региональный уровень, чтобы повысить роль региональных организаций. И вот получается, что жизнь показывает, что каждый совет ветеранов, где он имеется, ну, работает что-то, я не говорю, что нигде не работает, где-то формально числится. И вот отчетные конференции показывают, что во многих организациях, ну, при отчетах, в отчетных докладах, ну, или умалчивается о работе общественных советов и комиссий, в том числе особенно Совета ветеранов. Такая тема, ну, она как бы не очень удобная для руководителя региональных организаций. И формальное такое, ну, отношение есть и есть, а работы нет. Конкретные, персональные, с каждым, в том числе и с ветеранами афганской кампании, с ветеранами вот, специальной военной операции. Поэтому у меня вот такое предложение. Для того, чтобы было выстроить единую систему, а жизнь все равно потребует с нас такое, чтобы на совете ветеранов, вот нашем, при центральном правлении, ну, иногда не просто давать общее, так сказать, положение, состояние дел, а заслушивать отдельных руководителей региональных организаций о работе с ветеранами. И для того, чтобы этот опыт, ну, хороший сначала, они есть такие организации. Я знаю и в Питере, и в Москве, в столицах, да и в Татарстане, например, знаю то же самое. Для того, чтобы при заслушании делать выводы, их опыт распространять. И чтобы действительно, ну, по крайней мере, работала такая система, чтобы Совет ветеранов при центральном управлении не только как бы был руководящим органом в этой системе, знал это положение дел в этой системе, но и по возможности наводил порядок в этой системе. А это очень важный вопрос. Говорить нечего. Ветераны ВОЗ, ветераны афганских, чеченских событий. Сегодня ветераны специальной военной операции. Это особая категория. Это люди замечательные, прекрасные, являются для нас, ну, образцом жизненной позиции активной. И вот разрабатывать, может быть, Владимир Сергеевич, изучая опыт, непосредственно заслушивая лучших организаций положения дел, на основе этого, может быть, разрабатывать какие-то рекомендации, но не методические, это слово не подходит как бы, но рекомендации именно, как нужно строить эту работу на местах, потому что на местах она по-разному. Ну вот, я пользуюсь моментом и хочу еще вот непосредственно не работы коснуться, а вот руководителя Василия Владимира Сергеевича. Ему недавно исполнилось, юбилейные даты у него в личной жизни. Вот позвольте поздравить вас. Я не мог дозвониться до вас, вы занятый человек.
0: Он очень занятый. Вот.
8: Да. Как ветеран афганской кампании. Здесь присутствует и тоже заслуженный в этом отношении человек. Активный очень в системе. ВОЗ, полномочный представитель президента ВОЗ Центрального федерального округа Сарычев Николай Александрович, тоже участник ветеранов. Уважаемые ветераны афганистанских компаний всех. А вот мое отношение к вам, я вот как раз написал, а это посвящаю Владимиру Сергеевичу Кубилею, да и Николаю Александровичу. Ветераны Афгана, свет заблудшим в ночи. Нынче вы в разных странах, где свои, где ничьи. Воспевать не устану вас, что клятве верны. Подвиг ваш, ваши раны той особой войны. Больше нет той державы, той великой страны. Честь ее, ее слава, вы, России, сыны. Спасибо.
5: Спасибо.
0: Уважаемые коллеги, принимаются все критические замечания, но роль ведущего любого мероприятия – это соблюдение регламента, потому что большой комплекс мероприятий. Поэтому мы всегда запаздываем. Для того, чтобы подвести итогу, то есть заключительная часть нашего мероприятия. По первому вопросу хотел бы отметить, что Всероссийское общество слепых, мероприятия, которые планировались и были проведены в 2025 году, были проведены на самом высоком уровне. Это и вопросы 80-летия победы советского народа, и в то же время это вопросы проведения мероприятий, связанные со столетием Всероссийского общества слепых. Это, я думаю, с этой оценкой согласятся все. Здесь каждая региональная организация достаточно большое количество мероприятий провела. Не хотелось бы углубляться в эти цифры, кто лучше, кто хуже, занимаются там, не занимаются. Оценка деятельности любой организации прежде всего дается конференцией и съездом в целом. Это как бы первая часть. Вторая. Вопросы, связанные с участником специальной военной операции. Всероссийское общество слепых на сегодняшний день сформулировала ряд серьезных предложений, которые были выведены на уровень руководства нашей страны законодательных исполнительных органов власти. По ряду предложений, связанных с тем, что сформулировано Всероссийским обществом слепых, принято решение. И об этом можно говорить, не стесняясь. В том числе и взаимоотношения с общественными объединениями, с Фондом защитников Отечества. Подписанные соглашения, работа на местах на сегодняшний день приносит конкретный результат. Вопросы реабилитации, то есть та часть, которая является основой Всероссийского общества слепых, на сегодняшний день предоставляет возможности участникам специальной военной операции реализовать себя в рамках деятельности Всероссийского общества слепых. О чем говорят уже цифры. Из общего количества данных 600 с лишним человек, 339 находится уже во Всероссийском обществе слепых. Это довольно серьезный показатель. И наша задача заключается в том, чтобы эта работа и дальше двигалась в этом же направлении. Есть предложения законодательные, которые требуют непосредственно решения на сегодняшний день. Эти вопросы связаны с прохождением ВВК. Это достаточно серьезный вопрос. Это вопросы, связанные с оказанием поддержки государства Всероссийского общества слепых в сфере создания условий, а мы говорим о предприятиях. Это и модернизация предприятий, где государство тоже может принять участие. Почему? Потому что новые создаваемые места. И в то же время это размещение заказов со стороны государства. Кажется, еще раз, тема неоднократно обсуждаемая, но она требует еще раз постановки этих вопросов. Это могут быть совместные программы, довольно серьезные. Теперь то, что касается вопросов работы непосредственно Советов ветеранов на местах. Наверное, это в первую очередь задача руководителя организации и правления самой организации. Потому что Советы ветеранов при правлении организации. И если правление не посчитало необходимым уделить этому внимание, ну тогда всем сидящим нам грош цена. Не заставлять сверху хлестать кого-то и говорить, вы должны. Вы просто на местах посмотрите, как работает эта система в целом. Наверное, это будет более правильный подход.
9: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали аудиоверсию заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
10: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
11: Переход улицы Усиевича разрешен.
10: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
12: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
10: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
11: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
10: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
13: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройки. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
14: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
15: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
16: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
17: Мне очень понравилось, потому что...
18: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
19: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северокавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с девятиклассниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
20: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
21: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
22: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Наш сегодняшний выпуск мы посвятим самому главному празднику для нас – Дню Великой Победы. На территории России нет такой семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. У каждого есть предки, которые помогли спасти землю от фашизма. Именно их ратный и трудовой подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем гордиться ими. В мае 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к Давиду Тухманову с предложением создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Победы, и в Союзе композиторов был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и песня успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила супруга Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Но никакого места песня «День Победы» не заняла. Прослушивание песни вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против песни прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио. Примерно в это же время на «День Победы» обратил внимание Лев Лещенко. Позже он вспоминал. «Ко мне подошел один из редакторов «Юности» и сказал, что есть хорошая песня, которую зарубили на худсовете. Я заинтересовался, кто ее записал. Оказалось, Таня Сашко, жена композитора Давида Тухманова. Спрашиваю, а есть клавир какой-то? Да, говорят, есть и клавиры, и партитура, вот они лежат. Я с Тухманом даже не стал тогда разговаривать. Просто сказал, хорошо, возьму ее в поездку. Может, что и удастся. Буквально в поездке мне ребята из «Мелодии» сделали легкую аранжировку. И мы решили попробовать. В конце апреля 1975 года в Алма-Ате состоялась премьера песни. И я увидел, что с залом творится нечто невероятное.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, над

0: В бой идут одни старики. Советский художественный фильм режиссера Леонида Быкова, повествующий о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Вышедший на экраны в 1974 году фильм собрал более 44 миллионов кинозрителей, став четвертым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвященным тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актерская работа были также отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей. Множество фраз героев картины разошлись на цитаты, став частью советского и постсоветского фольклора. Визитной карточкой фильма является песня «Смуглянка» в исполнении певца Мурада Садыкова. У нас есть уникальная возможность послушать обращение Мурада Садыкова к Леониду Быкову и песню «Смуглянка» в его исполнении.
1: В день 30-летия Победы я смотрел фильм «В бой идут одни старики». И вдруг в самом начале фильма зазвучала «Смуглянка» в моем исполнении. Я от души был растроган и благодарен режиссеру фильма Леониду Быкову за такое доверие к моей работе. В фильме песня оборвалась. Ее прервала война. На то она и война, жестокая и беспощадная. Пусть песни звучат до конца. Сегодня, завтра, всегда.

Песня «Снегири» Юрий Антонов написал на стихи поэта-фронтовика Михаила Дудина. Она посвящена героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Воронья гора, которая упоминается в песне, это не просто холм в окрестностях Санкт-Петербурга. Вместе с Ореховой горой и Кирговом они образуют Дудингорские высоты, в годы войны важнейшую стратегическую точку. Сам поэт всю войну провел на Ленинградском фронте, в кольце блокады, и как никто другой знал, что это за высота.

В репертуаре известного советского певца Георга Отца есть пронзительная песня о войне «Эх, дороги» композитора Александра Новикова и поэта Льва Ошанина. Слушаешь и понимаешь, что исполнитель сам прошел через все это.

Песня «В лесу при фронтовом» неспроста снискала всенародную популярность. Это поистине удивительная песня, написанная с высоким гражданским чувством. Ее мелодия звучит как призыв к борьбе. Она зовет на бой с ненавистным врагом. Композитор Матвей Блантер вспоминал. И вот в 1942 году получаю от Исаковского письмо. «Матвей, я написал стихи. Может, этим обеспечу хоть какое-то участие в войне?» С первых же фраз было ясно. Стихи стоящие. Так появился вальс «В лесу при фронтовом». Послушаем его в исполнении Георгия Виноградова.

О буднях фронтовой авиации в годы Великой Отечественной войны рассказывает советский художественный фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика», снятый режиссером Наумом Бирманом на киностудии «Ленфильм» в 1967 году. Для фильма композитор Александр Колкер и поэт Ким Рыжов написали песню «Туман». Предлагаю послушать ее в замечательном исполнении «Вес самоцвета». Солист Валентин Дьяконов.

вина и всего в двух шагах за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины.

На песенном конкурсе «Серебряные струны 71» в городе Горький «Виа Ариэль» заняли первое место с антивоенной песней «Тишина», рассказывает Валерий Ярушин. Эта прекрасная антивоенная песня авторства Льва Гурова появилась в репертуаре Ариэля следующим образом. На одну из репетиций Лёва принёс новую песню. Говорит, я тут антивоенную песню написал, может пригодится. Отвёл меня в сторону с гитарой и с листочком бумаги. Спел три куплета. Скромно, но мне сразу понравилась мелодия. А ещё он посокрушался, что припева не хватает. Я сказал, что подумаю, и на следующий день у меня родилась идея. Я сказал Лёве, не надо текста припева. Давай я напишу мелодичное трёхголосие, вокализ. Не хватает четвертого куплета, а давай повторим первый и попробуем усилить впечатление от текста соло-органа, который я тоже напишу. А дальше просто феерический успех в Горьком. Ариэль занял первое место. Но самое главное, группа и конкретно Лёва получили приз гражданской тематики за песню «Тишина». Она ураганом прошла в эфире, ее переписывали на магнитофоны и делились записями, потому что пластинки Ариэль тогда еще не было.

одно из самых известных произведений Расула Гамзатова, стихотворение «Журавли», на которое была написана потрясающая песня, имеет большую историю. Как-то Расул Гамзатов посетил Японию. Там его подвели к одному из известнейших памятников жертвам Хиросимы – белым журавлям. По легенде, девочка Садаки Сасака мечтала сложить из бумаги тысячи маленьких белых журавликов, но не успела осуществить свою мечту. Умерла от лейкемии через 10 лет после бомбардировки Хиросимы. Гамзатов был впечатлен этой историей. И в то же самое время в Японию к поэту пришла нерадостная весть – скончалась его мать. Как рассказывал сам поэт, летя домой на самолете, он вспоминал свою мать, папу, погибших на войне родных. Их образы, а также образ девочки из Хиросимы, не выходили из его головы. Благодаря им и появилось стихотворение «Журавли». Правда, изначально оно звучало несколько иначе. «Мне кажется порою, что джигиты с кровавых непришедшей полей в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей». Именно в таком виде оно впервые вышло в журнале «Новый мир». Там его прочитал певец Марк Бернес. Его друг Наум Гребнев немного переписал стихи, и уже в обновленном виде журавли легли на стол композитору Яну Френкелю.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня –

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Все 1418 дней, которые длилась Великая Отечественная война, весь советский народ с нетерпением ждал ее окончания, и все делал для приближения этого дня, Дня Победы. И на поле боя, в цехах, заводов, фабрик, в сельском хозяйстве. Песня «Где он этот день» прозвучала в художественном фильме про советского разведчика в немецком тылу, вариант «Омега», в 1975 году. Песню исполнил Олег Даль.
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победа!

Я не случайно начал нашу сегодняшнюю передачу со слов о том, что в каждой советской семье есть свой герой. И неважно, герой войны или труда. Мой отец, Носов Александр Харитонович, участвовал в освобождении Украины. В марте 44 года получил ранение и попал в госпиталь. В части его посчитали погибшим, и поэтому матери была направлена похоронка. Но на следующий день ей пришло письмо из госпиталя от моего отца. «Я очень хочу, чтобы мы и наши дети всегда помнили об их подвиге».

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Актуальный репортаж.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
3: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
4: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
3: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
4: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
3: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях. Трудовая деятельность, спорт и культура. Предприятие ВОС в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
5: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие «Крастем» – это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
3: Члены ВОС активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество. Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу. Они слышат ветер и чувствуют разбег, они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований. Это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
4: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
3: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
5: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
3: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОС – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОС – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества. От Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
6: Красноярская краевая организация ВОС для меня это не просто организация, это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. Молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
7: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И от всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай Бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
8: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия еще много-много лет.
9: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
10: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. Поэтому всех с юбилеем и процветания нашей большой самой лучшей организации.
5: Хочу вас поздравить с юбилеем. Именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами. Поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
11: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
4: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире Радио ВОС прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
12: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
13: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
12: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: виден мне за уральской грядой в белом полдне березовый лес. Он умыт дождевой водой, синевою небес. Исходил я его босиком. Пронеслись, отшумели года, каждой ягодкой под листком он запомнился мне навсегда. В нем глазастые совы кричат, и, доверясь полночной сове, выгоняет волчица волчат поваляться на мокрой траве. Он, как детство мое, потому я опять за туманной чертой. Видно, чем-то обязан ему, может, сказкой, а может, мечтой.
1: Степан Щипачев. Березовый сок. Страницы из повести.
0: Смутно, словно во сне, я вижу красное вечернее небо и землю, залитую светом. Мои ноги касаются ее тепла и делают неуверенные шаги.
1: Иди, иди, дубок, дубок.

0: покосившихся окнах избы мечутся белые молнии. От частых молний в избе совсем светло.
1: Я с тобой, сыночек. Не бойся, не бойся. Это Боженька гремит. Илья-пророк на колеснице проехал по небу.

0: вставай, Степанушко. Соколик ты мой, в 4 года сиротинкою остался.
1: Помню, как во дворе мужики ладили гроб отцу. Летнее высокое солнце стояло почти над самой головой. Пахло сосновой стружкой.
2: Прасковья, не хватило одной доски.
0: Где ж ее взять, доску? Нет ее. Где же?
2: Да вот в сенях можно вынуть половицу.
1: Вынули половицу, и входить в избу стало неудобно. Надо было делать широкий шаг через проголызину, где виднелась черная земля.
0: Думала я, думу, Прасковья, остается нам со Степанкой по миру идти. Гляди, Степа, я тебе из старой отцовой рубахи котомку сшила.
3: Это мне? Дай, бабушка, дай!
0: Да бери, бери. Да куда ж ты?
3: Я ребятам покажу.
0: Да что ты, Господи! Да батюшка!
3: Бабушка!
0: Да постой ты!
3: Бабушка, у меня котомка!
0: Степанушка! Прости тебя, Господь, дитё несмышлённое.

0: Сколько мы могли ходить по миру. Потом бабушка ушла в Камышлов, в няньки к одному купцу. Сестренок тоже отдали в чужие руки. Большаком в семье стал мой брат Павел в 14 лет. Тяжелая мужицкая работа вся легла на его плечи. Когда мать кликала его поесть, он входил в избу и протягивал под рукомойник руки, черные и потрескавшиеся, словно корка ржаного хлеба. Мать вытаскивала ухватом из печи тяжелый чугун с картошкой, сливала воду и ставила его на стол, где уже обычно стоял закипевший медный самовар. Перекидывая горячие картошины с ладони на ладонь, мы сдирали с них кожуру, душистые, густо посоленные, какими вкусными казались они. Потом пили чай. В сахарнице лежало несколько потемневших катышков сахару. Один из них я не смело брал пальцами и откусывал от него самую малость. Другой раз его брали брат, мать или бабушка, отчего катышек становился еще темнее, но, почти не уменьшаясь, снова возвращался в сахарницу. Мать часто говорила с братом о каких-то пахотных.
1: Павлуш, приезжал сегодня из Травяного пахотной.
2: Чего еще?
1: Должок, говорит, за вами не выплачен. Это за овес-то прошлогодний.
2: Какой такой должок? Сказано было отработать на пахоте за овес тот, вот и расквитались.
1: Пусть, говорит, Павлуша мне дрова запасет. Это, мол, не в службу, а в дружбу.
2: Вот черт корявый! Знает, что придешь к нему снова с пустым мешком в середине зимы, вот и давит на нас. Еще и дрова руби. Землю-то отдали? На 3 года целых отдали. Вот и расплатились за все.
1: А ты помнишь? Филатовский-то пахотный хуже придумал то лето. За 1,5 пуда муки.
2: Ну как не помнить? Пришел Пашунька, Прасковья Ивановна, все с лаской. Ты уж не откажись сжать 2 десятинки пшеницы на серебряной елане. Не откажись, Прасковьюшка.
1: Да уж, в самую страду уборочную свой хлеб осыпался не сжатым. А мы с тобой его пшеницу убирали.
3: Мамань, а кто это пахотный?
1: Да так, Степанушка, им наша бедность все в удачу. В Травяном у нас пахотный один, а еще другой в Филатове.
2: Богатые мужики, всего вдосталь. Сахару сколько хошь едят, во как!
3: Ух ты!
2: Пшеничные калачи пекут. Пахотный, это кто нашу землицу пашет?
3: Для нас, что ли, пашет-то?
1: Для нас. Ах ты глупенький.
2: Для себя пашу. Сам знаешь, нам самого хлеба только до середины зимы хватает. А весной что сеять? Вот они и откупили на несколько лет надел наш. Себе мы самую малость землицы оставили.
3: А без пахотных-то можно?
2: Ой, вот подрастешь, помогать будешь, без пахотных проживем. А сейчас выводи Игреньку. Поехали рубить дрова.
3: Поезжай, Пашенька, поезжай.

0: лес приехали к вечеру. Отыскали стог сена, где можно было бы остановиться на ночь. Павел сделал в стогу большую нору, и когда стемнело, мы залезли туда спать. Когда я утром проснулся, Павла рядом со мной не оказалось. И Греньки тоже не видно было.
1: Павел! Павел! Павел!
2: Да вот, здесь я. Ну ты че, Степша, напужал, что ли?
1: Ага.
2: А я и Греньку поить водил. Вот сейчас привяжу его к телеге.
1: Стой, стой, Игренька!
2: Стоять, стоять, Игренька, стоять. Ну вот. На, мешок-то, держи.
1: Давай.
2: Вот тут маманя нам с тобой каравай хлеба припасла. Где ножик-то?
1: Вот.
2: Держи, вот тебе ломоть.
1: А
2: это мне. Посоли побольше.
1: Ага.
2: День-то долгий. Делянка вон какая. До вечера топором махать придется. Заправляюсь хлебушком.
1: Вкусно. Эх, запить бы водицей.
2: Пойдем на делянку. Там сладкую воду попьешь.
1: Какую такую сладкую?
2: Пошли, узнаешь. О, смотри, какая береза высокая. Прежде чем пойти ей на дрова-то пахотному, она тебе сладкой воды отдаст.
1: Как это?
2: А вот так. Отойди маленько. Оп. Видишь, струйка побежала. Оп. А мы ее в этот выруб направим пониже.
1: Березовый сок!
2: Вот, бери эту дудку сухую и тяни через нее сок. Вот она какая, сладкая вода. Понравилось?
1: Ага.
2: Ну, раз понравилось, тогда тут и сиди. Сладкая вода скоро опять набежит. На голую землю не садись, простынешь. Зимой она намерзлась. Вот сейчас холод из нее наружу и выходит. Сиди на термяге.
1: А я помогать тебе буду. Ты будешь рубить, а я таскать.
2: Ну давай. Молодец, Степша. Работай. Подрастешь, сапоги куплю.

0: когда, ища слова живые, в душе поэзия проснулась. Ее увидел я впервые в дождинке, что у глаз блеснуло, в порхании утреннем синицы, в коленцах соловьиных звонких и в капле пота над ресницей с серпом склонявшейся сестренки.
1: Степа! Бабушка весточку прислала. Зовет тебя на недельку к себе. Стосковалась, говорит. Ой, мам, а какие дома в городе? Большие? Большие, большие. Ну, какие большие? Как у папа в Володине. Большие, сам увидишь.
0: Дорога от нашей деревни шла в гору. И как дядя Василий не чмокал губами, как не погонял гнедуху, она еле плелась.
2: Ну, да ну пошла, пошла, поехала!
1: Дядь Василий!
2: Ну?
1: А дядь Василий, так мы завтра не приедем.
3: Да ничего, ничего, вот объедем тот березнячок, а там дорога разровняется и пойдет вниз. Вот тогда гнедуха шустрее побежит.
2: Ну,
1: дядь Василий, дядь Василий, как далеко-далеко видно.
3: А?
1: Ой, хорошо-то как.
2: Да ты сиди спокойно, не ягози.
1: Речка, смотри, дядь Василий, сюда смотри, речка блестит.
3: Пышма это, речка Пышма.
2: Сейчас подъедем к ней близко. Да ты что встал на колени-то, свалишься? Не ягози, говорю.
3: Вот она, серебряная-то елань. Красивее места на земле, видать, нету.
2: Ну, пошла, ну!
3: Держись, Степша, на мост въезжаем.
1: Ой, как высоко! Не то что наша Калиновка! И вода блестит, кругами ходит.
3: Сиди, сиди, смотри вперед. Видишь? На горе церковь-то.
1: Ага, вижу.
3: А там вот и есть Камышлов.
2: Скоро приедем.
3: Посиди спокойно,
2: посиди, ну. Проверьте ж телегу-то насквозь. Ну, ты.
0: У самой горы дядя Василий слез с телеги, пожалел гнедуху. Я спрыгнул за ним. На горе сразу начался город. Мы снова сели, и гнедуха затрусила рысью. Дома в городе были большие, а возле самых домов по обе стороны улицы тянулись дорожки из досок. И люди шли по ним, как по полу в избе. Только каблуками постукивали.

0: Телега скоро остановилась у ворот с каменными столбами.
1: Ну вот и приехали. Тут и живет твоя бабушка. Ну, что сидишь-то, а? Слезай. Небось, ноги отерпли, а?
2: Бабушка! Приехал! Степанушка!
3: Бабушка!
2: Ой, вот обрадовал. Спасибо тебе, Василий Алексеевич, что привез парнишку.
1: Да чего?
3: Бабушка! Бабушка, я речку видел! Широкая! И мост высоко так над речкой!
2: Это, ты, Василий Алексеевич, да. Ты погоди, сейчас я выйду.
1: Да покажу, покажу, мальчик, покажу.
2: Ну, идем, идем. Степанушка, родненький, заходи, осторожно, ступеньки тут высокие, это тебе не щипачи. Шагай, проходи, проходи. Проходи, проходи.
3: Ой, печка большая да белая.
2: Понравилась она тебе?
3: Ага.
2: А здесь, за занавеской, у самой печки здесь, и мы будем с тобой жить. Смотри-ка, вот лежит сундук, а на нем спать будешь, да? Но не то, что на полу, как в щипачах.
3: Бабушка, что ты? Это не ж ты мячик?
2: Возьми, возьми, касатик, поиграй.
3: А можно?
2: Можно, можно. Степанушка, а цел тот, что я дома из тряпиц-то сшила?
3: Ага, цел. Ой, а этот? Ой, как подпрыгивает. Самделишный. Мой. Мой мячик. Отдай.
2: Это Лизочка, дочка хозяйская. Ой, всегда поперечничает. Лизочка, Лизочка, у тебя каких только нету мячиков.
3: Хочу мячик. Хочу мячик.
4: В чем дело? В чем дело? Почему ребенок плачет?
3: Он отнял у меня мячик.
4: Это вот из-за него.
2: Да он только подержать в руках. Мальчонка никогда не видел игрушки такой. Он не тронет барышни, не будет на глазах у вас, не помешает.
4: Да.
2: Он тут за занавеской погостит у меня. Да вы ж позволили.
4: Ну как он за занавеской? Без дела. А пусть мальчонка хоть гусей стережет. Все ж удело будет.
0: На другой день... С самого раннего утра я выгнал гусей со двора на лужайку и следил, чтобы они не подходили к раскрытым воротам, через которые то и дело въезжали и выезжали мужики на телегах. Туда с мешками пшеницы и овса, оттуда порожняком. Гуси ходили лениво, в перевалку, щипали на лужайке траву, и хворостины мои боялись. Но их мутил один горбоносый гусь. Загогочет, загогочет и вдруг манит всех гусей к воротам.
3: Пошел, пошел! Ах ты, соловей-разбойник! Я тебя ущипну! Кыш! Кыш! Испугался! Ой, что это? Музыка играет. Ой, ну вы попаситесь тут. А я только-только на минутку в ворот постою. Граммофон, как у хозяев.
5: Ты куда смотришь, чертенок? Ворон ловишь!
2: Степанушка! Ой, батюшки, да что же это, господи!
5: Ну, любимец мой под тарантас попал! Это все твой работник!
2: Ой.
5: А кто виноват? Ха, бросил гусей!
3: Граммофон, на окне! Я музыку послушать!
2: Да мальчонки-то все в диковинку в городе! Не видывал граммофона, заслушался!
5: Заслушался, работничек! Чтоб вам ни дна, ни покрышки таким работникам!
3: Бабушка! Бабушка!
2: Что ты, голубчик?
3: Домой! Домой хочу! Бабушка!
0: то далекое, загляни-ка. Там зверей и птиц голоса, земляникой и костяникой в Зауралье полны леса. Дружной стайкой идут ребята, рдеют ягоды в туиске, отпечатаны лунки пяток между соснами на песке.

0: Хватит бегать-то зря. 8-й год пошел.
1: Мам, а можно я с сумкой до школы доберу? Да никого нет в школе-то. Спрячь сумку-то до поры.
0: Закончится молодьба, тогда и пойдешь учиться.
1: А Оська, Фролка тоже пойдут?
0: Да нет, только Гришку записали из твоих ровней-то. Сахе грамота не польза, говорят. А только я думаю, все польза, что уму разуму учит.
2: Наступила осень. На гумнах выросли ометы свежей золотистой соломы. Рано утром, когда в холодном воздухе летали снежинки, я первый раз побежал в школу. На правом боку у меня висела холщовая ученическая сумка. Школа в Щипачах была срублена из бревен и мало чем отличалась от обыкновенной большой избы. Но поставлена она была на самом высоком месте, и в ней всегда было много света, даже в пасмурные дни. К тому времени, когда выпал снег и началась зима, мы уже знали много букв. Весной решали задачки и аккуратно выводили слова в белой линованной тетрадке, а на втором году школы я уже открывал для себя Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова. Очень любил я заучивать стихи. Я учил наизусть даже то, что учительница не велела. Она наказала нам дальше заданного места книгу для чтения не разрезать, но я растопыривал неразрезанные страницы и читал и про Минина и Пожарского, про Куликовскую битву, про Ивана Сусанина, запоминал новые и новые стихи. А жизнь вокруг меня была полна все тех же забот. Хватит ли картошки, продержаться до нового урожая, добыть бы на семена овса и пшеницы. Постоянно склоняли Пахотного, обзывая его кулаком, лиходеем. Толковали про Кудельку, не податься ли туда летом на заработки. Наступил апрель, дорога через деревню почернела, появились первые проталинки.
1: Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будят сонный брех, бегут и блещут и гласят. Еще в полях белеет снег, еще в полях белеет
3: Степанушка,
1: снег, а воду...
3: Сыночек, собирайся. Матвей Данилович за тобой приехал.
1: Какой Матвей Данилович?
3: Пахотный наш. В работники тебя берет.
1: Мама, я еще не выучил. Учительница завтра, ну стихи-то.
3: Какие уж стихи теперь? Вот узелок, рубашка там стиранная. Наденешь на месте. Не ленись, не балуйся там, в чужих-то людях.
4: Поехали, орел! 7 верст ехать-то.
3: Ну, держи узелок, а другой рукой покрепче держи за Матвея Даниловича.
4: Ну-ну, дальние проводы, лишние слезы. А ну, залезай поскорей. Так, ну давай. Ой. Вот, вот, молодец. Ну, поехали. На. Ребятушки, бравы ребятушки, где же ваши жены? Наши жены, пушки заряжены, вот где наши жены. Наши жены, пушки заряжены.
5: Ты чего? Носом-то швыркаешь. Озяб, что ли?
3: Нет.
5: Не озяб. Ну и хорошо.
4: Огоревать о своей деревне, о дружках-приятелей ты брось. 9 годков уже. У моего соседа Сидорова, мальчишка Фома, уже 5-й год в работниках живет.

0: Был в помине твоего, когда приехал. 8 годков. Ну, ну, нагнедок. Богатый мужик Сидоров плохого работника не держал. Ты чё притих-то? Песни петь умеешь? Молчишь? Значит, не умеешь. Ну, тогда сказку расскажи, а?
1: Да я не умею. Дед Матвей, а стихотворение про войну можно?
0: Про войну? А ну, давай.
1: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы.
0: Да, хорошо сложено. А мы вот воевали, никто не написал про нас. Ну, ну, полем как торопился. А в лес въехали, еле плетется. Ну, уснул.
1: Дядь Матвей, а богатыри на самом деле жили когда-то? Или это в книжках только?
0: Богатыри, говоришь? Как тебе сказать, парень? Вроде жили.
1: Да ну!
0: Ездили мы с отцом, это еще до военной службы, к сухому логу за бревна. Лес вокруг, небо не видно. А в одном месте на болоте все сосны были перкорежены, с корнем выворочены. Тамошние мужики сказывали нам, будто сам Илья Муромец баловался тут. Поспорил он с мужиками на что? И давай лес корежить!
1: Знать, он великан, Илья-то, если сосны ему, что тростинки.
0: Ну, да уж видать так.
1: Дядь Матвей, а далеко нам еще?
0: Да вон оно, Филатово-то наше. Смотри, лес кончается, опушка, а там и церковка виднеется. Ну, ну, эх, солдатушки, добро.

0: Вот тебе и Филатова. Чем не город?
1: Даже столбы у ворот каменные.
0: Это не ваши щипачи. И дома-то пятистенные. Стой. Вот мы и дома. Слезай, парень. Боишься? Ну, перекидывай ногу. Так, молодец. Ну, пошли в избу.

0: Вот мой помощничек. Прошу любить и жаловать. Раздевайся, орел.
1: Да ты не робей, что ты там сел в углу на лавке? Проходи к столу. На тебе кружку молока, на шанги налегай.
2: Матвей сказывал, вроде Степаном звать тебя.
3: Ага.
2: Так-так. Значит, Степаном. Хорошо. Первый раз тебя в срок отдают.
3: Ага. Да покрывай я у вас.
4: Я сразу догадался, что это отец Матвея. И все поглядывал на него. Ведь это с ним ездил Матвей по бревна-то к сухому логу, где Илья лес покорежил.
5: За столом сидела конопатая, растрепанная женщина, держа на руках ребенка, жевала хлеб и жвачку совала пальцами ему в рот.
0: А теперь спать. Вот тебе старый дедов полушубок, стели на лавке у двери и ложись. С позаранку за дело возьмешься.
5: Утром хозяин разбудил меня еще до солнышка, и мы пошли задавать лошадям корму. Кроме знакомого мне гнетка, я увидал еще буланую лошадь с черной гривой и хвостом.
0: Перво-наперво ты что делаешь? Раскладываешь сено в колоде. О, вот так. Поливаешь колодезной водой. Ведра 4 достанешь из колодца. А сена моей одной охапки хватит, а тебе раза 4 сходить в сарай. Потом смотри сюда. Посыпаешь мокрое сено отрубями и перемешиваешь вот этой палкой. Ну, пробуй. Да, длинновато для тебя палка. А колод тебе по грудь. Да, расти тебе еще.
3: Зато руки у меня сильные. Вот.
0: Ишь ты, мордами тычется в колоде. А, да потерпите, слаще будет. Ну, ладно. Запомнил, как надо замешивать?
3: Ага. Да мы с Пашуткой мешанину нашей игреньки делали.
0: А, ну вот и хорошо. Умелый, значит, у меня работник. До бараны, пока дело не дошло, рано сеять еще. Будешь пособлять по хозяйству, кому что.
3: Степанка, напои коров, да бочку водой наполни, журавль-то рядом.
6: Тут Степша, Степша, нарежь крапивы,
7: гуся,
6: да поруби помельче.
3: Тащи поленцы, вали у печки, да попроворни.
5: В первое же утро, когда я вернулся в избу и стал пить чай, рубаха прилипала к потной спине, и плечи немножечко ныли. Наступила пора сеять. Весна была холодная. Когда начали сеять, в лесных овражках и под кустами черемухи еще лежали ледяные корки. А будки на мне давно разбились, и работал я в поле босиком. Ноги покрылись цыпками и ссадинами. Я уже не помнил, который раз мы ночевали в поле. Холодное весеннее небо снова заполнили звезды. Хозяин постелил на землю около пашни сено, бросил на него потник и уложил меня спать.
0: Устраивайся вот так, потеплее. А то придет серенький волчок, и что сделает, говори. О, да ты лыка не вяжешь, так устал мальчишечка. И утащит за бочок. А что я буду без тебя делать-то? Утречком безработничка.
5: Разбудил меня хозяин задолго до рассвета, надумав пахать при месяце. Вылезать из-под теплого полушубка было неохота, но раздумывать долго не пришлось. Хозяин сдернул с меня полушубок и бросил на телегу. Ёжась от холода, я быстро надел сермягу. Лошадей запрягли гусем, гнетка коренником, буланку впереди. Сидел я, когда пахали, всегда на буланке. Сделав несколько заходов, хозяин сбросил зипун.
1: Эй, Степша, не клюй носом-то, веселее держись.
5: Но не клевать носом я не мог. Дрема так и клонила меня к шее буланки, который сразу замедлял шаг, как только переставал чувствовать повод.
1: Хватит дрыхнуть, ты не в гость приехал. Отсыпаться вздумал. В работниках живешь?
3: Но, буланка, пошла.

Почва ливнями орошена, а дубок три вершка вышина. Он бесстрашие жизни постиг и пробился тычинкой живой, чтобы после листвой прорасти в синеву и звенеть синевой, шумных гроз не бояться, глядеть им в глаза, чтобы листья, как медь, зеленцою на землю легли, спорить кроною с солнцем могли, чтоб в тени ее тысячу лет виден был человеческий след. Ах, дубок, пусть не будет ответа, ливни, ветры тому не заслон, тем далеким закатом, рассветом передает меня поклон.

0: Как недолго тянулось лето в работниках, но оно прошло. Прошли и унылые осенние недели с туманами и холодными утренними зорями, когда я вместе с филатовскими ребятишками пас коров. После Покрова, когда уже выпал снег, я вернулся в свою деревню. Дома я прожил до самой весны, а когда отсеялись, вместе с другими собрался на асбестовые прииски, или, как у нас говорили, на кудельку. Собралось туда и щипачей в этот раз человек 40. Шли целыми семьями, и взрослые, и дети. Новичком в этой артели был я один. И мой ровня Мишка рядом со мной чувствовал себя бывалым человеком и все время наставлял меня.
1: Ходить надо умеючи, а как ты, долго не пройдешь. А нам до станции Пышимской 7 верст, ну, потом поезд, а приедем на Грязновскую, оттуда 30 верст опять на своих двоих.
2: А я, выходит, иду не умеючи, а он, Васька-то, тоже не умеющий.
3: Ты слушай, Степа, и мотай себе на уст. По дороге много чего знаешь.
1: Я вот тебе говорю, ты ноги в коленках сильно не сгибай.
3: О!
1: Ну, устанут же скоро. Да смотри, как я иду.
3: Да за тобой, правда, не поспеешь. Степша, а правда он идет легко? Привычный к пешим-то дорога.
1: А я и на поезде ездил, да. А ты, Степ, ездил?
2: Не-а. Слышь, а куделька это что? У нас в деревне бабы придут из льна, а мы... Идем на кудельку. Че там заработаешь-то?
1: Куделька, да не та. Вот увидишь ее в забое. Там каменная порода. Но она вся в таких...
3: Прожилках.
1: О, прожилках. Они тоненькие, как ниточки. А лев палец толщиной. Ну, как где? А вот выковыришь, растеребишь пальцами-то, получится в аккурат, как куделька. Мягкие, пушистые.
3: Волокна такие.
2: Ага. А зачем они? Кому нужны-то?
3: Ну как, знам кому. Хозяину.
2: Хозяину? А какой он хозяин-то?
1: Ой, ты кто же его видел разве? Так и станет он тебе тут жить. У него здесь управляющий. А сам-то он живет в другом государстве. Вот туда и кудельку наш велит отправлять. Тамошний-то царь, сказывают, ух, никаких денег за нее не жалеет. Одежду из нее солдатам своим припасает. И эту одежду, о, вот, сказывают, ни сабля не рубит, ни огонь не берет.
2: Ух ты!
1: Да-да.
4: Так нет, да ничего.
1: Вот за разговором и на станцию пришли.
5: Ну, братва, пошли на платформу!
1: Сейчас, Степша, поезд увидишь!
2: Значит, барин ходит, брюки в обтяжку, чудно.
0: Брюки у нас никто не носил, и каждого в брюках, а не домотканных штанах в синюю и красную полоску мы считали чужим, из господ.
6: Дай руку! Эй, Лавруха, залазь скорее, залазь!
7: Васька, Васька, кидай котомку, котомку, чайник не кидай.
1: Ну давай!

вагоне было почти совсем темно. Все уселись прямо на полу. По вздрагиванию вагона я догадался, что мы едем.

0: С поезда сошли, когда уже солнце палило вовсю. Пройдя с версту реденьким березняком и миновав большое село, свернули в темный сосновый лес на пыльную таежную дорогу. В нагретом воздухе пахло смолой и лесными травами. На прииски пришли только под вечер. Лес как-то сразу поредел, и сквозь жиденькие голые сосны я увидел однообразные серые постройки, а за ними целые горы щебня и камня.
1: Вот и Куделька. Тоскливое, брат, место. Камень да бараки.
2: А это что за яма такая?
1: Это не яма, а котловина.
2: А людей-то сколько? Копошатся, как муравьи.
1: Завтра ты муравьем станешь.
2: Смотри-ка, ящик с камнями. Большой, железный, по проволоке катится. А как опрокинется, людей побьет, а?
1: А он и опрокинется, да, и вывалит где надо. Обратно побежит, порожней.
2: А вот бы сесть в него, а? Страшно-то было бы.
1: А тебе все покататься бы. Слушай, что скажу. Вот эта котловина разрезом называется. Самые-то середки копали давно, до воды докопались. И робят там люди в непромокаемых сапогах. Вода-то студеная. А по бокам вон кругом, видишь, уступы.
2: Ага.
1: Это забои.
3: Братцы, пошли искать место для барака!
1: Ой, идем, Степша! К ночи надо сладить крышу над головой.
3: И вы, мальцы, за работу! Камней насобирайте, старых досок!
2: Сосенок в лесу добудем!
1: Давай!
0: Работали быстро, весело, и к сумеркам жилье было готово. На земляной пол мы набросали хвои, чтобы мягче спать. Легли без ужина. Проснулся я утром не от петушиного пения, как бывало в деревне, а от побудного гудка, от железного рева, сотрясавшего воздух. Когда мы с ребятами побежали к канаве умыться, уже кругом суетились люди, кто бежал с утиральником, кто с котелком. За дымом костров, разведенных у бараков, и реденькими соснами поднималось большое багровое солнце.
2: Щипачев Степан Петрович. Степан Петрович получает 30 копеек в день. Ух ты! Начал работать на асбестовых приисках 15 мая 1910 года. Ну и ну!
4: Так значит, читать умеешь? Грамотный?
2: Да!
4: Ну что ж, поставлю-ка я тебя на просевку мусора.
2: А наши ребята в забой идут, а я не с ними.
4: Так ведь и здесь нужен работник. Пошли! Сначала мускулы нагоняй лопатой, а потом за кирку возьмешься. Ну вот и напарник тебе, твоего роста. А как тебя зовут, работяга?
5: Елёска.
4: Ну вот, Елёска, и получи новичка в своей работе. А я пошел.
5: Смотри, берешь лопатой из кучи мусор и кидаешь на решето. Тут сноровка нужна и сила. Вот. Опа. Думаешь, здесь легче, чем забои? Давай, начинай.
2: Ух ты, решето-то высокое. Все сваливается, пока доносишь.
5: Ничего, приноровишься. А ты откуда?
2: Из Щипачей.
5: А я из Петушков, знаешь? Это из-под Каменского завода. У меня отец тут работает, в мокром забое. У него сапоги, выше колен, казенные.
6: Иначе как же? Вода?
2: А у меня здесь брат Павел. 40 человек из деревни. До синоплота пробудем.
5: А у нас в деревне силач Сенька Оглоблин. Его все боятся. Ежели Сенька рассердится на какого-нибудь мужика, бить не станет, а снимет с его головы шапку, приподнимет угол первой попавшейся избы и прищемит шапку. Попробуй, вытащи.
2: А у нас Дмитрий Заложнов поднимает на себе лошадь. Я сам видел.
5: Подумаешь, лошадь, изба, тяжельцы.
0: Работали мы с Елёской за разговорами не очень шибко, но кожа на ладонях от черенка лопаты уже к обеду начала гореть.
5: Обед! Знаешь что, Стёпка, давай купим белого хлеба.
2: Чего?
5: Хлеба белого фунт на двоих, хочешь?
2: Не знаю.
5: Деньги у меня есть, только недостает немного. Фунт 4,5 копейки стоит, а у меня только 4.
2: А у меня грошек есть. Павел дал.
5: Вот здорово. Бежим в лавку.
2: Бежим.
1: Вот лавка. Видишь, какой хлеб?
2: Ага.
1: Нам фунт белого.
7: Сейчас отрежем от этого горбушку, аль середку.
1: Горбушку порумянее.
7: О, как отдать фунт?
5: Пошли.
2: Пошли.
1: Сядем. Сядем вот здесь, в тенечке. Под сосной.
2: Садись.
8: А видать, ты белого не ел.
2: Ой,
8: я тоже.
1: На, пол тебе.
2: Давай.
1: Пол мне.
2: Вкусно. Только крошится.
1: Крошки, они еще вкуснее. Ты коленки подними. Крошки на подол рубашки падать будут. Так легче собирать.
0: С Елёской мы подружились сразу. Но дня через два и других ребятишек на просевке я знал уже по именам и кто из какой деревни. Иногда в короткие 10-минутные перерывы я бегал к своим в забой. Но уходил оттуда к ребятам на просевку с легким сердцем, тоже к своим. В конце июня к сенокосу мы попросили расчет. И всей артелью отправились домой. У меня в кошельке лежала 3-рублёвая бумажка, прибереженная для матери. От станции Пышимской прошли мы несколько верст лесом и очутились на открытом высоком месте. Вдали, за полями и перелесками, показалась наша деревня.

теплую, красную от заката, помню я землю за нашей избой, с еле заметной, немножко покатой, в красный закат уходящей тропой. Этой тропинки ступнями касаясь, делал я первые в жизни шаги. Рядом ступала сестренка босая, не выпуская моей руки. Путь свой земля продолжает по кругу. Детство мое, ты в таком далеке, но и сейчас твою верную руку чувствую я на своей руке.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке Лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с 9-классниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Колосовым Алексеем Борисовичем.
6: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники?
7: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но, тем не менее, базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажут. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
6: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
7: Я в течение первого полугодия был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. В общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
9: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
10: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
11: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

0: Свободное плавание.
1: Цикл передач, посвященных году единства народов России.
2: Добрый день, дорогие друзья! Я Айгунова Елена Владимировна, заведующая отделом обслуживания Республиканской специальной библиотеки для слепых города Махачкалы, хотела бы рассказать вам о нашем замечательном крае. Дагестан – это республика, расположенная на юге Российской Федерации в восточной части Северного Кавказа, омываемая водами Каспийского моря. Дагестан в переводе с тюркского – «страна гор», край синего моря и суровых вершин, строгости нравов и кавказского гостеприимства, щедрый, патриархальный, темпераментный, неспешный, общительный и молчаливый. Здесь проживает около 60 этносов, разговаривающих на 30 языках. Это территория контраста, где можно пить фруктовый смузи в фешенебельном отеле на берегу Каспия, а через несколько часов карабкаться к руинам бывшего села и делить тропинку в гору с овцами. Культура учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважение человека, почитание старших. Основная религия на территории Дагестана – ислам. Ее исповедует порядка 90% населения региона. Большинство дагестанцев исповедуют ислам суннитского толка, остальные мусульмане – шииты, примерно 5% жителей республики – православные. Культура и традиция Дагестана представляют собой сложное переплетение вековых обычаев, влияние разных народов и современных тенденций. Наша юная читательница Гасанова Меседу читает стихотворение известного дагестанского поэта Магомеда Омарова на аварском языке. Краткий перевод. Девочка просит научить маму говорить на родном аварском языке. Это язык, на котором говорили великий имам Шамиль, Гамзат Садаса, Махмуд Искахабросо, Расул Гамзатов. Именно через родной язык мы приобщаемся к культуре и традициям своего народа. Произведения великих поэтов и писателей Дагестана формируют любовь к родному краю. Знание языков своего прошлого имеет первостепенное значение для будущего поколения, ведь недаром известный дагестанский поэт Расул Гамзатов сказал: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

0: борозды Навруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам. Многие праздники связаны с важными событиями в жизни человека. Рождение ребенка, свадьба, начало сельскохозяйственных работ и другое. Есть такой старинный обычай – папаха. В окно девушки на выданье закидывались шапки, и девушка должна была оставить папаху понравившегося парня. Еще один обряд – укладывания ребенка в люльку, колыбельку. Звали близких родственников, накрывали столы, обычно это делали после 2 недель. В библиотеке нашей мы показали такой обычай силами сотрудников. Принесли старинную люльку, облачились в красивые национальные платки, приготовили национальные блюда, аварский хинкал, курзе, халву.
1: Руки тоже нужно выпрямить ровно, чтобы он ребенок стоял. Не, чтобы он не мог шевелиться, только головой он мог. И голову, знаете, делали, чтобы подушку, и время меняли положение, поворачивали, чтобы плоская голова не была, чтобы ровная, ну, круглая голова, чтобы форма. А то раньше некоторые, которые не делали, это плоская голова тоже. Немножко форму
0: дали. Также в библиотеке был показан старинный обряд «Привод невесты в дом жениха», поставленный самодеятельным коллективом из Акушинского района. Яркие костюмы, песни, национальные блюда поразили наших пользователей библиотеки.
2: Встречает гостей.
3: Добра, мира, желания.
4: При рождении ребенка, а также на лечение имени и приучение к трудолюбию.
5: Многодетность по аварию рассматривалась как признак семейного благополучия. Пожелание быть счастливой многодетной матерью высказывает для невестки.
0: А еще есть такой обычай. На свадьбе невесту мама жениха угощала медом и маслом, чтобы она была как мед сладкая, как масло податливое. Это выражение доброжелательного отношения и надежды на благополучие молодой семьи.
6: Пословицы и поговорки на лезгинском языке. Харса гафуник вичинчка ава. Каждое слово имеет свое место. Зулум далди абад хаи куал, ах далди барбаджида. Дом, разбогатевший благодаря насилию, разориться от проклятий. Ажуз ламрал кэда кахта. На беспомощного осла двое садятся. Балкандис дус хис келик, а дал душман хис аках. Ухаживай за лошадью как друг, влезай на нее как враг. Акул сус дустунилай, акулу душман ксанья. Умный враг лучше глупого друга. Вичинт кэда кифни асланья. В своей норе и мышь подобна льву. Кандач-кандач лгус ирит афарнеда. Говоря «не хочу», 7 пирогов съедает. Ахмак вал лизбалая. Невежество опасно для головы. Ацукалай куле фу жигидач. Сидя дома, хлеба не найдешь. Бурч качун рехетья, вахтун читин. Долг легко берется, но трудно он отдается. Кциск араб вихин тавунмас, кар ткюдач. Собаки кости не бросишь, дело не сделаешь. Рек эмерцех, гатварис вергержета. Не умирай, коза, весной крапива вырастет. Кунщидин верч касхиз аквада. Курица соседа кажется гусем. Хульни пап савик иник ква я царя. Муж и жена – пара быков в одной упряжке.
0: А сейчас хотелось бы рассказать о национальном костюме.

Дагестанский костюм – это паспорт горца, отражающий его род, статус, возраст через многослойность и символику. Мужской образ акцентирует мужественность – черкеска, кинжал, папаха. А женский – грацию и скромность – яркие платья, чухта, обилие серебра. Черкеска – это не просто одежда, а доспех. Суконный кафтан с приталенным силуэтом подчеркивает плечи, а газыри – ячейки на груди – раньше хранили заряды для ружья, символизируя готовность к бою. Папаха – символ чести. Если цела голова, папаха должна быть на ней. Она защищала от холода и ударов, а каракулевая папаха указывала на высокий статус. Кинжал и пояс. Пояс не только держит черкеску, но и служит укреплением для кинжала, который горцу нужен не для нападения, а для защиты семьи и чести. Молодые девушки носили яркие цветные платья, а женщины старшего возраста – темные и спокойные тона. Платье – рубаха. В горных районах это длинное широкое платье-туника, которое сочеталось с красивым, часто золотошвейными штанами. Волосы убирались под специальный чепец – чохта. А сверху накидывался узорчатый платок, указывающий на замужний статус. А еще дагестанки любят серебро. Пояса, нагрудные подвески, браслеты – они считались и оберегами, по их количеству судили о богатстве семьи.

Если говорить о национальных видах спорта, то они связаны с горскими традициями, силой и ловкостью. К ним относятся народная борьба, канатоходство, джигитовка, скачки и метание камней, стрельба из лука и бег по пересеченной местности. Эти дисциплины формировались столетиями, демонстрируя мужество и физическую подготовку горцев на праздниках и свадьбах.

А теперь поговорим о дагестанской кухне. Дагестанская кухня отражает богатую культурную мозаичность региона, объединяя культурные традиции более чем 30 различных народов. Каждое блюдо несет в себе историю и уникальный вкус, создавая неповторимое гастрономическое наследие. Основные блюда. Одним из них является хинкал. Это одно из самых знаковых блюд Дагестана. Его рецепты и способы приготовления варьируются в зависимости от конкретного этнического происхождения. Аварский хинкал слегка воздушный. Готовится из небольших кусочков теста, сваренных в мясном бульоне, и подается с вареным мясом, чесночным соусом и густым бульоном. И у каждой народности он бывает различной формы. У лакцев такие маленькие, как ракушки, у лезгинов тончайшие такие ромбики. Есть еще и кумыкский, он тоже похож на ромбик. Теперь поговорим о следующем блюде. Это чуду. Это своего рода пироги с разнообразными начинками, которые могут включать мясо, зелень, картофель или сыр. У аварцев чуду называется ботишал, у лакцев – буркив, у лезгинов – афарары. Тесто готовится без дрожжей, а пироги сами обжариваются на сухой сковородке или выпекаются. Они подаются горячими, часто со сметаной или топленым маслом. Следующее блюдо – курзе. Это небольшие пельмени, которые в Дагестане часто готовят с начинками из мяса, зелени и картофелем. Они варятся и подаются с топленым маслом и специями. Особенностью курзе является тонкое тесто и богатая начинка. Еще хотелось бы рассказать о кумыкских супах. Есть такая национальность у нас – кумыки. И вот о их супах хотела бы рассказать. Булчак – шорпа, фасолевый, сушеное мясо. Дюгю – шорпа, рисово-молочный суп. Кабак – шорпа, суп из мякоти, черной тыквы с молоком. Балык – шорпа, рыбный суп с клёцками. Если говорить о сладостях Дагестана, то в первую очередь это мучная и ореховая халва. Бахух – мучная халва, украшающая праздничные столы. С древности это блюдо считалось обязательным на свадьбе. В дом будущего мужа невеста входит в сопровождении человека, несущего этот поднос с бахухом. Халву готовят по случаю сватовства, обручения, рождения ребенка. В дни религиозных праздников мусульмане раздают халву родственникам и соседям. А еще в Дагестане всем известен кизлярский и дербентские заводы, где делают исключительный коньяк, аналогов которому нет. Самым красивым и известным танцем Дагестана визитной карточкой республики является лезгинка. Энергичный, ритмичный танец, воплощающий гордость, грацию и темперамент горцев. Есть разновидности этого танца. Парная лезгинка олицетворяет ухаживание, где мужчина ведет себя как благородный орел, а девушка – как грациозная лебедь. Свадебная лезгинка – искренний танец, символизирующий веселье, дружбу и праздник. Главным является даже не техника исполнения, а состояние души исполнителя, его чувства.

А в заключение хотелось бы рассказать интересную, поучительную дагестанскую сказку «Секрет молодости». В горах, где когда-то летали орлы, услышала сказ очень давней поры. В одном ауле жил старик. Был честным мельником, привык мукой делиться, словом верным. Слыл справедливым, гордым, смелым. Канаву как-то мельник расчищал и яблоко в воде вдруг увидал. Ох, райское и спелое! Его водой несло, от удивления забыл про ремесло. Но мельник яблоко чужое не вкусил, решил узнать, кто яблоко в саду растил. Пошел чуть выше, где течет река, и через время повстречал там старика. «Твои ли яблоки растут в саду? Прекрасный сад в долине я ищу!» Старик был с белоснежной бородой. «Салам алейкум, это сад не мой. Чудесный сад чуть выше, по реке. Мой средний брат там отдыхает в гамаке». И мельник дальше с яблоком пошел, там пожилого старца у реки нашел. «Салам алейкум», — тот сказал ему. Увидел мельник небольшую седину. «Ты знаешь, где чудесный сад растет и яблоня, что плодоносит каждый год? Тебе пройти немного, видно вдалеке, сад брата старшего там, выше по реке». И, взяв котомку с яблоком с собой, стал мельник третьему спешить домой. Был удивлен. У молодого старика нет ни единого седого волоска. «Салам алейкум, добрый человек! В твоем саду ли яблоки навек?» «Валейкум, ассалам!» – тот отвечал. «Давно гостей от братьев не видал. Сад мой, я вырастил его женой. В дом заходи, свое лицо умой. Жена, дай нам, пожалуйста, поесть. Да не забудь арбуз скорее принесть. Ты выбери нам спелый из бакчи и самый-самый сладкий принеси». Жена в который раз арбуз несет. Хозяин разрезает, но не тот. Жену за арбузом посылал 5 раз. «Не спелый», — говорил в который раз. Последний самым сладким был. Гость за хлопоты жену благодарил. Порядку в доме мельник удивился, и у него вопрос родился. «Скажи, ты старше братьев всех. В чем тайна молодости и успех? Лицо твое без седины, как у юнца. Жена, она ведь тоже очень молода. Ее 5 раз ты за арбузом посылал, но раздражения никто не испытал. Век мы живем в отменном мире, в согласии с собой, душевной лире. Родные братья, младшие мои, добиться мира и согласия не смогли». Так мельник их секрет узнал. Жить молодым, когда согласие признал. Седых волос нет после 100, когда гармония в душе и красота. Мораль такова. Живи в ладу с собой, людьми будь мудр, полезным, занят делом. Тогда ты будешь дольше молодым душой и телом. Не спорь, умей услышать, дать совет. Таков у молодости наш секрет. И наша библиотека желает всем быть дольше молодыми и душой, и телом. Спасибо большое. Всего доброго. В программе прозвучали песни в исполнении заслуженного работника культуры Республики Дагестан Курбанова Магомед Гаджи и участников клуба Всероссийского общества слепых Хизриева Абдула и Рамазанова Рабадана.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». У микрофона Елена Морозова. Представим, что мы с вами оказались в Китае. В этой программе вы узнаете, с какого возраста девушка может вступать в брак. Прилично ли оставлять на подарках ценник? Почему в Китае нет четвертого этажа? И можно ли пойти в гости на ужин после 6 часов? Многие обычаи и ритуалы поднебесные существуют уже несколько тысяч лет. Какие-то традиции вызывают недоумение у европейцев, а другие кажутся довольно привычными и знакомыми. Для всех китайцев семья – это самое ценное. Так здесь заведено уже много веков. Буквально каких-то 40 лет назад молодые люди не могли сами выбирать себе мужа или жену. За них все решали родители. А сами новобрачные знакомились друг с другом лишь на свадьбе. Встречались и такие случаи, когда решение о браке принималось еще задолго до рождения жениха и невесты. К счастью, в современном мире эти обычаи ушли в далекое прошлое. И большинство людей сейчас женятся по любви. Однако перед свадьбой, в знак уважения к родителям, они должны заручиться их официальным разрешением. В Китае закреплен минимальный возраст для вступления в брак. Невеста должна быть не моложе 20 лет, а жених старше 22. Но этот закон часто нарушается, особенно в отдаленных регионах Китая. Там вполне возможно встретить и 13-летнюю замужнюю девушку, да еще и с ребенком на руках. Что же касается семейного уклада, то в Китае господствует патриархат. Глава семьи считается мужчиной, а женщина должна ему во всем подчиняться. Она не имеет права ему перечить или высказывать свое недовольство. Даже в том случае, если муж с ней плохо обращается. Наверное, многим современным женщинам это покажется просто возмутительным и совершенно недопустимым. Но на самом деле в Китае грубость по отношению к собственной жене – явление крайне редкое. И в большинстве случаев мужчины уважительно относятся к своим женам. В традиционных семьях мужчины буквально пропадают на работе, стараясь обеспечить семью всем необходимым. А жена занимается только детьми, хозяйством и разными домашними делами. Но все же в современном Китае 21 века женщины хотят жить по-другому. Они также активно работают и практически ни в чем не уступают мужчинам. Женщины занимаются бизнесом, руководят компаниями и принимают важные решения. Особенно это распространено в Шанхае. Для домашних дел и помощи в воспитании детей они нанимают домработниц или гувернанток. В современном мире многое меняется, но есть и то, что всегда остается неизменным. Речь идет о традиционной чайной церемонии, святой традиции Китая. В этой стране чаепитие превращается в целый ритуал. В зависимости от цели можно выделить несколько видов чаепития. Первый – как знак уважения. Традиционно в выходные молодежь приводит пожилых людей в ресторан, чтобы просто посидеть и угостить их чаем. Вторая разновидность – как извинение. В Китае принято угощать чаем того человека, перед которым чувствуешь вину. И третий – как приятное времяпровождение. Собраться всей семьей за чашкой чая – любимая традиция жителей Китая. Во время церемонии нужно обязательно молчать. Чаепитие продолжается до тех пор, пока чай не потеряет свой вкус и запах. В Китае любят не только пить чай, но и дарить близким подарки. В большинстве случаев дарят что-то недорогое. И все это воспринимается как приятный знак внимания. Но если подарок не из дешевых, то люди предпочитают оставлять на нем ценник, тем самым подчеркивая стоимость вещи и свое уважение к тому, кому она предназначается. Есть в Китае еще один интересный обычай. Всегда и во всем избегать цифры 4. Откуда такой страх и чем его вообще можно объяснить? Суть в том, что цифра 4 в Китае звучит приблизительно так же, как слово «смерть». Поэтому во многих зданиях просто нет четвертого этажа и нет квартиры с номером 4. Кстати, цвета в Китае тоже имеют особое значение. В этой стране считают, что красный – символ огня, любви и счастья. По традиции, на Новый год чаще всего дарят деньги именно в красных конвертах. А вот зеленого, черного и белого китайцы изо всех сил стараются избегать, потому что зеленый, по их представлениям, это цвет измены, а черный и белый – цвет траура. Есть в Китае еще один интересный обычай, который ни в коем случае нельзя нарушать. Это традиционный и очень строгий распорядок дня. Весь Китай живет четко по расписанию. И это, между прочим, касается и других сторон жизни, и обсуждению не подлежит. И если ужин в Китае в 6, то значит он именно в 6, везде и всегда. Допустим, вы приехали в гости не в 6, а в 6:40. В этом случае хозяева вам предложат стакан теплой воды или чаю. Вы мило пообщаетесь с ними и голодными уедете домой. Первая мысль, которая возникает – да как же такое возможно? Но через несколько минут вы поймете, что они так поступили не со зла и даже не из жадности. Вам не оставили еды даже не потому, что так не принято, а потому что китаец уверен – вы уже поели где-то по дороге. Время-то почти 7, не могли же вы остаться без ужина? Вот такие интересные обычаи в Китае. В следующей программе вы узнаете о традициях Панамы. С вами была Елена Морозова. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
0: Мани-мания.
7: Всем добрый день. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин и Дмитрий Логвинов. Дима, привет.
8: Всем привет, уважаемые слушатели. Дорогой Вася, тоже рад тебя слышать.
7: Взаимно.
8: Расскажи, о чем же мы сегодня будем говорить?
7: Ну что, во-первых, давай напомним, что раз мы сегодня в эфире вдвоем, это значит, что мы продолжаем цикл, который назвали «Движение вверх». В рамках него мы говорим про различные моменты, связанные с повышением активного дохода, так или иначе. И, наверное, несколько эфиров назад мы с тобой открыли тему ресурсов. И в прошлом выпуске поговорили про управление временем. Начали, наверное, немножко издалека и обещали, что вернемся к конкретным инструментам. Сегодня, наверное, мы как раз об этом и поговорим. Да, то есть в прошлый раз мы больше, наверное, коснулись того, почему стоит, зачем и как управлять своим временем, на что это влияет, почему это важно, что мы в этом смысле можем предпринимать, кто нам может в этом помешать. Ну и, в общем-то, поговорили, наверное, про списки задач, да, как мы их формируем, как стараемся обеспечить максимальную эффективность выполнения этого списка. Ну и сошлись на том, что в целом все эти списки нужны не для того, чтобы себя максимально занять, чтобы не оставалось ни секунды свободного времени, а наоборот, чтобы высвободить это время, чтобы его было как можно больше на те вещи, которые для вас действительно важны и интересны. Ну и вот сегодня мы поговорим как раз про то, какие методики существуют, популярные, может быть, не очень популярные, а главное, наверное, те, которые мы с Димой применяем сами, вот, ну или те, которые нам, может быть, по каким-то причинам показались примечательными.
8: Давай начнем с тех инструментов, которые мы чуточку накидали за эфиром. Начнем с самого простого, это так называемый work-list. То есть когда вы человек многозадачный, вот сейчас везде работодатели пишут в требованиях к кандидату на собеседование, что вы должны быть многозадачным и так далее. У вас действительно много задач, и чтобы в них не заблудиться, не запутаться, есть такая штука, как work-list. По большому счету, если все упростить и избавиться от англоязычных слов, что такое work-list? Это список дел на конкретный день и час, потому что в разных спецификах есть там циклические отчеты, задания от одного руководителя, более приоритетные задания от прямого руководителя и так далее и тому подобное. И здесь вопрос в том, как этот список, как этот ворклист, кто ведет. Вот, Вась, ты как свои ворклисты ведешь? В каком инструменте?
7: Слушай, я об этом расскажу, наверное, в последней части нашей программы. Объясню, почему. Потому что я сначала, наверное, коснусь каких-то более популярных методик, и потом объясню, почему мне, наверное, что-то из этого не понравилось, да, и объясню, что делаю я. Скажу кратко, что у меня архаичные способы в том смысле, что это, ну, по сути, текстовые документы, да, аналог того, чтобы вы писали ручкой на бумаге или в блокноте, за исключением того, что это происходит в электронном виде. Да, аналогично можно представить заметки в телефоне, то есть это не какая-то умная система, здесь нет наглядности, здесь ничего не рисуется маркерами, здесь нет какого-то анализа этих задач. Вот. Но почему я выбрал такой способ, я скажу в конце. Ты знаешь, наверное, стоит сказать, что в целом, когда мы будем говорить про там ворк-листы, списки задач, там, трекеры задач, важно понять, что мы вообще от этого инструмента хотим. Вот у меня есть несколько моментов, которые мне важно, чтобы в целом соблюдались, когда я веду список задач. Ну, во-первых, это самое простое, то, что на поверхности, просто их не забыть, да, то есть чтобы вот как список продуктов, с которым ты идешь в магазин, да, чтобы ты понимал, что у тебя, в принципе, есть. Второе, контроль пересечений и по смежным задачам, и, что наиболее важно, временным, да, то есть вот когда мы говорим, что мы отводим задачи какой-то промежуток времени, да, часто это, опять же, не в плане того, чтобы мы прям построили расписание как-то жестко, а мы плюс-минус реально оценили вообще вот это количество задач. Мы можем за такой промежуток времени выполнить или нет, да, просто если это, ну, список из 10 пунктов, это ни о чем не говорит. Если мы там не соотносим какое-то время конкретное, да, то это будет просто перечень чего-то, который будет перетекать изо дня в день. Вот. Ну и еще, что мне кажется важно, это фиксация результативности, да, то есть чтобы мы могли отслеживать прогресс.
8: Я думаю, наши слушатели уже сейчас изнемогают от нетерпения и говорят, ну, назови же, Вася, тот инструмент, который позволяет тебе отслеживать свой прогресс. Каким ты пользуешься?
7: У меня все в блокнотах, я говорю. У меня нет волшебной таблетки, но я хочу рассказать про то, через что я прошел, придя к блокноту.
8: Давай.
7: Вот, про Kanban мы чуть попозже поговорим. Ну, я делал, в принципе, я брал самые популярные методики, которые описаны в различных книжках по тайм-менеджменту. Если вы возьмете плюс-минус любую популярную литературу, она во многом пересекается, да, потому что есть классические методики, в основном из 20 века, причем иногда из первой половины даже. Ну вот, одна из самых популярных историй — это квадранты, да, ну, опять же, по легенде, их ввел в обиход Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны, до того, как он еще стал президентом США. В общем и целом, что это такое? То есть есть у нас 4 вида задач и 2 критерия. Первый критерий — срочность, второй критерий — важность. Ну и, соответственно, в зависимости от пересечения этих 2 критериев, у нас задачи бывают важные и срочные, важные, но не срочные, неважные — срочные, и неважные, и несрочные. Вот. Что же, собственно, предлагал Эйзенхауэру делать с этими задачами? Важные и срочные — это плохо, то есть это значит, что вы не совсем правильно спланировали, потому что в целом у вас должны быть важные задачи, но они не должны быть срочные, вы должны их делать вовремя. Вот. Ну, естественно, по сути, приоритет отдается именно важным и срочным задачам. То есть вы их делаете в первую очередь и не размениваетесь по мелочам, не переходите к любым другим, пока эти не решены. Вот. В идеале вы должны, конечно, планировать свою деятельность таким образом, чтобы важные задачи у вас были в приоритете, им уделялись определенные промежутки времени. Что касается... Давай.
8: Из опыта личной работы и коммуникации с коллегами из IT-шной службы на своей работе могу сказать, что ряд сотрудников, ну, в данном случае коллеги из IT, у них ежедневно сыпется поток задач, и большая часть из которых, люди, которые ставят им эти задачи, у нас коллеги из IT работают не только с моим подразделением напрямую, но и с другими подразделениями. То есть каждый постановщик задачи, видимо, не зная теорию квадрантов, считает, что его задача самая важная и самая срочная. А если ты IT-специалист и не разбираешься в поляне, скажем так, то ну, ты не можешь правильно это оценить. И за сим теряются обычные задачи, которые, может быть, важные, но не срочные. А так как этот поток не просто капелька-струйка, а именно прям поток-поток, он нескончаемый, то все остальные задачи смывает за борт. И как вот быть в этой ситуации? Что говорит нам Дуайт Иванович из Инхау?
7: Давай поговорим как раз про все типы и тогда разберемся. То есть, во-первых, что касается важных и срочных, да, давай попробуем вот на примерах разобрать. То есть какое-то важное совещание, которое вот внезапно случается, да, допустим, непредсказуемо. И ты не можешь его пропустить, и оно действительно важно, там на нем какие-то решаются моменты, связанные там напрямую с тобой, с развитием твоей карьеры. Да, это и важно, и срочно. Нет там вопроса, идти не или идти, да, то есть, или предпочесть этому что-то другое. Не знаю, допустим, важные, но не срочные. Там, я не знаю, ты запланировал какой-то поход в гости там, с друзьями, что давно собирался сделать, и для тебя это важно, но ты понимаешь, что срок этого там вот где-то в перспективе. Срочный, но не важный. То есть что такое может быть срочное, но не важное? Вот как ты сам оцениваешь? Ну, для тебя в твоей жизни.
8: Честно говоря... Да. Вот я сейчас думаю, срочное, но не важное. По мне, срочное — это равно важное. То есть если что-то очень срочное, то оно как будто бы не может быть неважным. Разве нет? Я вот теряюсь.
7: Смотри,
8: здесь в догадках.
7: Например, тебе нужно, ну, условно говоря, забрать вещи из химчистки. Ну, то есть срок у этого подошел, не знаю, оплатить интернет. Или его отключат. Это срочно, да? Ну, насколько это важно? Вот если, допустим...
8: Мне, безусловно, важно оплатить интернет, потому что без интернета работа станет, весь быт станет и так далее.
7: Но если на чашу весов положить не оплату интернета или твое совещание, ты же выберешь совещание, да? То есть важность этих двух
8: дел... Если я не оплачу интернет... то я не проведу совещание, потому что
7: это
8: совещание,
7: если ты работаешь,
8: например,
7: из дома.
8: По скайпу,
7: а
8: да.
7: Если ты сидишь в офисе и понимаешь, что сегодня тебе нужно оплатить интернет, то ты можешь как бы понять, что даже если я не оплачу, и там, я не знаю, мне нужно будет позвонить своему провайдеру и там сделать какой-то обещанный платеж вечером, я лучше сделаю так, но на совещание я пойду. Ну, что касается этой теории, здесь все очень просто. Когда мы говорим про срочные дела, но не важные для нас, их предлагается делегировать. Да? То есть в идеале мы кого-то посылаем в химчистку, мы кого-то просим, ну, я не знаю, там, сына, друга, супругу, и еще кого-то, да, у кого есть доступ к тому, чтобы оплатить интернет, это сделать. Вот. Ну, а, собственно, теперь самый интересный вопрос, что делать с неважными и несрочными? Не делать их вообще. То есть по этой теории, если вы понимаете, что это дело и неважное, и несрочное, то его просто нужно вычеркнуть.
8: Так себе теория, если честно. Как будто бы многие задачи окажутся за бортом.
7: Ну, вот, опять же, да, поэтому я ее у себя как-то особо не применил. Да, она есть практически в любой книге по тайм-менеджменту, поэтому я ее сегодня решил упомянуть. Еще один популярный момент, да, который ввел в обиход Айви Ли, тоже тренер по эффективности. Это происходило в начале 20 века, когда он попал на завод Форда, посмотрел, как работают менеджеры, и потом пришел и предложил свои нововведения. Они были до банальности просты. Он разработал теорию шести задач, что она означает. По сути, каждый день вы вписываете в свой, там, не знаю, to-do-лист, да, там, work-лист, список дел, всего шесть задач, не больше и не меньше. Как только вы начинаете, собственно, этот день, вы начинаете с первой задачи. Пока вы не выполнили первую задачу, вы не переходите ко второй. Там, ну, соответственно, выполнили первую, перешли, потом выполнили вторую, перешли к третьей. И, например, день на этом закончился. Да? Так же может быть вполне себе. Все, что у вас осталось не выполнено, вы переносите дальше, но смотрите, опять же, чтобы у вас было только шесть задач, и вы делаете, ну, приоритеты выставляете, да, вы смотрите, что из этого действительно нужно сделать в первую очередь, что во вторую, что в третью. То есть здесь мне чем этот принцип понравился? Тем, что вы ограничиваете количество задач. Понятно, что это не гибкий подход, да, то есть как бы, ну, в каких-то ситуациях задачи могут быть более мелкие, а какие-то более крупные, да, и там 6 мелких задач ты можешь выполнить быстрее, чем одну крупную. Так бывает иногда. Этот фактор здесь не учитывается. Второй момент, здесь абсолютно игнорируется время. Да, иногда некоторые задачи нужно выполнить раньше, чем вот первую задачу, которую ты начинаешь делать и делаешь целый день. Да, и ты понимаешь, что пятая задача из списка должна быть выполнена там в 11 часов, и ты не можешь не прекратить делать первую задачу и не прерваться на пятую. Вот, поэтому, ну, опять же, я для себя не нашел применения, ну, вот какого-то прямого, да. Какие-то моменты мне нравятся, я стараюсь ограничивать количество задач, но
8: не
7: шестью.
8: Мне кажется, этот вариант подходит для тех, у кого нет срочных задач, у кого есть какое-то четкое планирование задач на месяц вперед. Ну, мы все взрослые люди, мы понимаем, что задачи прилетают что на работе, что в бизнесе, они прилетают, ну, онлайн, по большому счету, и игнорировать какие-то вещи, переносить их даже на завтра, это, ну, проблема. Нельзя так делать.
7: Еще один момент, который уже больше, наверное, про инструмент организации деятельности, чем про планирование. Но, опять же, его тоже очень часто упоминают в разрезе тайм-менеджмента. Техника помидоро или помодоро. Почему она была так названа? Потому что автор использовал будильник в виде помидора. Здесь все тоже достаточно просто. Здесь, когда мы говорим про какую-то деятельность, здесь даже не столько речь про задачи, сколько про то, как мы их выполняем. То есть если это какой-то рутинный процесс, то, ну, не знаю, допустим, написание отчета, да, вот возьмем это в качестве примера. Мы делаем что-то 25 минут, потом вот мы прерываемся в какой-то точке, 5 минут мы отдыхаем принудительно, да, но если, допустим, отчет заключается в том, что мы сверяем какие-то данные, я не знаю, заполняем строки электронной таблицы, с чем-то сверяем, то есть вот мы 25 минут это делаем, потом вот мы прервались, мы, я не знаю, там, не смотрим в экран, мы сидим, пьем чай или смотрим в окно и делаем это не больше 5 минут. Потом у нас цикл повторяется. После вот четырехкратного повторения, после четырех циклов, перерыв уже до получаса. И так, соответственно, идет, там, вот, пока наша задача, ну, либо не выполнена, либо какой-то блок ее не выполнен. И, опять же, вот при подготовке к экзамену это ему очень помогало, автору этого метода. Но это, опять же, это, наверное, для длительных и рутинных процессов. Это вот скорее про организацию работы, а не про задачи. Но, опять же, это вот в разрезе тайм-менеджмента именно для того, чтобы вы высвободили время.
8: Не думал, что скажу это, но теория квадрантов уже выглядит не такой слабой, как в начале разговора по сравнению вот с этими помидорами.
7: Ну, на самом деле, я знаю людей, которые пробовали, и у них это зашло. Я, ну, подумал, где, в какой деятельности я могу это применить. Я попробовал это во время написания статей. Честно, тоже не получилось. То есть мне кажется, что это очень индивидуальная история. Да, наш мозг имеет свойство разгоняться, делает он это постепенно. И вот здесь, как только вы принудительно его останавливаете, вы можете это сделать не в тот момент. Да? Вы только вроде бы разогнались, а тут, хоп, нужно делать перерыв 5 минут. И ты думаешь, ну, надо так надо, делаешь. А потом тебе нужно опять разгоняться до вот этого условного рабочего значения. Дальше уже у меня идут такие отдельные инструменты, которые тоже скорее нюансы больше, чем какие-то методики. Ну, еще один популярный тезис гласит, что делайте неприятные задачи в самом начале дня. Скорее, это такой, ну, лайфхак-совет. Получил он такое распространенное наименование «съешьте лягушку на завтрак». Ну, по сути, в целом я с этим скорее согласен, да, то есть, допустим, если ты понимаешь, тебе нужно среди списка дел сделать какое-то, которое ты, скорее всего, не очень хочешь, наверное, проще его сделать и забыть, и дальше двигаться по тем процессам, которые тебе, там, не знаю, приятнее, удобнее, еще что-то. Есть, правда, теория, что то, что тебе не нравится делать, вообще не нужно, но с этим сложнее, да, мы все-таки понимаем, что часто есть у нас задачи, которым душа не лежит, но которые мы прям совсем не делать, наверное, не решаемся, что ли, или не можем, или ну, в каком-то смысле тогда нам нужно кардинально что-то в своей жизни поменять. Хотя к этому, мне кажется, нужно стремиться. Как ты относишься к теме, что неприятно нужно делать в начале дня?
8: Знаешь, я скорее соглашусь. Но опять же, мы, возвращаясь к теме нашего прошлого выпуска, на мой взгляд, неприятная задача — это задача, которую человек не знает, как делать. То есть если вы знаете, как делать задачу, даже если она объемная и сложная, то если вам известен каждый ваш шаг, каждый тайминг, то она не будет для вас неприятная.
7: Вот. Ты знаешь, я сейчас вот пример тебе приведу. Здесь, может быть, речь даже не о том, что ты не понимаешь, с чего начать и с какой стороны взяться за задачу, а она может быть и реально неприятной. Ну, допустим, ты менеджер, и ты ведешь клиентов, и у тебя есть 5 клиентов, ну, с которыми ты хорошо общаешься, а есть вот клиент, который ко всему придирается, ему всегда все не так. Вот он все время находит какие-то поводы поспорить, поругаться. И ты понимаешь, что тебе нужно сегодня обзвонить всех клиентов и там, сделать какое-то предложение. И ты понимаешь, что, скорее всего, вот с клиентом А у тебя, ну, как бы разговор будет не очень приятный для тебя. Вот, собственно, его, может быть, и сделать первым. В этом отношении, скорее всего, ты понимаешь, как с ним говорить. Да, может быть, у тебя тоже есть лайфхаки, как сделать разговор таким.
8: Да, это справедливое замечание, я соглашусь с ним, ты, пожалуй, прав. Вот. Но на практике действительно говорят, что уважаемый клиент А, идите вы куда-нибудь дальше, вот, если вы так себя ведете. Ну, это шутка, конечно, так не делает, но да, я согласен. В таких ситуациях, пожалуй, ты прав, стоит поговорить с клиентом А в первую очередь. Испортить себе день и с плохим настроением портить настроение другим хорошим клиентам.
7: Ну, ты знаешь, я здесь опять же вот такой немножко философский момент, но я близок к концепции, что если вы понимаете, что у вас каждый день есть неприятные задачи, и их объем достаточно большой, то, наверное, вы чем-то не тем занимаетесь. Может быть, просто нужно деятельность сменить. Если из лягушек весь ваш день состоит, ну, тут вопрос вообще не в тайм-менеджменте, не в инструментах, а в выборе деятельности. Тут что-то не то вот на этом уровне. Что касается еще советов, остался на самом деле последний, да, после чего я просто расскажу, как, собственно, я веду эти списки дел, это работа с поглотителями времени. Ну, то есть это скорее то, чего не нужно делать. Да, это вот моменты, которые касаются, там, я не знаю, залипания в соцсетях и так далее, и тому подобное. То есть отвлекающие факторы, какие-то из них мы разбирали в прошлый раз. Мне в этом смысле помогает, наверное, группировка схожих задач. Что я имею в виду? То есть, когда мы говорим про списки дел, у нас есть однотипные задачи. Ну, например, связанные с коммуникацией. Позвонить такому-то человеку по проекту, такому-то человеку просто узнать, как дела. Ну, то есть, все задачи связаны с общением, да, и их можно сгруппировать в один блок, чтобы вы не отвлекались, чтобы не было такого, что вы сели за отчет, потом вдруг позвонили человеку узнать, как результаты проекта, потом

0: И она расположена на шкале времени. Задача А — выкопать яму под фундамент. Задача Б — это залить фундамент. Совершенно очевидно, что пока вы не выкопаете яму под фундамент, заливать фундамент нельзя. И вот чтобы весь проект строительства дома, то есть выкапывание ямы, заливка фундамента, возведение стен, остекление и так далее, уложился в срок, каждый кусочек должен уложиться в свой срок. И вот здесь помогает такой вертикальный водопад, как канбан. В былые времена очень хорошие, грамотные советские проектировщики пользовались им вплоть до того, что на доске это рисовали. Сейчас есть много CRM-систем. Я думаю, мы не будем делать какую-то рекламу. Если наши уважаемые слушатели захотят погуглить, они могут это сделать. Но если вам жалко денег на CRM-систему, есть обычный офисный Excel, или просто на бумаге, на доске, как наши предки рисовать, это тоже помогает. Но на этом, я думаю, про канбан мы остановимся, и Вася расскажет нам про свои форк-листы.
1: Да, ну, ворк-листы — это сильно сказано. У меня, по сути, два вида текстовых редакторов. Ну, это можно заменить, там, я не знаю, двумя видами блокнотов, видами заметок и так далее. То есть, что здесь происходит? У меня есть два типа планирования. Планирование долгосрочное и планирование среднесрочное, то есть недельное. В рамках недели у меня перечислены все дни недели с понедельника по воскресенье с текущими датами. Понятно, что я внутри этой недели могу находиться там, не знаю, в любом дне. И если я нахожусь на понедельнике, то у меня, соответственно, с понедельника по воскресенье идут дни по нарастающей. Но если я перешел на вторник, то на месте понедельника у меня уже первый день следующей недели. Да? То есть я вижу всегда 7 дней. Да, неважно, на каком дне я в данный момент нахожусь. То есть в недельном списке только те дела, которые относятся вот к там, неделе там, плюс-минус. Вот. Соответственно, я всегда вижу там, на перспективу 7 дней вперед все свои дела. Беру я их из долгосрочного плана, то есть, соответственно, в долгосрочный план я вношу все дела, которые у меня так или иначе запланированы, да, то есть если я понимаю, что там я такого-то числа должен выступить на мероприятии, я его сразу вношу в свой долгосрочный план, и когда я заполняю там следующий день, освободившийся, который мне нужно заполнить делами, я его беру в первую очередь из долгосрочного плана. То есть у меня не может быть одного и того же дня с одной и той же датой в двух планах. То есть если он у меня ушел из долгосрочного, значит, он перетек в краткосрочный план. Что касается конкретно заполнения делами того или иного дня недели, то здесь, да, я стараюсь ну, регулировать количество, но оно у меня достаточно гибкое. То есть у меня редко бывает меньше 6 задач, скорее их может быть где-то в районе десятка. Я стараюсь отводить время тем задачам, у которых есть действительно срочность. И здесь у меня максимальная гибкость. То есть я стараюсь действительно оценивать те задачи, которые так или иначе привязаны ко времени. Я стараюсь, опять же, расставлять приоритеты. Да, я вижу те задачи, которые в верхней части списка, пусть они не привязаны ко времени, значит, скорее они более важные, чем те, которые внизу. Ну, естественно, все это накладывается на опыт понимания того, сколько по времени занимает та или иная задача, чтобы ты, ну, плюс-минус оценивал, насколько ты реально этот план сделал. Ну, и гибкость заключается в том, что многие задачи действительно, они могут переноситься. Я стараюсь, ну, как-то максимально использовать свое рабочее время. Но если что-то вмешалось, какие-то нюансы, форс-мажоры, редко это ломает весь план. Я могу его очень гибко перенастроить, распределить. И если у меня что-то пошло не так, это не значит, что весь список задач нужно будет полностью переписать. Вот, так что такие дела. Мы как-то незаметно исчерпали все время эфира, поэтому спасибо,
0: Да-да-да.
1: уважаемые друзья, что слушали нас сегодня. Мы обещаем вернуться вновь с интересной темой в следующем эфире.
0: Всем спасибо, всем пока-пока.
2: Мани-мания.
3: Вы слушаете радио.

0: ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
3: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Пятигорска, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
4: Здравствуйте, Наталья.
3: Очень рада вас слышать. У вас очень интересное направление, оно достаточно популярно, есть много интересных книг, но до конца, я думаю, что еще никто не разобрался из наших слушателей, да, в сути этого направления. Скажите нам, пожалуйста, с чего все начиналось, как возникло такое интересное направление и с какими проблемами психологическими оно работает?
4: Наталья, очень рада, что вы пригласили меня, и у меня появилась такая возможность поделиться с вашими слушателями, на мой взгляд, очень важной областью в психологии, именно психотерапии, транзактный анализ. Это очень простое направление. И оно привлекательно своей открытостью и простотой, потому что Эрик Берн, это основатель транзактного анализа еще в середине 20 века, он говорил о том, что психотерапия должна быть написана таким языком, чтобы даже 8-летний ребенок понял. Поэтому транзактный анализ доступен практически всем людям и детям, и он действительно прост в своем понимании. Он вышел из психоанализа, потому что сам основатель Эрик Берн более 15 лет проходил психоанализ, личный анализ и обучался психоанализу. Но так вышло, что его не включили в профессиональное сообщество психоаналитиков. И тогда он изобрел свое направление. Это про то, что если вам закрывают одну дверь, можете организовать себе свою собственную дверь.
3: Uh-huh. А расскажите нам, какая философия этого направления?
4: С удовольствием. Эрик Берн говорил о том, что, во-первых, все люди окей. Он был автором вот этого понятия окейности, то есть как бы в порядке, если на русский перевести. Все люди в порядке, независимо от возможностей и всех остальных различий, мы все ок. Второе — это каждый человек способен думать. За исключением каких-то органических повреждений мозга, мы все, как бы мы ни отличались скоростью мышления, скоростью восприятия, объемами памяти и так далее, мы все способны думать. И третье — это что люди сами решают свою судьбу и могут менять принятые решения. На мой взгляд, это очень мудрая философия, которая позволяет человеку, попадая в любые обстоятельства, что-то изменить, руководствуясь вот этими принципами.
3: И также вот это ощущение понимания, что ты можешь что-то изменить, наверное, немножко страхует человека от возникновения невроза, да, от какого-то состояния отчаяния.
4: Я согласна с вами, что даже если возникнет такое состояние отчаяния, человек может вспомнить, что он может думать, что он в порядке, независимо от этих обстоятельств, и то, что он может сам менять свою судьбу.
3: Угу.
4: Еще бы я хотела вам рассказать это об основном нововведении которое ввел Эрик Берн, это структурный анализ, так он это назвал. И он ввел такое понятие, как эго-состояние. Это действительно просто, кажется, на первый взгляд, что вся наша личность состоит из трех частей, условных частей. Это эго-состояние родителя, которое отвечает за функции «надо», «нужно», контроля, заботы. Эго-состояние ребенка, которое отвечает условно за «хочу» и за удовольствие, которое мы можем получать в жизни, за свободные проявления, творческие проявления наши, и, может быть, даже в некоторой степени бунт. А также эго-состояние взрослое, которое как бы регулирует эти два предыдущих эго-состояния — родителя и ребенка. И эта структурная модель стала настолько популярной в Соединенных Штатах и в целом по всему миру, что сейчас любой интересующийся психологией человек знаком с понятием «внутренний ребенок», как его исцелить, как о нем заботиться и как найти баланс между внутренним родителем, чаще всего критикующим и малозаботливым, и вот этим свободным ребенком. Угу. Этим, по сути, и занимается транзактный анализ, и специалист в области транзактного анализа, да, помочь человеку урегулировать эти эго-состояния и внести больше ясности и осознанности в его жизнь за счет усиления взрослого эго-состояния.
3: То есть, раз есть понятие усиления взрослого эго-состояния, значит, в каждом человеке есть разная доля, да, которую занимает каждое из эго-состояний.
4: Да, действительно, образно это можно представить в виде сосудов, в которых перетекает энергия. Энергия может попадать больше в эго-состояние взрослого, может перетекать в эго-состояние ребенка, эго-состояние родителя. Например, если мы возьмем бытовую ситуацию, где женщина заботится о своем ребенке, который может быть еще совсем маленький, то она большую часть времени находится в своем родительском эго-состоянии. Да? И параллельно со взрослым, то есть взрослый ее не выключается, она понимает и осознает, она может контролировать то, что происходит. Но если мы, например, идем, будучи взрослыми людьми, на какой-то парк аттракционов, то мы можем забыться в какой-то момент и быть больше в детском эго-состоянии, получая удовольствие и не контролируя того, что происходит.
3: Ну, то есть, в принципе, эти эго-состояния еще переплетаются с ролями, да, которые мы выполняем, но при этом тоже должен быть какой-то баланс, да, то есть нельзя впадать в одно как бы эго-состояние.
4: Да, если мы говорим о том, что доминирует какое-то одно эго-состояние, а остальные как будто исключены, то здесь речь идет уже о психопатологии. Ну, например, если у человека отсутствует взрослое эго-состояние, он может страдать шизофренией или каким-то другим заболеванием, которое связано с нарушением мышления. Если говорить про нормального человека, условно нормального человека, психически я имею в виду, то, конечно, важен баланс. И первое, конечно, в первую очередь важен баланс, а во вторую очередь — это осознанность. И это то, что помогает сделать специалист. Помочь человеку осознать, в каком эго-состоянии он находится и как ему это помогает или мешает.
3: А бывают ситуации, когда отсутствует, ну или почти отсутствует эго-состояние ребенок и родитель, и практически все время только взрослый? И как бы здесь тоже идет перекос, это тоже плохо?
4: Я думаю, да, что если человек исключает совсем эго-состояние ребенка, то есть лишает себя удовольствия в жизни, или исключает эго-состояние родителя, не способен проявить заботу или эмпатию по отношению к себе или другому, то я думаю, да, что это такой перекос, как будто человек превращается в робота.
3: Mm-hmm. Да, вот я тоже почувствовала сразу, вот когда вы сказали про заботу, да, если ну, от родителей, да, или удовольствие от ребенка, сразу такой холодный, да, представила что-то такое холодное, безэмоциональное.
4: Да, знаете, такая
3: машина, действительно.
4: Какая-то машина, робот.
3: А можете описать ну, вот людей, так нам, чтобы было проще понять, да, у которых, например, превалирует, ну, в данный момент, да, состояние, например, эго-состояние ребенок, а потом отдельно вот родитель, отдельно взрослый, просто чтобы мы себе представили, как этот образ выглядит.
4: Если мы возьмем человека, у которого доминирует эго-состояние родителя, то это может быть либо такой сверхзаботливый человек, который в первую очередь ставит интересы других превыше собственных интересов. Он готов жертвовать собой во благо других людей. Он готов, не знаю, там, вставать в 5 утра, идти выгуливать собаку, которая может быть даже не его, а там мужа или ребенка. Почему-то я женщину себе представила. Может быть, потому что женщины в родители чаще встречаются, чем мужчины. Что еще? Это люди, которые жертвуют собой, готовы к самопожертвованию. Или, как другая крайность, это люди, которые чересчур правильные, чересчур требующие соблюдения правил, чересчур так утрированно критикующие других, там, о времена, о нравы, а вот в наше время такого не было, а куда эта женщина, девушка пошла, а что это у нее за юбка такая неприлично короткая или блузка с неприлично открытым декольте. Да, то есть такие бабушки.
3: Да, вот мне тоже представилось. Бабулька.
4: Которые только делают, что критикуют. И вся их жизнь... О, знаете, какой хороший пример я вспомнила? Это была такая передача «Наша Раша», и там был один персонаж Сергея Светлакова, который все время телевизор смотрел и разговаривал с телевизором.
3: Да-да-да.
4: Да, вот мне кажется, это такой совсем утрированный вариант человека, который все время в родителе, в критикующем родителе.
3: А давайте теперь для сравнения, вот если состояние превалирует взрослый.
4: Это осознанный человек, человек, который понимает, что с ним происходит, то, что происходит с другими людьми вокруг него. Он понимает, как устроены взаимоотношения, он готов поддерживать себя, он готов поддерживать других, он эмпатичен. Да? То есть это такая, ну, можно сказать, даже идеальная картинка человека. Конечно, невозможно сделать так, чтобы мы все время находились во взрослом эго-состоянии, потому что, как я это упомянула раньше, это энергия, которая перетекает естественным образом. В какой-то момент мы больше в одном эго-состоянии, в какой-то момент больше в другом. Желательно, чтобы человек был чаще во взрослом.
3: Так, а как у нас выглядит человек в эго-состоянии ребенка?
4: Человек, который чаще всего находится в эго-состоянии ребенка, это такой чрезмерно свободный человек, который нарушает все правила, для него вообще они не существуют. Яркий пример тому — это человек с наркотической и алкогольной зависимостью. Это люди, которые не способны заботиться о себе. Они как будто маленькие беспомощные существа, которые требуют постоянного внимания, капризны, например, если вот говорить про таких ярких персонажей. Девушка молодая, капризная, хочет выйти замуж за мужчину, который будет ее содержать, заботиться о ней, и она дует губки, если ей там не подарили очередное что-нибудь. Вот что-то такое.
3: Угу. А от чего может вообще зависеть, какое состояние преобладает, и это именно как уже характеристика человека, или это вот зависит от ситуации, как бы, какой перекос будет, да, в какую сторону?
4: Можно сказать, что это какая-то тенденция, которая сформирована, безусловно, в первые годы жизни человека. Ну, например, если родители поощряли красоту девочки, они говорили, какая ты у нас красивая, зачем девочке думать, зачем тебе не надо учиться. Девочке главное успешно выйти замуж. Посмотри, какая ты у нас принцесска, давай мы тебе сделаем красивые локоны, кудри, косички или еще что-то подобное, наденем красивое платьице. То ребенок получает поощрение, одобрение за вот такое детское поведение. И это закрепляется как условный рефлекс: я хороша, я ок, если я веду себя как глупенькая дурочка. И люди играют в эту игру. Она так и называется — глупенькая. Игры — это еще одна важная часть транзактного анализа. Есть замечательная книга, которую я с удовольствием всегда рекомендую читать и своим клиентам, и коллегам, и просто людям, которые только знакомятся со сферой психологии. Это книга-бестселлер «Игры, в которые играют люди», и ее продолжение «Люди, которые играют в игры», где автор очень подробно описал, как происходит эта психологическая игра и как человек перемещается, например, будучи в детском эго-состоянии, отказывается, бессознательно, конечно, отказывается переходить во взрослое эго-состояние и нести ответственность за свою жизнь.
3: Угу. Да, к играм мы обязательно еще перейдем, и более того, я знаю, что еще сценарии есть, да? Угу. Вот интересно, вы упомянули про то, как воспитывают девочку, да, вот для того, чтобы у нее закрепился вот этот перекос некий в эго-состояние ребенка. А как себя ведут родители детей, у которых потом больше превалирует состояние взрослой?
4: Это родители, которые поощряют самостоятельность ребенка, поощряют его инициативность, поддерживают моменты, когда он проявляет какие-то взрослые черты. Это имеет и некоторый перекос, когда родитель чрезмерно перекладывает ответственность на своего ребенка и как будто не позволяет ему быть ребенком. Ну, например, я часто слышу на детской площадке, когда ребенок капризничает, ему 2 или 3, а ему говорят: ты же уже большой, не надо капризничать. Посмотри, ты же не маленький малыш, ты уже взрослый. Да? И это, конечно, выглядит немного странно, потому что не соответствует реальности. Он все еще малыш, и это также вызывает некоторую путаницу в голове. Ребенок как будто бы получает некоторое послание, что быть ребенком — это не очень хорошо, надо быть взрослым, ответственным и серьезным. И он как будто блокирует свое детское эго-состояние, превращаясь вот в ту машину робота, о котором мы упоминали раньше.
3: Как интересно эта фраза действует, если посмотреть с точки зрения транзактного анализа. А ведь, мне кажется, 90% людей говорят детям вот эту фразу, что «ну посмотри, ты же уже взрослый, да? Не хныкай, как маленький».
4: Да, в любом возрасте. У меня тоже дочь, и я часто занимаюсь транзактным анализом на улице, невольно становясь свидетелем этих коммуникаций между родителями и ребенком. И забавно замечать, как реагируют дети, как они по-разному на самом деле реагируют. Вы верно заметили, что большинство родителей так говорят, но каждый ребенок по-своему это воспринимает. Поэтому это не фраза проклятие или фраза, которая определяет будущее. Все зависит от личного восприятия того или иного ребенка.
3: Это хорошо, что у ребенка есть выбор, есть шанс.
4: Вот мы снова вернулись про то, что люди сами решают свою судьбу,
3: да,
4: и могут менять принятые решения.
3: Это здорово. Давайте тогда теперь поговорим немножко об играх и сценариях.
4: Игр очень много на самом деле, и у нас вряд ли хватит времени охватить все игры. Но если очень коротко обозначить, то игра — это способ получить контакт. При тех обстоятельствах, при которых близость недопустима или она небезопасна, человек использует игры для того, чтобы оставаться в контакте. Основная беда игры в том, что неизбежна расплата. То есть, когда мы проигрываем игру, мы остаемся чаще всего с каким-то определенным решением, сценарным решением. Ну, например, вот так всегда. Стоило мне довериться, и меня обманули. Или вот все мужчины одинаковые, не надо никому доверять. Или нужно рассчитывать только на себя. Или еще какие-то другие сценарные убеждения или сценарные решения. Человек бессознательно играет в игры, и с помощью психолога в ходе транзактно-аналитической психотерапии человек понимает, в какой момент он играет в игры, и это помогает ему вовремя остановить игру или даже предотвратить эту игру. Одна из концепций психологической игры, она уже принадлежит не Эрику Берну, а последователю Эрика Берна, автору Стивену Карпману, знаменитый драматический треугольник. Почему я говорю «знаменитый»? Это действительно очень популярная, распространенная концепция в психологии, и она настолько распространена, что затрагивает не только транзактный анализ, но и разные другие направления. Очень часто я слышу, как люди оперируют в обычной жизни понятиями «жертва» или «спасатель» или «преследователь». Это 3 участника психологической игры, которые взаимодействуют между собой вот в таком игровом формате. И, как я сказала, в итоге каждый из них остается с этой расплатой. Могу привести какой-то один пример, если хотите, игры.
3: Да, давайте, может быть, даже еще немножко разберем вот этот треугольник, потому что действительно это настолько часто встречающиеся ситуации, что действительно вот это уже перешло в терминологию просто обычного человека, не имеющего отношения к психологии.
4: Да, согласна. происходит и одновременно популяризация психологии, и одновременно некоторая путаница в сознании людей. Что сейчас модно оперировать психологическими терминами, не всегда понимая их истинное значение. Что касается драматического треугольника, то это, он выглядит как перевернутый треугольник, где верхние углы принадлежат спасателю и преследователю, а нижний угол принадлежит жертве. Всегда есть крючок в игре. Крючок — это такая приманка, которая запускает игру. Ну, например, очень часто яркие примеры — это семейные истории, поэтому я приведу пример, ситуацию семейной жизни. Это вымышленный пример. Ну, например, мужчина встает утром и ожидает, что ему приготовит завтрак супруга. Почему я говорю «ожидает»? Это у него есть такое представление в его восприятии мира, что женщина проявляет любовь и заботу через приготовление завтраков или еще каким-то другим способом. И он ожидает и не говорит об этом. Он не говорит: «Дорогая, пожалуйста, приготовь мне завтрак. Это было бы так здорово, если бы ты приготовила. Я бы почувствовала, что ты меня любишь, и я тебе дорог». Как будто он не может так сказать. Что-то мешает ему открыто выразить свою потребность, быть честным в близости. И тогда он выбирает игру. Он, например, обижается, что она не готовит и не проявляет инициативы приготовить ему завтрак. И это жертвенное поведение. Супруга, видя, что муж как-то расстроен, впадает в чувство вины, думая, что это, наверное, что-то из-за меня. Может быть, это что-то в наших отношениях. И впадает в роль спасателя. Завязывается игра, которая может привести к тому, что кто-то из участников перейдет в роль преследователя. Ну, например, муж может начать ругаться на жену, что вот ты так всегда, ты никогда не заботишься обо мне, ты безразлична ко мне. Или такую же позицию может занять супруга, которая сначала будет очень стараться для своего мужа угодить, а потом отчается и сама может впасть в жертву. Вот, ничего не получается, вся моя семейная жизнь коту под хвост. И вообще, я давно знала, что... И мама мне говорила, что не надо выходить за тебя замуж.
3: Вот и поговорили, называется, да? А всего-то сказать: «Дорогая, приготовь мне, пожалуйста, завтрак».
4: Да. И, возможно, даже услышать отказ, потому что она может не хотеть готовить завтрак. И это не значит, что она его не любит. Но если он в детском эго-состоянии, то, конечно, ему будет болезненно это услышать, потому что он будет воспринимать это как отсутствие заботы по отношению к себе, как отсутствие внимания и любви. Потому что дети воспринимают заботу именно через поступки. И любовь воспринимают через какую-то заботу и внимание.
3: А как выйти из этой ситуации, если еще кто-то, да, из, ну, например, жена в этом случае, да, она не впадет, например, сразу в какие-то эмоции, uh-huh. да, а поймет, что это действительно игра, да, это его личное какое-то ожидание, его проблема, uh-huh. да, и что ему надо сейчас помочь из этого выйти. Вот как нужно поступить, чтобы вот эта ситуация не закончилась так, как вы описали?
4: Если супруга проходит курс психотерапии и уже знает об играх, она может сказать: «Дорогой, я вижу, что ты сейчас что-то происходит сейчас у тебя. Чем-то ты расстроен или что? Я могу помочь тебе? Или про что твое расстройство? Оно вообще касается меня? Если хочешь, можем поговорить об этом. Или когда будешь готов, скажи мне об этом». И все.
3: А всегда ли человек, который был в ожиданиях, который в состоянии ребенка, сможет перейти тоже? То есть здесь она пытается его вывести на состояние взрослого, да?
4: Да.
3: Вот всегда ли можно действительно вывести на состояние взрослого, и если не получается, да, как бы с первых попыток, что делать?
4: Конечно, нет. Не всегда человек способен. Зависит от уровня его осознанности. Вот насколько крепкий у него этот взрослый, насколько он способен этой энергией руководить, управлять этой энергией. Если мы говорим о серьезной зависимости, например, алкогольной зависимости, наркотической зависимости, то человека вернуть во взрослое эго-состояние становится огромной задачей. И эта задача не под силу порой не только специалистам, но и тем более близким людям, с которыми проживает человек. Поэтому будет зависеть от индивидуальных особенностей того или иного человека, который играет в игру. Если руководствоваться моим опытом в работе с парами, семейными парами и просто людьми, которые находятся в отношениях, то чаще несколько раз такой остановки игры, и человек осознает, что он играет, и учится, если он этого хочет, учится удовлетворять свои потребности по-другому, учится быть близким. Чаще всего игры происходят по причине страха приближения. Если человек справляется со своим страхом, а большая часть людей планеты способны справляться со страхом, то это помогает останавливать игры.
3: Кстати, вот раз тема зашла о страхах, как вообще транзактный анализ смотрит на страхи и на фобии?
4: В транзактном анализе выделяют 4 основных чувства. Это страх, печаль, радость и гнев. Они называются аутентичными. Все остальные чувства называются замещающими. Поэтому страх анализируется. Страх — это чувство, которое чаще всего связано с будущим, то есть с какой-то фантазией, основанной на сценарном убеждении. И когда человек анализирует это сценарное убеждение, понимает причинно-следственную связь, он способен справляться, находить способы справиться со страхом, преодолеть этот страх и преодолеть это сценарное убеждение.
3: Безумно интересный транзактный анализ. Мне кажется, о нем можно говорить.
4: Согласна.
3: Не одну передачу, наверное, все-таки что мы и сделаем. Мы обязательно вернемся еще раз к транзактному анализу. Хотелось бы продолжить и про игры еще побольше поговорить, да, и про какие-то психологические функции, да, которые тоже как их рассматривает транзактный анализ, и про сценарий еще отдельно поговорить.
4: О, да, действительно глубокая тема, глубокая, интересная, поэтому с удовольствием. Вернемся к ней еще раз.
3: Здорово, спасибо. Будем ждать вас еще раз. На сегодня мы с вами прощаемся. Напомню, у нас на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. До новых встреч, Алена.
4: До свидания, Наталья. До свидания всем вашим слушателям.
3: До свидания. И напомню, что с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
0: Разговор с психологом.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
8: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили три сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих.
10: – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59-431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
11: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Уважаемые слушатели, мы рады знакомить вас с лауреатами премии общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря уже про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, ну, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго. А одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Это вот одна из своих самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+, мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно. Как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры. заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
0: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
1: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
0: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
1: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в Российске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
0: Сколько игр на сегодня вы апробировали и адаптировали?
1: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
0: В чем заключается специфика адаптации игры?
1: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать, даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко у нас затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой и тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», «Кодовые имена», где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе, ну кто как, кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время, мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль, или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной и веселой.
0: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
1: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. А когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции, что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Такая очень бытовая в каком-то смысле, интересная, захватывающая игра.
0: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
1: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл из Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район, даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
0: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
1: Наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет, приходите, мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием
0: чпок.
1: Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
0: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
1: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников, и им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
0: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
1: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
0: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект, молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
1: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен. Мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
0: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год. Теперь в номинации «Молодежная инициатива» и «Молодежная инициатива» за 2025

0: Уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами игротекой. Не планируете ли вы презентовать свои наработки?
1: Если будет заинтересованность в дальнейшем популяризации такого проекта, адаптации на местах, мы окажем любое содействие, по возможности приедем, покажем, расскажем, научим, продемонстрируем. В виде зум-конференции это вообще не проблема, показать игры, рассказать, и чтобы могли для себя на местах люди понять, что им интересно, какого рода игры им нужны и какие условия при подборе покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
0: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
1: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в «Монополию», и будет наравне с «Эрудитом» и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры – это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк.

0: регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы.
1: Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется.
0: Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Ну, они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия. Но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления БелТИС на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы. В частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно в проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Она первой из женщин побывала на космической
3: станции. Актриса, что ли, которая?
4: На краевом фестивале интеллектуальных игр ТИСИ встретились 9 команд со всего Пермского края. Березняковская, Кизиловская, Кунгурская, Лысвинская, Соликамская, 2 команды из Нытвы и 2 команды Пермской МАО ВОС.
5: Команда Кизила, добрый день, готовы к игре?
6: Готовы. Да.
5: Чего ожидаете от сегодняшней интеллектуальной битвы?
7: Победы, наверное, как всегда.
8: Еще азарта, мозгового штурма и классные игры.
9: Слово предоставляется председателю Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Николаю Александровичу Бухавцеву.
10: Добрый день, уважаемые эрудиты, дорогие друзья. Снова сегодня у нас битва разума. Я думаю, что будет, как всегда, очень интересно, но и победят сильнейшие.
4: Эрудиты активно включались, спорили, искали ответы и ловили тот самый азарт, когда каждая секунда на вес золота. А вопросы на самые разные темы. О космосе, о династии Романовых, об истории ВОЗ, о реках, об актерах и путешественниках, на любой вкус и уровень знаний.
2: 30 октября 1983 года впервые в Советском Союзе в этом театре состоялась премьера оперы «Огненный ангел». Назовите театр. Характерные для людей жесты доминирования и триумфа, в частности, поднятие рук и задирание головы, являются врожденными. Данная гипотеза получила подтверждение во время соревнований, в которых принимали участие такие спортсмены. Какие именно? Начав работу над этой картиной, художник с нетерпением ожидал снегопада. Выбегал на улицу, долго шел за первым попавшим обозом. Часто он ходил за розвольными, где бы они ему не встретились. Заворачивал к себе во двор и тут же садился писать колею, как драгоценность, охраняя от случайных прохожих. Вопрос: над какой картиной работал мастер? Какие люди не испытывают никаких неудобств во время лондонских туманов и даже помогают передвигаться обычным людям?
5: Команда «Лысвы», добрый день.
11: Привет. Готовились к фестивалю?
12: Мы всегда готовы.
11: У вас кружок интеллектуальных игр, да, проходит? Занимаетесь?
12: Каждую неделю.
13: Регулярно.
11: А сегодня какой настрой?
13: Занять все три места.
5: Одни команды занять все три призовых места хотите. Чего-то пожелаете соперникам?
12: Всем удачи.
14: Господи, он выступал уже.
15: Расслабьтесь. Массаж сделать.
5: Команда «Нытвы» номер 2.
12: Да.
5: Первая команда у вас «Гол», а это называется «ГОСТ». Чуть-чуть поменяли буквы. Как настрой на игру?
12: Ничего.
16: Позитивно.
12: Расшифровать.
5: Давайте, расшифруйте.
12: Гребем очки совочком тихонько.
5: Замечательно. Чего ожидаете от сегодняшнего мероприятия?
16: Позитивные
12: победы.
16: Эмоции, позитивные, положительные эмоции.
12: Ну, поучаствовать в первую очередь, конечно. Поучиться.
16: Или они пускай учатся.
12: Мы же новенькие.
5: Да, молодцы. Ну что ж, удачи вам.
12: Спасибо.
2: Под таким ником известен Роман Парамонов, известный видеоблогер с миллионами подписчиков. У него несколько каналов, но наибольшей популярностью пользуется тот, что посвящен игре Майнкрафт.
12: Роман Парамонов, его ник у него.
17: Кто смотрит Майнкрафт? Это несколько реальных блогеров современных.
2: Кто-то еще сдает? Подсказка номер 2. Так же, как этот напиток, называется охлажденное сладкое блюдо. Его разновидностью является масседуан.
12: Сладкое блюдо.
17: Желе какое?
12: Пунш.
17: Пунш? Если сладость, пунш — это же напиток.
12: Это напиток. Но есть сладкое блюдо пунш?
2: Никто не знает? Подсказка номер 3. В 18 веке напиток получил широкое распространение в России. При этом он считался прежде всего северным напитком. В него также добавляли крупу, для того, чтобы повысить его питательные свойства.
6: Кисель, может быть, как никнейм кисель.
7: А кисель разве есть как блюдо?
13: Да.
14: Ну, тоже, да, там тоже сбитый.
18: Охлажденную сладость.
19: Тоже его охлаждают.
2: Кто-то еще зовет? Подсказка номер 4. Один из видов этого напитка, напиток, в котором преобладает гуща из сухофруктов, которые не кипятят, а только доводят до кипения или настаивают.
7: Да.
18: Компот варят.
14: Сладкий продукт.
19: Компот. Ну, хотя и можно настоять из сухофруктов.
7: Щербет.
2: Пиши. Никто не сдает больше. И последняя подсказка. Если кусок вещества округлой формы соединить с бесцветной жидкостью, выделяемую млекопитающими во время физических нагрузок, то получим название напитка.
19: Предмет округлой формы соединить с выделяемым...
6: Потом, компот.
19: А ком и пот.
4: Все команды показали хороший уровень подготовки и эрудиции. Призовые места распределились следующим образом.
2: Решили 2/3 места мы сделать. Команда плюс кунгур. Команда ГОСТ. Нытва. Второе место. Команда соль микс Соликамск. И абсолютные победители. Команда «Пермские медведи», город Пермь.
4: Огромная благодарность Андрею Владимировичу Летягину за необычайно интересные вопросы. А всем присутствующим за атмосферу, эмоции и мощную энергию.
20: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Плеченко.
21: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
22: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
21: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
23: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
21: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
0: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточно шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
21: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих для незрячих». В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона.
6: Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с директором Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Зимина, Агарковой Аллой Сергеевной.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы уже традиционно в 10-й раз принимаем участие в выставке «Интеграция». А в этом году выставка, как и в прошлом, проходит в Тимирязевцентр, метро Петровско-Разумовская. Здесь мы выставляемся единой командой под эмблемой Всероссийского общества слепых. Это, конечно же, логос ВОС представляет здесь свою продукцию, свой стенд. Представлен Центр реабилитации слепых ВОС, Волоколамский центр, который представляет буклеты, стенд, рассказывает о своей работе и будет даже мастер-классы проводить. А также здесь представлены уже, конечно, наши любимцы, школа собак-проводников, наибольшим всегда успехом пользуется. Вот. Ну и, конечно, Реаком. Мы традиционно принимаем участие по нескольким направлениям. Конечно, представляем здесь наш учебный отдел. Здесь демонстрируются направления, то есть это и JOS for Windows, и сенсорные устройства. Представлены различные технические новинки, в том числе для меня самой было неожиданностью. Узнала, что есть, например, новые ручки, с помощью которых можно работать на сенсорном экране, да, не порти его, это очень актуально. Кроме того, здесь представлены традиционно наши настольные игры. У нас в КСРК, наверное, мастер-класс, это который наиболее пользуется успехом, да, потому что к нам подходят не только люди незрячие и слабовидящие, но и зрячие. Для них тоже это всегда представляет большой интерес. Сегодня, например, у нас здесь представлен мастер-класс по изучению Брайля. Команина Анастасия рассказывает обычным зрячим посетителям, да, а что такое, собственно, Брайль, как его легко можно изучить, как незрячие вообще читают, пишут, показывают пособие, которое специально она разработала, да, для того, чтобы облегчить изучение Брайля. Конечно, представлены наши стенды, общий стенд КСРК, где представлены уже все направления нашей работы. Да, это и социокультурная реабилитация, и реабилитация средствами физической культуры и спорта, и социальный туризм. Представлен стенд, который уже непосредственно посвящен учебному отделу. Да, и здесь как раз можно более подробно ознакомиться с теми курсами, которые у нас в КСРК преподают. Ну и, конечно, мы крутим ролики на нашем телевизоре, посвященные всем направлениям, опять-таки, деятельности КСРК, которые даже мы не смогли здесь разместить в силу того, что ограничено, да, помещение, место. Но на видео это можно все увидеть, познакомиться. Раздаем буклеты, отвечаем на все вопросы в полном объеме, которые у людей возникают.
10: Вы уже не первый год на этой выставке. Вы, наверное, на всех выставках побывали, да?
9: Да, конечно, на всех. Даже когда были у нас в связи с ковидом ограничения были, то есть такие закрытые, мы все равно участие принимали.
10: Алла Сергеевна, расскажите, а в целом, вот вы, наверное, уже обошли наверняка всю выставку, все стенды. Что в этом году, может быть, вам особо запомнилось, вот кроме наших стендов ВОСовских?
9: Ну, надо сказать, что, конечно, выставка традиционно, хоть и все группы инвалидности представлены, но как бы лидирующие у нас здесь все-таки опорники, да. И здесь очень много в этом году не только как бы традиционно колясок, да, но и всевозможных роботизированных уже, скажем так, приспособлений. В частности, вот на входе всех посетителей встречает робот Гарри, который приветствует, пожимает руку. Наверное, это одна из самых ярких персон этой выставки. Ну, конечно, очень много направлено на то, чтобы люди, как бы, в том числе разных инвалидов, в том числе инвалиды по зрению, могли получить информацию, где можно приобрести тифлотехнику, например, тут и элита группа у нас составляется, да, если говорить о незрячих. А так, конечно, Выбор огромный. Люди со всякими проблемами могут найти решение, могут им что-то подсказать и направить хотя бы, даже если этого здесь нет, а куда обращаться.
10: Сейчас как раз, наверное, мы слышим сигналы со стенда говорящего города.
9: Да, у нас в этом году, но они уже не первый раз всегда, в общем-то, стараются по максимуму приезжать из Санкт-Петербурга принимать участие на нашем стенде. Он, кстати, тоже вызывает большой интерес. Народ подходит, тем более, что у них все подключено, то есть в рабочем варианте, и люди могут попробовать непосредственно с телефона перейти, услышать, как сигналы звучат в городе, да, когда вот на остановках, например, или в переходах. Это как раз вызывает большой интерес.
10: Нужны такие выставки вообще, в принципе?
9: Ну, конечно, потому что, во-первых, узнаешь, что новое в мире появляется, да, какие технологии. Например, за 10 лет, конечно, прогресс огромный. По сравнению с тем, что изначально больше было механических, например, я говорю сейчас о приспособлении для вот людей-опорников. То сейчас это действительно роботы уже настоящие. Они и сами это называют уже кибер, да, приспособления. Конечно.
10: Нужно, важно и пользуется спросом.
8: Да. Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Агарковой Аллой Сергеевной, директором Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Семена. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
11: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
12: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
11: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
13: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
14: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
15: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
16: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
17: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
18: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
19: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вас снова приветствует программа «Возрождение человека». И сейчас, по традиции, мы снова совершим с вами путешествие по нашей замечательной, красивой и очень живописной планете. И я приглашаю вас полететь вместе со мной в одну из самых моих любимых стран на этой Земле. Это страна, в которой озера как бриллианты. Я говорю о Хорватии. Поехали в Хорватию. Озер Плитвицких сиянье, чистота морских дорог, солнечное расстояние, вкус у трюфелей широк, вин хорватских разнотравье и улыбки на горах, песни Масима в машине, здесь дом Теслы в миражах. Быть в Хорватии чудесно, здесь страна без облаков, здесь друзья и мир известный, добрый, теплый, без углов. Мы побывали с вами в Хорватии, и я вам хочу сказать, в один из моих приездов в эту прекрасную страну мы поехали с моей прекрасной подругой на Плитвицкие озера. Я увидела, как солнце рисует радугу на этих великолепных водах. Вы знаете, это невероятное зрелище, но солнце не только рисовало радугу на этих водах, оно реально играло музыку Плитвицких озер.

Ну что ж, а из Хорватии я вас приглашаю в другую очень интересную страну, которая недалеко от Хорватии находится. Я говорю о Сербии. Из моей поэтической карты мира, посвященной Сербии, вы узнаете много интересного, что в Сербии принято и как люди воспринимают свою страну. Сербия. В стране приняты два флага. Здесь очень любят кофе с мятой и мармелад на черном хлебе. Здесь родился император Константин, создавший Римскую империю. Мое произведение называется «Два флага Сербии». Два флага Сербии, Балканы, талант, кустурицы и снег – и сербский кофе с мятой пряной. Дух императора, разбег, среди римских терм целебный воздух, средь сербских гор полет шмеля. Здесь русских любят и не только, в молитве сербская земля. На сочной ягоде росинка, здесь ароматный чай из трав и белый город весь в дождинках. На черном хлебе мармелад. Вот так мы с вами попутешествовали по Сербии и попробовали очень вкусного мармеладного черного хлеба. Советую, это очень необычный и очень завораживающий вкус. А из Сербии мы снова полетим с вами в Китай. Китай удивительный, серьезный, прекрасный. И даже само название «Поднебесное» – Китай. Китай таит в себе огромное количество тайн, которые до сих пор не разгаданы, которые до сих пор являются тайной для Вселенной. Поэтому Китай, он вдохновляет меня на целую серию стихотворений, посвященных ему, великому и совершенно незыблемому Китаю.

Китай, космический, бесценный, бриллиант земли, янтарь вселенной, природы сказка и весны. Твой красный цвет приносит счастье, Китай добра и дружба власти. Нет радости конца и края, Конфуций, Дао, мир Китая. Почему нет радости конца и края? Я скажу вам, Конфуций когда-то, почти 2000 лет назад, сказал: «Вы приехали издалека, нет радости конца и края. В Китае очень любят гостей, и я надеюсь, что это маленькое путешествие перенесло вас в эту страну удивительных ароматов, удивительной культуры и потрясающих друзей». А сейчас вас ждет еще один радиоподарок, и этот подарок смог осуществиться благодаря правительству Ульяновской области, благодаря советнику по культуре губернатора Ульяновской области, благодаря Светлане Викторовне Горевой, которая помогла нам записать мои сказки для радости. Сказки были записаны в студии звукозаписи «Турок». И сейчас вы услышите сказку «Мечта». Моя сказка «Мечта» была написана мною много лет назад. И я хочу вам сказать, основываясь на своем опыте, что никогда не отступайте от своей мечты. Она обязательно постучится в вашу дверь и обязательно придет к вам. Потому что сколько бы вы ни мечтали, мечта всегда реальна, если в нее верить. Я приглашаю вас послушать сказку «Мечта» в моем исполнении, записанную на студии «Турок». Инклюзивный фестиваль культурных коммуникаций «Возрождение человека». Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг. Сказка для радости «Мечта». Среди моря океана, среди сказочной воды, вырастает из фонтана сон чудесной красоты. В этом сне забавный гномик в разноцветном колпаке, в этом сне с глазами зонтик, мысли счастья налегке. Двери в сказку отворяем, воздух свежий и трава. Три коня пасутся рядом, эх, шальная голова! Про жемчужину лесную сказку сочиню такую. Шелестит зеленый мох, земляничный слышен вздох. Под кустами земляники показался колобок с челкой милой лесной, носик мокрый и смешной. Покатился колобок, мы за ним, он наутек. Вдруг в лесу открылись двери. Солнце всходит, белки скок. За дверями царства леса, сказки сказочной завеса. Среди елей и берез царь лесной поймал стрекоз. В перламутре крылья их получился такой стих. На верхушке ели теплой приземлились две совы и судачат, словно куры, словно совы все правы. Тут услышала соседка, что царевна в жемчугах поселилась в лесе редком. А другая сова: «Ах!» Будто та царевна слышит всех, кто был в этом лесу, будто сердце ее дышит морем. Вышел вдруг пастух. Зазвенел в свой колокольчик, показалось две овцы, одна толстая, как бочка, а другая, как костыль. Пастушок облокотился на пригорок под сосной, лес вздохнул, пастух влюбился в сон, что видел под луной. В этом сне, в прекрасном платье, среди жемчуга и звезд девушка. Хоть где узнать бы по глазам среди стрекоз. Жемчугом она покрыта, жемчуг бусы и серьга, вся из жемчуга сверкает,
даже белая нога. Нет красы такой на свете, что сравнится с этим сном. Наш пастух уснул в кювете. Птички, овцы, все при нем. Видит он мечту свою, девушку жемчужную. Открывает глаз пастух, а сова над ухом, ух! Растворился сон жемчужный. Дождик капает на грудь, как мечту свою увидеть. Хоть минутку, где-нибудь. Нос повесил наш пастух, а сова над ухом, ух! Что ты, молодец, грустишь? Что ты с овцами сидишь? Ты ищи свою мечту. Сон сбывается к утру. И пошел пастух в рассвет. Там, где лес и 100 планет. Шел канавой, шел болотом, пробирался лесным бродом. Сердце бьется, он идет, тихо песенку поет. Появись, моя мечта, ты сбывайся, красота. Ты реально, знаю точно, не помеха мне верста. Шаль лесная зашумела, ночь лесная зазвенела, звезды в танец собрались, закружились, понеслись и рассыпались по лесу. Пастух сел и ноги свесил. На горе лесной сидит, вдаль лазурную глядит. Вдруг на облаке ночном появился светлый дом. Крыша, окна, все из света. Будто дом — одна планета. Дом покрылся синевой, дверь распахнута, и, ой, на пороге стоит рыба. Хвост гигантский, вся как глыба, только круглые глаза светят, словно бирюза. Пастух видит и девица, он не верит. Может, спится ему сладко на горе? Рыба в яркой чешуе проплыла по небу тихо. «Нет, не сплю! Вот это лихо!» — рассуждает сам пастух. Совы снова в ухо. Ух! Ночь прошла, и солнце всходит. Пастух места не находит. Что то было? Видел сон? Где же? Где же светлый дом? Снова в путь пастух идет. Снова песенку поет. Белки рядом, овцы ждут. Мысли за мечтой бегут. Прошел лесом, прошел полем, даже озером проплыл. Без любви себя не волить нет совсем пастуших сил. Груша, сочная ракетой, приземлилась в пастуха. Подкрепились силы где-то, как орешки и труха. А мечта опять зовет ярким лозунгом вперед. Ночь опять накрыла мир, снова звездный будет пир. Бирюзовый проблеск быстрый, как холодный лед зимой. Рыба снова, глаз игристый, снова ноги под сосной. Кто ты, рыба? Отзовись или просто удались. Я не рыба, я удача. Я показываю путь, ты иди, иди не плача. Цель ты видишь, не забудь. Снова клюквенный рассвет, солнце яркий-яркий свет. Среди солнца облаков небо сказочный покров. Защищает, помогает, дарит радость и любовь. В лучах солнца и весны, как дыханье тишины, раковина показалась. И размером с полстраны. Перламутром отливает и алмазами сверкает. Бирюзовый ободок опоясывает бок. Раздается клавесин, тот, что слышим у картин. Раковину открывает эльф. Послушайте, один. Пастух смотрит и не верит. Но не может быть такого. Раковиной на небе, может, снится мне корова. Он щипает себе глаз. Продолжаем наш рассказ. Внутри ракушки чудесной, в центре неба синевы, он увидел стан прелестный, стан жемчужный.
крик совы. Дева та была из сна, вся жемчужная она. С неба лестница струится, словно белый водопад. По ступенькам идет львица. Глаз горит, глаза слепят, золотым цветным шифоном отливает ее шерсть. Сказки верь, ты в сказке дома, львица здесь тебя не съест. А за львицей идут гуси в ярких бабочках смешных, все в улыбках, все без грусти, музыка средь тишины раздается нежно, мягко. За гусями на столе выезжают два барана, все рога их в серебре. За баранами акула в платье длинном, непростом. Пастуху чуть-чуть икнуло. Вот он, сонный сказки дом. «Неужели наяву?» — спрашивает он сову. Вдруг подул клубничный ветер. Потемнело все вокруг. Солнце диск стал мал и светел. Лестница пропала вдруг. Озирается пастух, ищет деву. Дева тут, рядом с ним. Сидит, сверкая, жемчугами наполняя лес и поле, и закат, как ребенок пастух рад. Рядом с ним его мечта, и реальна, и чиста, и жемчужной красотою упивается с листа. Он нашел ее одну, он поверил, он согнул ветви все в лесу сомнений, жемчугом вознагражден. Через тернии мучений он с мечтой вошел в свой дом. Надо верить и мечтать, никогда не отступать. Жизнь подарит много силы, чтоб мечту найти красиво.

А сейчас, по традиции, снова стихотерапия для позитива. Это целая большая серия стихотворений, написанных для ваших улыбок, для вашей радости, для того, чтобы было хорошо и тепло, и светло на душе. И я сегодня хочу подарить вам произведение, которое написано в 2011 году. Оно называется «Просто так». «Солнечные зайчики на моей душе, облака, как пальчики, солнце в шалаше. Он сплетен из сказочных яблочных ветвей. Слышно песню тихую, милый соловей. Здесь ларец из образов, здесь любовь, семья. Морем очаровано море бытия. Пусть ваше бытие будет очаровано морем прекрасных мыслей и прекрасного летнего воздуха. А летом царят прекрасные бабочки, поэтому я запускаю ваше настроение, мое маленькое произведение, посвященное бабочкам. Бусинами разными рассыпалась радуга плюшевыми кольцами. Маки зацвели. Дней бумажных надо нам, чтобы не расстроиться, чтобы разноцветные фонари зажгли. Мир горошком вымощен. Средь цветов и радуги дождь играет с крышами. Календарь висит. Незабудок надо нам, желтых, удивительных. В незабудках-бабочках счастье прилетит. И к вам обязательно, обязательно прилетит счастье все в незабудках-бабочках. Наша программа подходит к концу, и сейчас по традиции снова музыка Тиграна Джаггера. До следующих новых радостных счастливых встреч!

0: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria and Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи...
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Из регионов.
3: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
4: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
5: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
4: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
5: Так, это станица Славинская, Краснодарский край. Ныне там город Славинск. Сейчас.
4: У вас большая семья была? Сколько детей было?
5: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
4: Старшая?
5: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... Вот, в это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, ему, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар. Мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны, яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла, вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала, и давали нам, когда она шла, на субботу шла домой, мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот... Очень любила абрикосы. Как гляну. Абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот. Я 3 штучки сорву быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она... Сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да, Вальке, ты оставь пышки». «Да, я скажу, что мыши изъели». Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая. Чувство не так, это я виновата, меня лупить надо. Я промолчала, а утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота, и все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные. А я кожу не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это человек зрячая была. Я унюхаю, где уже, и уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая, и качели. Я говорю, а можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. А покачай, покачай, покатай, покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю, накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла. Как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
4: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
5: Лампу, зажги лампу. Зажигала всегда девочка постарше. А, ну, не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, день и ночь. И была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу. Чтобы бензин, чтобы не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, да я сейчас зажгу, я зажгу. И соль кинула прямо при них же. Но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кручусь, кричусь. Я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла. А сама думаю, кручусь возле него, бегаю. А туда боюсь спуститься. Потому что как я спущусь? Я же утону там. И... Бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет приедет летом и зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в этот поезд. И поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка, видно, была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире. А потом оттуда был... Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то. Сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою. Я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? А я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
3: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
5: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
3: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
5: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
4: Да, у нас тоже так было.
5: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
4: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
5: В школе хорошо кормили. Да?
4: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
5: У нас радио провели в школах. Раньше не было, а потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
3: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
2: В каком году вы родились?
6: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская, в общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером. он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился: папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. А они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы Саницу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Нет. Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины. Я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Но в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые. Так вот, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. Огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом: подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот он, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартира хорош, маленький, плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет и в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много, поворачивается и уходит, а нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
4: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
6: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, я, правда, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через 2, где-то, наверное, 5 часов, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
4: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
6: Бомба у соседей там упала в огороде. Меня осколками...
7: 43-й год, скажем.
6: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
4: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
6: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре, в станице. Говорит, сходите, хоть батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
4: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
6: Ну да.
4: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
6: А, вот помню...
4: Победы.
6: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, или не игруши», там люди пели. А потом...

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играет для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. Нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего, поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя

0: потратил. Там же мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он же тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
0: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там, на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется. Хемер. Это недалеко уже от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
2: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев.
1: Угу.
3: У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы, продай. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, Это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и, ну, как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
2: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, на полгода было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
2: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала. Ага. Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом же на работу пошла, а я... этой люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
2: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
5: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
2: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование. Сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
5: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной в поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал, уже 4 машины нас. Вот, на дому мне приходят, стрижку делают, на дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко. И сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
2: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
1: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
2: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
1: То есть это сольный саксофон, да?
2: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом... песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
1: Но это уже в составе другой группы, да?
2: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гелиевны.

0: Таня, расскажите, пожалуйста, про Петю. Насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Ну, Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе «Грота» для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе «Ухтинском музыкальном центре» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. Четыре раза в неделю у него тренировки. Четыре раза в неделю занятия в музыкальной школе и в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. Три года, когда его вывозили после операции, после удаления второго глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персонал. И с таким чувством он запел, что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Потом он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Петя, он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет у нас уже традиция, каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми стилями люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленький, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик рыба. На что он, обидевшись, сказал: я не рыба, я рыб.
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Витя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Нори, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да. Угу. Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос маме. А как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один. С папой его целый весь день на работе. Но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет. То есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет. Он больше любит пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, гнится, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментам. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место... Как назывался конкурс?
2: Восхождение.
1: В конкурсе восхождения, и его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И... прошел следующий тур.
1: Финал
2: уже, получается, финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете. А кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: Ну, утром у Пети тренировки по будням. Понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А музыкальная школа находится в школе Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда. Ну, а уж из школы забираем, кто дома.
0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет. Ну, именно по городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно, с тростью умею ходить вообще по улицам и в подземные переходы. Вот у нас недавно на пространственной ориентировке мы изучали подземный переход.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих для незрячих». В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
7: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
9: Здравствуйте, дорогие!
7: и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
8: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник День международной солидарности трудящихся, ну а теперь День весны, труда и просто хороший праздничный день.
7: Ну как не радоваться этому? С праздником!
8: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, матери Туринска. Мы об этом еще не слышали.
9: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
7: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
9: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
7: Здорово.
9: Поступил в социально-экономический техникум Родник, опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про Родник, она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну, и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна, часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринска», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд, появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там, консерву открыть или что-то на ходу. Но, тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали. Если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже 2 раза. Возле Гуляй-Поля мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске, мы как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают, и мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
8: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
9: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают. Вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
8: А ну настроение и... здесь?
9: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня, необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
8: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
9: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань, я разговаривал с предпринимателями, предприниматели у нас же люди занятые, они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жительницы, пятницы, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
8: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
7: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторович, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторович, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют, возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
8: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
9: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется — благотворительный фонд Матери Туринска. Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами, со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому, когда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким.

0: на сиденье, на матрасике, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
1: Будем брать.
2: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
0: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
1: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем небо над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
2: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо!
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью

0: Инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно,
0: в доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Свободное плавание.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Ирина Андреева. И сегодня мы поговорим о том, как живут люди, которые запросто могли бы оказаться в психоневрологических интернатах, провести там всю свою жизнь и никогда не узнать, что такое жизнь самостоятельно. Некоторые из них могли бы жить вне интерната, но это была бы жизнь в одиночестве, без возможности решать элементарные бытовые проблемы. К счастью, такой участи этим людям удалось избежать, потому что их поддержал и продолжает поддерживать благотворительный фонд «Творческое объединение «Круг». Это организация, которая делает, на первый взгляд, совершенно невозможные вещи вполне возможными. Там помогают людям с тяжелой инвалидностью не только найти работу с достойной зарплатой, но и научиться жить самостоятельно в городской среде тем, кому это сложно. О том, как такое стало возможно, мы поговорим с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень. Марина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давайте сначала просто расскажем нашим радиослушателям о том, какие направления есть в фонде. Я знаю, что их очень много. Это не только работа, но и что еще?
6: Главное для нас направление — это сопровождаемое проживание. Если сравнивать масштаб нашей деятельности, связанной с сопровождаемым трудоустройством, то он более значителен, чем количество людей, которым мы оказываем услуги сопровождаемого проживания. Порядка 300 человек у нас работает, 300 человек с инвалидностью. Порядка 30 человек у нас живут в квартирах, которые мы обеспечиваем в разных форматах. все остальное — это дополнительные опции. Например, психологическое сопровождение — это необходимость, потому что люди с нарушениями здоровья, особенно с нарушениями психического здоровья или люди с интеллектуальными особенностями, они в психологе нуждаются по определению. Но я думаю, что и не только они. По сути, в современном мире в психологе нуждается каждый, но в данном случае это абсолютная необходимость, мы считаем. Мы занимаемся социокультурной адаптацией, как это называется в формальных документах. И это означает, что мы устраиваем экскурсии. В нашей программе не только работа, но и занятия досуговые. Это театральные занятия и музыкальные занятия. У нас бывают прекрасные встречи. Ну, в общем, если бы я жила в Советском Союзе, наверное, это было бы чем-то похожим на УПП ВОС. В УПП ВОС было общежитие, и квартиры давали кому-то, была работа, в УПП ВОС был Дом культуры. В общем, по сути, мы эту схему в чем-то воспроизводим.
5: А если говорить про трудоустройство, то чем люди с инвалидностью занимаются?
6: У нас так сложилось, что мы создали очень серьезное керамическое производство. Причем, когда я все это начинала, я была практически единственным учредителем благотворительного фонда. У меня есть соучредитель Сергей Флетин, и он шутку, в которой есть доля шутки, называет себя бенефициаром номер один. Потому что Сергей больше всего помогал и помогает мне тем, что ориентирует меня в понимании того, что требуется нашим подопечным. Но все то, что мы строили, по сути, реализовывалось мной в единственном числе. У Сергея нет опыта работы ни управленческого, ни административного. Я хотела сказать, что мы начали с помощи слепоглухим. И люди, которым мы помогали, этих людей мы хотели каким-то образом занять, обеспечить им занятость. И в конечном итоге оказалось, что лучше всего справляются незрячие и слабовидящие люди с лепкой. Это наиболее им доступно. Вот у нас есть керамическое производство. Оно продолжает работать и развиваться. И при этом на сегодняшний день порядка 10%, а даже меньше, может быть, у нас люди с сенсорными нарушениями, слепые, глухие, слепоглухие. А основной контингент — это люди с интеллектуальными особенностями и психическими расстройствами. И это те люди, которые не могут найти себе, как правило, работу на открытом рынке труда. Вот им мы предоставляем место, обучаем их. Обучаем не в смысле, а сажаем их в класс, а на рабочем месте даем им осваивать операции, функции, которые могут быть востребованы в производственном процессе. Кроме керамики у нас есть еще и художественные мастерские, есть мастерские, которые создают изделия из текстиля. Мы очень красивые шоперы делаем, сувениры текстильные. Да, у нас есть очень такая серьезная мастерская озеленительная, в которой мы создаем композиции из горшечных растений и высаживаем их в кашпо, создаваемые в наших керамических мастерских. Ну, вот, кажется, я ответила на вопрос более широко, чем надо было. Чем мы занимаемся и какую работу мы предлагаем нашим подопечным. Слово «подопечное» мне больше нравится, чем слово «клиент». Во многих благотворительных фондах говорят «клиент». Не знаю, я такая еврейская опекающая мама.
5: А еще есть слово «благополучатели».
6: Благополучатели тоже можно, но да. Ну, да, я эти два слова употребляю в своем лексиконе.
5: А что такое сопровождаемое проживание? Вот для тех, кто впервые слышит это словосочетание, а кто там кого сопровождает?
6: Это тоже сложный вопрос, потому что много видов сопровождаемого проживания мы развиваем. Вид сопровождаемого проживания зависит от, как говорят, нозологии, от того, с какими нарушениями мы имеем дело. И разница, она в том, в каком объеме сопровождения человек нуждается. Например, у нас есть слепоглухие, которых мы много лет уже сопровождаем, и они нуждаются в небольшом количестве услуг по запросу. Ну, надо про слепоглухих, я могу сказать дополнительно, что Москва в этом смысле очень богатый с точки зрения инфраструктуры город, и поэтому наши слепоглухие пользуются такси, они пользуются заказом продуктов, они пользуются, опять же, услугами сопровождения, на которые они имеют право, могут вызвать себе тифло-сурдо переводчика, который, по сути, для них это тот, кто доведет их в поликлинику или в какое-то другое учреждение, поможет и организует все.
5: А это бесплатная услуга?
6: Бесплатная услуга, которая у слепоглухих, если они тотально незрячие, они имеют право на 240 часов в год, у них это записано в ИПРА. Но, кроме этого, мы тоже, как фонд, можем, или фонд соединения, который поддерживает слепоглухих, в каких-то случаях обеспечивают сопровождением. Главное, что у нас в Москве организована эта служба. Есть люди, которые профессионально это делают. То есть они получают за это зарплату, и они научились общаться со слепоглухими, научились понимать их нужды, понимать их особенности. И в этом смысле это очень хорошо, потому что в других городах в ИПРА сопровождение записано, а сопровождающих нет. Ну, да. Но в любом случае наш фонд был у истоков создания службы сопровождения слепоглухих. Я этим очень горжусь. Сначала это были волонтеры, которых мы собрали, потом эти волонтеры прошли небольшие курсы, позволившие им быть трудоустроенными для выполнения функций сопровождения. Вот с тех пор, благодаря фонду соединения, эта услуга оказалась вписана в ИПРА. И да, теперь это, в общем, для слепоглухих тот ресурс, который уже привычным стал.
5: А правильно ли я понимаю, что когда мы говорим «сопровождаемое проживание», это значит не обязательно, что человек живет в квартире, которую арендует фонд, но человек может жить у себя дома и пользоваться какими-то услугами?
6: В нашем случае этого нет. То есть он может пользоваться услугами не нашими, то есть теми, которые ему обеспечивает фонд соединения или государство. В нашем случае понятие «сопровождаемое проживание» — это именно в квартирах, которые обеспечивает фонд. Существует понятие «надомное сопровождение», но мы не практикуем пока сопровождение в квартирах, где живут наши потенциальные благополучатели. Значит, я рассказала про слепоглухих, на них я побольше остановилась, но кроме этого есть еще люди, которых мы выводим из интернатов, социальных домов. Раньше это называлось психоневрологические интернаты. Это люди, которых определили как имеющих высокий реабилитационный потенциал. Несмотря на то, что такой человек фактически с рождения был в системе социального обслуживания, в возрасте там 30-40 лет они сейчас учатся жизни в городе, учатся всем необходимым навыкам для того, чтобы пройти межведомственную комиссию по определению их способности к самостоятельной жизни, и после этого получают квартиру. Уже 5 человек наших благополучателей получили квартиры, но сейчас есть еще 8 человек, которых мы сопровождаем в направлении получения квартир. Кроме этого, есть люди, которые не смогут получить квартиры, либо потому, что они, будучи сиротами, имеют право на какую-то часть недвижимости в каком-то помещении, принадлежавшим их родителям, но жить там не могут. И это еще одна опция, которую мы реализуем. Мы этих людей сопровождаем, ну, в долгосрочном режиме. Это значит, что в нашей квартире человек сможет жить до тех пор, пока не придет то или иное решение для его жизнеустройства. Но это гораздо лучше, чем жить в интернате. Ребята, которые к нам попадают, они очень мотивированы на выход из интерната. Они очень ценят то, что нам удалось их оттуда забрать. И вот таких людей мы будем сопровождать долго. Есть еще люди на колясках. Вот если высокий реабилитационный потенциал для получения квартир, это люди с интеллектуальными нарушениями, как правило. А вот недавно мы начали сопровождать людей на колясках, в том числе тех, кто нуждается в круглосуточном уходе. Вот таких людей мы тоже берем к себе в сопровождаемое проживание. И это еще один вариант, который требует круглосуточных сменных ассистентов. И мы гордимся тем, что мы осваиваем и этот круг благополучателей, которые благодаря нашей структуре могут жить не в интернате, а в квартире. Есть совершенно замечательный проект, который я очень люблю. Мы 4 года сопровождаем девушек с тяжелыми множественными нарушениями развития. Есть такая аббревиатура ТМНР. Эти девушки вместо того, чтобы из детского интерната пойти в психоневрологический интернат, они оказались у нас, и теперь мы начали получать субсидию от департамента соцзащиты и считаем, что эти девушки будут до конца жизни с нами. Мы будем решать их жилищные проблемы, потому что сейчас они живут в квартире, которую арендует фонд. А все-таки они имеют формально право на жилье. Но это уже такие вопросы технические, которые мы будем постепенно решать.
5: Как вообще возникла идея организовать сопровождаемое проживание? Вот почему вы решили этим заняться?
6: Вообще-то на поверхности лежит эта нужда в этом. Началась у нас эта история с Мишей Ильиных, слепоглухого, нашего благополучателя. 11 лет назад начал к нам приезжать, будучи человеком одиноким, живущим в Сергиево-Посадском районе, в коммунальной квартире и находящимся в депрессивном состоянии на тот момент, потому что у него за год до того умерла жена, и он совершенно не представлял себе, а как он будет жить дальше. Он приезжал к нам, ехал в одну сторону 4 часа, когда он из своего риммаша ехал с собакой-поводырём. И вот тогда возникло понимание того, что нам каким-то образом, ну, Мишу нужно где-то расположить на ночлег. А с собакой это оказалось очень проблематично. И тогда, в 2015 году, у нас появилась первая квартира. В этой квартире Миша жил постоянно со своей собакой. Это было в шаговой доступности от мастерской, в которую он начал работать и был счастлив тем, что у него получается, и что его руки кому-то нужны, и что он может зарабатывать. И потом, поначалу мы эту квартиру использовали и как рабочее общежитие, то есть люди, которые приезжали там из Коломны, тоже могли там ночевать.
5: Общежитие в хорошем смысле, да? То есть не то, что там по 10 человек в комнате.
6: Там не было по 10 человек в комнате, но было по 4 человека в комнате. То есть мы его наполняли достаточно интенсивно. 3-4 человека в комнате было, потому что это было кайфово для слепоглухих, для которых тогда открывались новые возможности. Потом постепенно это общежитие превратилось уже в квартиру сопровождаемого проживания, в которой жили наши слепоглухие и наши первые благополучатели, выходцы из интерната, на которых я оформляла опеку. Вот. А сейчас у нас 8 квартир. Из них 6 мы арендуем, даже 9 квартир, из них 7 мы арендуем, а 2 из них мы получили в пользование безвозмездное от Департамента соцзащиты. И в этих квартирах у нас живет сейчас 30 человек.
5: Часто ли приходится устраивать сбор средств на нужды фонда в целом и конкретно сопровождаемого проживания?
6: Вот с этим у меня не очень хорошо. Я не Лида Мнява, я не великий блогер. И если в прошлом году мы сумели собрать 900 тысяч рублей на ремонт помещения, в котором теперь живут колясочники, и собрали мы их, эти 900 тысяч, благодаря блогеру Ольге Савельевой, которой мое великое почтение и благодарность. Вот, а когда мы решили попробовать в этом году опять на планете завести сбор и попросить Ольгу нам помочь, она нам сказала, что фондов у нее 17, и мы по 2 раза она не помогает. Вот сейчас из 1 700 000, которые мы пытаемся собрать, у нас собрано 180. И в этом смысле все не так просто. Не все получается, как хотелось бы. Но я могу сказать, что мы необычный фонд. Мы живем не только за счет сборов, мы живем 25% нашего бюджета, а бюджет у нас, годовой оборот в прошлом году был 100 миллионов, и 25% обеспечивает реализация продукции наших мастерских. И это немало, и этой цифрой гордимся. Порядка там 60% нашего бюджета составляют гранты. Сейчас появились у нас уже последние 3 года субсидии Департамента соцзащиты, что очень отрадно, потому что это путь к устойчивости, с моей точки зрения. Вот, ну, вот так.
5: Вы сказали, что квартира для Миши была в шаговой доступности от мастерской. А вот все квартиры находятся так близко или из каких-то людям приходится ездить?
6: Ну, в данном случае те квартиры, которые мы арендуем на коммерческой основе, мы выбираем именно помещение, которое близко от работы. У нас есть 2 квартиры в Некрасовке, а находимся мы на юго-западе. То есть там ехать из Некрасовки на юго-запад там 1,5 и больше часа. Мы стараемся таких решений избегать. В основном квартиры, которые мы арендуем, это то, что находится буквально там в 15 минутах ходьбы от мастерской.
5: Если говорить про людей, которые там живут, они между собой как-то дружат или живут просто как соседи? Или это скорее одна большая дружная семья, где там праздники совместные устраивают, какие-то беседы по вечерам?
6: Беседы по вечерам, я не знаю, много ли в наших семьях бывают беседы по вечерам, но они бывают. Как в любой семье, это скорее, конечно, семейный формат, и я стремлюсь к тому, чтобы люди, которые живут в квартирах, у нас есть квартиры, в которых живет там 3 человека или 4 человека, а есть квартира, в которой сейчас живет 7 человек, вот, в том числе колясочники. Та квартира, которая ориентирована на долгосрочное проживание совместное, в ней мы ведем большую работу по формированию здорового семейного климата. И это очень непросто, потому что мы имеем дело с людьми, которые выходят из интерната. Очень интересно то, что они очень не хотят повторения своего интернатского опыта. Поэтому они стараются устраивать жизнь по-другому, но не всегда получается, и зачастую в этом нужна помощь, в первую очередь психологическая. Мы ее оказываем. Мы стараемся устраивать экскурсии и какие-то совместные мероприятия, и празднуем вместе Новый год. И, в общем, в этом направлении у нас большие замыслы. И, в общем-то, ну, это хорошо.
5: Расскажите, пожалуйста, учат ли ребят каким-то бытовым навыкам, и как это происходит?
6: В основном те, кто к нам попадает из интернатов, это люди, которые все-таки имеют базовые бытовые навыки, но, живя у нас, они, безусловно, обучаются их хождению в магазин и приготовлению еды. Очень важная история, когда мы водим их покупать одежду, чтобы такой слегка гопнический стиль одежды, который принят в интернате, сменился на более культурный и эстетичный.
5: А почему в интернате такой стиль?
6: Не знаю почему. Ну, то есть исторически так складывается. Но люди в интернате одеты, если вот те, которые выросли и никогда не видели такой более культурной среды, да, там какие-то спортивные штаны. Мы рассказываем о том, каким должен быть стиль одежды, как нужно одеваться, как приходится бороться, потому что я позволяю себе бороться, потому что можно было бы сказать, ну, тебе нравится вот такое, вот тебе нравится такая прическа, вот, а давай вот попробуем. То есть теоретически можно было бы сказать, ни с чем не бороться. А практически мы ведем в магазин, показываем в зеркало, как можно, приводим хорошего парикмахера и показываем, как можно. И я считаю, что это важно.
5: А ребята прислушиваются к советам, или у них есть такое протестное настроение, что «а я лучше знаю»?
6: Начинается с протестного настроения, постепенно все-таки побеждает здравый смысл и культура.
5: Мы сегодня говорили с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень, обсуждали тему сопровождаемого проживания. Спасибо вам, Марина. Это было очень интересно. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Ирина Андреева. До свидания.
4: Свободное плавание.
7: Вы слушаете Радио ВОС.
8: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня со мной на связи из Ростова-на-Дону замечательный человек, исполнитель песен очень разных. У него очень богатый репертуар, и он очень активный. И сейчас ему на всем расскажет. Это Владимир Васильевич Полихин, ветеран Афганистана. Добрый день, Владимир.
10: Добрый день.
9: Владимир, вот как так случилось, что ты потерял зрение? Вкратце нам об этом расскажи, в трагическом моменте.
10: Ну, если вкратце, то в 82-м году, в декабре, под Новый год, ну, подорвался на мине, на противопехотной, ну, и потерял зрение. И вот с 83-го года...
9: Это в горах где-то было,
10: по
9: да?
10: По нынешнее время... Ну нет, я аэропорт у нас, охранение аэропорта, я в Кандагаре службу проходил, и аэропорт охраняли, и там переходили, а под Новый год у нас всегда праздники, это для нас такое было самое место, самые дни такие, когда праздники, то минировали там, ну, короче, подлавливали нас, ну и переходили там с другом и подорвались.
9: Да, это, наверное, сейчас вспоминаешь уже так-то это легко, а вообще-то, наверное...
10: Ну, сейчас, конечно, сейчас-то уже прошло.
9: Время вылечило
10: времени?
9: Немного,
10: 40,
9: да?
10: 40 с лишним да. лет уже прошло, так что оно уже сейчас воспринимается. Это уже не зрячим, я уже 2 раза живу дольше, чем зрячим. Я в 20 лет чуть-чуть. Я январский.
9: А сколько ты на тот момент прослужил?
10: Ну, 1.5 года. У меня в апреле дембель был, а я в декабре потерял 80. старого.
9: Ну что ж, тем не менее, вот этот вот период тяжело переживал, да, наверное, когда лишился зрения?
10: Ну, конечно, первые, так сказать, первые годы были тяжело, конечно, но, слава богу, как-то меня сразу, или не сразу, а подхватили с организацией с нашей.
9: Реабилитировали, в общем, да?
10: Ну, как бы, да. Шульга мне Константин Федорович подмог хорошо тоже. Мне сначала хотели в Азов, но потом он сказал, нечего там делать. Сюда, в Ростов, в общежитие место дали, в принципе. Ну и пошла моя рабочая, так сказать, жизнь. Слепецкая.
9: Слушай, раз мы сейчас заговорили вот про Афганистан, да, про вот этот случай, который трагический, да, случился в твоей жизни. Давай, наверное, песню послушаем, связанную с Афганистаном. Какая это будет песня?
10: Ну, это будет «Кукушка» песня. Это сама наша такая афганская песня. «Кукушка» называется.
9: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полехина на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин на связи из Ростова-на-Дону сегодня с нами. Замечательный певец. Скажи, пожалуйста, когда в твоей жизни появилась песня? Еще до того, как вот эта трагедия с тобой произошла? Или после ты уже к этому пришел, к песне? Как вообще?
2: Ну, вообще, конечно, на гитаре. Так, ну, как дворовые песни. Я с класса 8-го, наверное, уже начал. Как с девчатами стал дружить сильно. И пошло дело. Гитара.
1: Тогда это было как бы модное увлечение, да?
2: Ну да, это первый парень, можно сказать. Вот. Ну, в армии брынькали потихоньку, там собирались. Но уже после армии, вот это, когда зрение потерял, в Ростов меня сюда приехал, устроился на работу, все в общежитии. Ну и знал, что оркестр у нас тут и был хороший. Леонтий Гасрета у нас вел его. Ну и он меня в оркестр послушал, ну и все, и пошло дело. И вот я с 85-го, да, с 85-го года, и до 93-го, по-моему, последний раз у нас было. Нет, до 2003-го. Вот у нас в оркестре я занимался.
1: Ну вот работа в оркестре, это, как сказать, такой опыт хороший, да, коллективного творчества, что-то для себя открываешь, обогащает.
2: Конечно, у нас большой же оркестр был, у нас там, ну и духовые, и электронные. То есть у нас там сколько, наверное, человек 12, по-моему, у нас было с солистами. То есть у нас было, ну, серьезно, мы объездили.
1: Ну, а параллельно ты, наверное, пел тоже песни, да?
2: Ну, да, сам потихонечку тут как бы, сам потихонечку, потом, когда появилась возможность Adopadution, так сказать, вот это появился, ну и сам тут потихоньку сделал себе небольшую студию, так сказать, и это занимался, это записи.
1: Скажи, пожалуйста, а как вот ты для своего репертуара подбираешь песни вообще, что вот, как вот думаешь, вот эту песню я хочу спеть, как вот, песен-то очень много хороших, да? И спета, наверное, немало тобой уже за жизнь, так сказать.
2: Да.
1: Сколько приблизительно немало в багаже у тебя?
2: Ну, записанных у меня 56, по-моему, записанных.
1: А так вообще спета сколько?
2: Ну, спета даже и считать не знаю.
1: Много очень, да?
2: Невозможно, да. Не посчитать. Ну, как на душу ложиться, так и пошло дело. Тогда раньше-то и запоминалось лучше, сейчас-то, конечно, уже с годами немножко запоминается похуже. А тогда что там, 3-4 прослушал, даже можно сказать. И не учишь ее, а уже пошло дело.
1: Тем более, когда песня нравится, да, она сама по себе ложится.
2: Ну да, ложится прямо, если на душу, так она прямо сама заходит.
1: Но еще и понимаешь, когда ты все-таки поешь, вот пропуская через свое сердце, да, а все же ты по-своему стараешься немножко подать, да?
2: Нет, ну, конечно, что-то свое. Я не люблю особенно прямо копировать, ну, что-то свое. А так в основном, конечно.
1: А какие твои любимые артисты вообще из так, ну, вот, свободное время слушаешь там и так далее? Какие раньше были в молодости, какие сейчас? Кого слушать любишь больше всего?
2: В молодости Розенбаум, был Шафутинский, Токарев, был такие из шансона. А если из таких, ну, еще тогда раньше Харалов такой был певец. Вот. А сейчас Трофим. Также этот самый Розенбаум, в принципе, Санька. Ну, а из таких, ну, Михайлов, Стас тоже. Звездинский мне одно время тоже нравился.
1: Многие не знают, а вот Звездинский впервые спел песню «Очарованно, околдованно».
2: Ну, вот я ее хочу потом вам ее тоже предложить.
1: Хорошо, давай сейчас какую-то песню послушаем. Ты сказал про Стаса Михайлова. Может быть, давай в твоем исполнении какую-то песню Стаса Михайлова послушаем?
2: Ну, хорошо, давай послушаем песню. Ну, сама такая его. «Без тебя».
1: «Без тебя», да. Слушаем в исполнении нашего гостя Владимира Васильевича Полехина, ветерана Афганистана и такого заслуженного, я бы сказал, человека, известного многим в Ростове. Вот слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

зря. Незнакомые все лица о душе моей мистится, не проколачивай зря.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, я напомню, что с нами на связи Владимир Полехин из Ростова-на-Дону. Вот расскажи, пожалуйста, вернулся домой после госпиталя, наверное, уже, когда все это произошло, и как вот сложилась жизнь, ты понимаешь? Не каждый вот прям человек находит себя. Кто-то замыкается в себе. По-разному все люди, да, воспринимают, переживают те или иные трагедии в жизни, какие-то случаи. А у тебя, значит, прекрасная семья, дети, внуки. Расскажи, как ты познакомился с супругой, потому что нам, нашим радиослушателям, интересно, наверное, было бы вот узнать.
1: Ну, поначалу, конечно, было тяжело после госпиталя в Ленинградском округе. В глазной академии лежал. Привезли домой. Конечно, поначалу было все очень сложно. Прошел, вот что-то перечислял, прошел через все. Через все, ну, потом как-то мне... Я говорю, просто хорошие люди попались. У нас... Я вообще в области живу. Родился в области. Есть такая станица Милютинская.
0: Я был в Милютинском районе, кстати.
1: Вот я там родился. А у нас Морозовская была, ну, первичка, ну, как филиал областного. И у меня женщина, то, что знали с военкомата, видимо, как-то им сообщили, и приехали. Я-то и не знал, что есть такая там организация Всероссийского общества слепых. Вот, и они ко мне тогда приехали.
0: А в то время вообще сильная была организация, не то, что... Сейчас-то тоже, слава богу. А тогда вообще было просто, да, люди активные, позитивные, да.
1: Да, это ж Советский Союз инвалидов. Советский Союз у нас, в принципе, как бы инвалидов-то старались о них особо не говорить, как бы. Не, так, как секса, так и инвалидов не было у нас в Советском Союзе.
0: Ну, как бы они были, знаешь, такие, как я сказать, что еще с ними можно было потягаться. Я вот некоторых вспоминаю людей, так и гвозди забьют, и забор сделают, и построят что-то и так далее.
1: Нет, ну это понятно, ну просто не говорилось, да, вот, как говорится, не по телевизору, нигде, ни по радио, ну там если как-то проскочит и все. Ну,
0: да,
1: я себе говорю, я не знал, что есть такое Всероссийское общество слепых. А вот это ж приехали с первички женщины, ну и они меня как-то сразу раз, ну и я немножко взбодрился, потому что узнал, что и работа.
0: Женщины тебя сразу захомутали, извини за выражение.
1: Ну да. Они сразу там подарочки всякие привезли, вот рассказали, что работа, все есть. Есть, и люди работают, и не, ну, короче, меня немножко, так сказать,
0: и ты вошел в коллектив, влился, да?
1: Ну да, потом вот это ж меня направили...
0: Самодеятельность?
1: Ну, это было потом. Школа слепых прошел я в Волоколамск, меня отправили туда, я там понял, что действительно...
0: Реабилитационный центр, да.
1: Да, я понял, что это действительно можно жить и с этим. Ну и пошло, потом вот эта работа, оркестр, и как-то оно. И также в общежитии познакомился с будущей супругой, так сказать.
0: Как ее зовут? Люба, да?
1: Люба. Ну и все, вот мы с 86-го года как бы поженились в 86-м году. И вот теперь у нас уже двое детей, уже взросленькие, уже дети у меня старшие.
0: Так, а вот про внуков расскажи. Про внуков, это же гордость внука дедушкина.
1: Внука у меня, да, у меня два внука и одна внучечка.
0: Любят дедушку все, наверное, да?
1: Да, ничего, все хорошо. У нас там мне старшему уже вот 18 будет, средненькому 15, а самой маленькой моей 10 лет вот в этом году будет в мае.
0: Ну, замечательно. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, вот кто сегодня помоложе, вот смотрите, берите пример, да, что человек завел семью, детей, внуков дождался, уверенный в себе, поющий.
1: Думаешь, я
0: и про внуков дождусь. Конечно, Володя, дождешься. В чем проблема? Конечно, дождешься. Я говорю, что я сейчас вот позвонил перед эфиром, он по двору гуляет, двор свой, что-то ж, наверное, по двору сам может сделать, да, не обязательно кого-то просить.
1: Ну, как же, конечно. Нет, все практически сами уже. У меня жена немножко видит, так что мы вдвоем как бы с подглядом и нормально. Ну, что-то, если посложнее, конечно, дети, внуки сейчас уже большие, в общем, помогают.
0: Помощников достаточно, да?
1: Ну, да. Ну, это поначалу у меня квартира была, предприятие дали квартиру. Потом уже мы решили все-таки ближе к земле земле. Пора уже.
2: Ну, ты знаешь, вот в квартирах не замечаешь, как времена года меняются, да? А здесь ты выходишь, то цветочки какие-то, то аромат что-то зацвело.
1: Это раз, понимаешь, это раз. А другое то, что, ну, не зря чему. Ну, квартиры, я прожил там 30 лет. Ну, что, ну, где там гулять особо-то, не зря чему.
2: Ну, тут, да,
1: вот,
2: да,
1: у меня
2: да.
1: Жизнь, я вышел на двор в любой момент. И так же раз что-то нашел, что-то сделать. Или так просто.
2: Ну, воздухом подышал, посидел там.
1: Конечно, я говорю, просто квартира и дом это.
2: Разные вещи, конечно.
1: Да, абсолютно.
2: Ладно, так давай что? Вернемся. В общем, слава Богу, что совет, как говорится, долголетие вашей семье, что радовали внуки, радовали дети, вот продолжали своими успехами, потому что такой славный дедушка, которого не сломила судьба, а наоборот является для многих примером. Какую, Владимир Васильевич, послушаем следующую песню в твоем исполнении?
1: Ну, давай донскую послушаем. Mm-hmm. «На Дону, на Доне». «На Дону, на Доне» такая есть песня Розенбаума.
2: Ну, конечно, знаем. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полехина на волнах Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, сегодняшний наш гость, настоящий герой, ветеран Афганистана, Владимир Васильевич Полехин из Ростова-на-Дону. Владимир, скажи, пожалуйста, вот какие-то соцсети, там, может быть, кто-то тебе помогает, нету таких вещей, где можно найти, послушать твои песни? Вот радиослушатели кто-то услышит, где-то выложены в интернете, есть песни в твоем исполнении?
1: Нет, так у меня не идея. Раньше как-то я не задумывался, а сейчас, ну, раньше посложнее было, сейчас как-то... Только появились все эти дела компьютерные.
2: Ну,
1: всё.
2: Понятно.
1: Ну, в связи сейчас с таким положением, что сейчас и с интернетом, и Ютуб. У меня такая была мысль в Ютубе хотя бы завести страничку.
2: Ну, стоит, мне кажется, ВКонтакте. Может, кто-то из внуков поможет, из детей. Ну, это... Еще есть...
1: Не, ну так-то у нас в Ростове здесь, по крайней мере, ну, своим близким, то родственники у меня всех все есть.
2: Конечно.
1: Записи это все в Ростове здесь тоже кому. Ну, я-то особо как бы не считаю себе так уж прямо.
2: Ну, кому-то, ну, скромный человек.
1: Кто слушает, кто хочет, ради бога, я без проблем записал, да и все. Так тут, в принципе, как бы...
2: Скажи, пожалуйста, а в каких конкурсах, может быть, принимал участие? Куда-то, может быть, ездил? Какие у тебя с песнями связаны?
1: Ну, с оркестром у нас... С оркестром мы объездили, слава богу, господи боже, тогда я еще в конце Советского Союза, тогда уже объездили мы, в общем-то. Ну, тоже в Московском мы там участвовали, даже в 85-м году, это был зональный, по-моему, какой-то, я помню, что-то мне запомнился. А так у нас ежегодно, мы ж в Геленджик ездили, в нашем санатории, и на танцы делали там каждый год, я там, по-моему, 9 или 10 лет тогда проездили я. Ну, и так... С оркестром в основном мы были, всякие конкурсы и все такое.
2: А так сольно ты не выезжал никуда особо, да, вот чтобы там сам делал?
1: Нет, сольно это уже.
2: Для души,
1: это
2: да?
1: Уже как бы, да, это я уже так. Ну, здесь мы сейчас вот у Надежды Ивановны, наш председатель первички, она зеленую
2: лампу ведет. Зеленая лампа, да.
1: Я на ней зачастую. Ну, одно время прямо каждый раз был там, участвовал. Участие принимал не только пели, а там всякие же конкурсы. Там, ну, такое там интересное, конечно.
2: Ну, это она вообще такая энтузиаст, вот Надежда Ивановна. И она создавала такие литературно-драматические какие-то, как полуспектакли, я бы сказал, даже музыкальные.
1: Да,
2: такие,
1: да,
2: литературно,
1: вообще молодец.
2: Да, литературно-музыкальные такие программы создавала интересные.
1: Да. Вот именно так, что литературная она, там и стихи, и всякое, ну, люди читали. Ну,
2: и много людей
1: давала.
2: Приходило и послушать
1: да,
2: это все.
1: Да,
2: это,
1: да, и сейчас приходят. Да. По-моему, 20 лет будет или 25 лет вот, в мае будет это самое. Ну, а с годами, конечно, немножко, как это называется, лень приходит. Ну, и так вообще
2: уже. Ну, и внуки, и все такое, да.
1: Ну, и уже как бы она немножко уже становится.
2: Так, ладно, унывать не будем. Это просто, может быть, еще придет еще погода хорошая, настроение изменится. Опять возьмешь гитару в руки, выйдешь во двор. Да. И так далее.
1: Да, сейчас вот начнутся потепления, шашлычки, и все будет хорошо.
2: Ну да, и будет, конечно, и песни, и все. Давай следующую песню послушаем в твоем исполнении. Какая это будет песня?
1: Ну, давай мы Звездинского послушаем «Очарована, околдована».
2: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя «Очарована, околдована» на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Владимир Васильевич Полехин, ветеран Афгана, житель Ростова-на-Дону, который много в своей жизни достиг, создал прекрасную семью, внуки и так далее. Скажи, пожалуйста, какие-то вот хобби есть у тебя? Вот когда там свободное время, может, какие-то книжки слушаешь? Раньше вот в СССР, ты же помнишь, какое было радио, да, Владимир Васильевич?
1: Ну, да.
0: Можно было и спектакли, да, и литературные чтения, и бог знает, чем там только не слушали. А сейчас вот что-то ты слушаешь где-нибудь? Или читаешь?
1: Ну, сейчас вообще возможности с интернетом. Вообще это же дело. Слушаю все, также читаю. Ну, в нашей библиотеке что-то читаю, что-то слушаю и спектакли. Также все нормально. Сейчас больше возможностей. Раньше ты вспомнил, что в Советском Союзе одна передача была, и все. Потом появился трехпрограммник.
0: Да, да. Тогда нужно даже бы ждали. Ждали спектакли.
1: Так вот это же, я говорю, интересно было. Я сколько раз с женой вспоминаешь, думаю, господи, а сейчас правда, что цивилизация людей губит?
0: Сейчас все есть, а не особо-то интересно все. А тогда нужно было дожидаться, и для этого был праздник такой, понимаешь?
1: И ждали, да, я же собирались, у меня семья, вот это, не помню, как-то «Гармония» по радио была, вел, не помню, как-то его звали. Так мы всей семьей собирались, ну, тогда...
0: Виктор Татарский.
1: Татарский, вот-вот-вот, да-да-да, Татарский, да-да. И вот мы, и отец, ну, у меня-то отец тоже, и мама пела, и отец.
0: Встреча с песней, да, прекрасная была передача.
1: Да, вот каждый вечер, ну, да не каждый, а там по выходным.
0: Письма было, люди писали, да, вот. Какая душевная атмосфера
1: вообще,
0: была.
1: Она же как бы его голос этот и такое.
0: Узнаваемый,
1: Ждали, да. Ждали, действительно. Ну, а сейчас, конечно, уже я жарю, но так уж все. Убить людей.
0: Ну, вот тем не менее, ты знаешь, сегодня зато мы можем слушать то, что захотим.
1: Да, зато возможности больше.

0: Вышел любую песню, любую передачу.
1: Захотелось тебе сегодня послушать, а не тогда, когда будет по программе. Ты послушал.
0: Конечно.
1: В другое время там что-то там еще сделал и так далее. То есть, если бессонница, к примеру, взял, ночью послушал.
0: Да.
1: То есть, ну, короче говоря...
0: Ну, возможности больше, конечно, появилось.
1: Жизнь продолжается.
0: Да, все хорошо.
1: Но ты знаешь, с чем, мне кажется, хуже стало? Меньше стали как-то люди собираться вместе, вот так вот, с друзьями.
0: Вот,
1: раньше вот телефонов не было, а как мы встречались, как мы жили без этих телефонов?
0: Так мы общались,
1: да.
0: Сейчас по телефону, ну что это общение по телефону, это...
1: Да еще и текстом общаются, голосовыми и все.
0: Вот этими смайликами всякими.
1: Да.
0: Я своим детям сказал, все, мне вот это вообще даже и голосовым не присылайте ничего, только звонок, а лучше приехать. Потому как, говорю, это так общаться, так вообще лучше. Все это, конечно, удобно, может быть. Ну, мы ж уже стареем, оно как бы...
1: Ну, все равно живое общение не заменишь никогда.
0: Абсолютно,
1: это все равно, что, знаешь, ты там по радио концерт послушал, а то пошел человека вживую послушал. Есть же разные вещи.
0: Да-да-да, или все правильно. Ну, так же. Ну, что сделаешь? Мы ничего не изменим, жизнь идет вперед.
1: Ну, да-да.
0: Дети наоборот, сейчас молодежь, они это понимают, они с удовольствием собираются у нас, приезжает к нам, мы зачастую собираемся, все дети и внуки.
1: Праздники какие-то вместе, да, там отмечаете дни рождения.
0: Да, пообщались, понятно, и тут же раз, смотрю, внучки мои уже по углам сидят уже в телефонах, в интернетах.
1: Угу.
0: Все это, блин, я...
1: Но, тем не менее, я хочу сказать всем, что надо все-таки вот, когда мы заходим в интернет, я думаю, ты со мной согласишься, когда мы заходим в интернет, все-таки надо понимать, зачем мы заходим. Потому что человек, бывает, заходит и потянуло его, там, эти какие-то юмор,
0: все
1: короткие
0: подряд.
1: Видео,
0: да,
1: все подряд лезет,
0: подряд.
1: Понимаешь? А когда мы зашли, какой-то нашли хороший фильм, хороший спектакль, что такое вот для души, да? Чтобы зрение люди, особенно зрячие, не портили.
0: Потому что этот интернет, он удобно для того, что это, как я так понимаю, чтобы нужна тебе какая-то информация, например, или тот же фильм какой-то. То есть с целью какой-то ты заходишь.
1: Да, как
0: туда.
1: Инструмент полезный.
0: Да,
1: а
0: да,
1: это
0: да,
1: люди
0: да,
1: просто
0: помощь.
1: Бывает, убивают время. То игромания, то еще что-то, да, глупости всякие.
0: Ну да, причем даже в такие лезут дела, что лучше туда вообще не надо лезть.
1: Да, да, да.
0: Лучше вообще туда не надо лезть.
1: Да, потом еще вот эти вот сейчас блогеры, ты понимаешь, есть люди умные, а есть люди глупые. И люди глупые часто начинают нести всякую чушь, а другие слушают, ты понимаешь? Вот. А ты спроси, а кто ты такой, чтобы ты рекомендовал? Ты давал сам-то.
0: Учил.
1: Да,
0: вот
1: чему-то учил. Сколько, это, ну, конечно.
0: Сколько детей, как говорится, психика у них нарушается из-за этого,
1: да.
0: Что они все думают, что так просто, раз, тут тебе все это.
1: Ну, нас с тобой не обманешь. Нас с тобой не обманешь, Владимир Васильевич.
0: Мы это уже...
1: Давай послушаем хорошую песню еще в твоем исполнении.
0: Ну, давай Малежика послушаем «200 лет». Она старенькая, но такая.
1: Я вот, честно, даже и не помню эту песню. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин, Владимир Васильевич Полехин, герой Афгана. Кстати, есть какие-то, может быть, медали, боевые заслуги?
2: Да, есть, конечно. Есть. И за боевые есть, и так у меня такие здесь, у нас здесь боевая
1: памятные,
2: база.
1: Памятные, да. Ну, конечно, вы же по интересам, как сказать, конечно, конечно. Много, я думаю, что много общего, тоже это такое братство боевое, да?
2: Ну да, мы каждый год на памятник, у нас 15 февраля там встречаемся. Я всегда называю стачки, у нас здесь памятник есть. Mm. Каждый год мы там собираемся. Ну и так, когда если что-то надо, собираемся тоже.
1: В общем, взаимопомощь, взаимопонимание и так далее.
2: Ну, по мере возможности, да. Все,
1: все как у российских как и советских ветеранов.
2: Да, да, да.
1: Передавал, наверное, опыт и детям рассказывал, да, ходил и...
2: Ну, были моменты, ну, как-то я поначалу, ну, стеснялся всех этих дел. Ну, я так не люблю мягко.
1: Ясно, ты человек скромный, да, скромный человек.
2: Ну, как бы да. Ну, я просто вижу, если это кому-то надо... то я могу там что-то рассказать, например. А просто так под какой-то праздник прийти, вот там рассказывать все эти дела, было бы что хорошее.
1: Ну
2: хорошего,
1: да, да,
2: мало,
1: да, что, потому что все это трагедия на самом деле.
2: Да,
1: а,
2: да.
1: Я хочу тебя вот о чем спросить. Сегодня непростые времена. Говорят, ну, помимо того, что мы знаем, сейчас мы не будем это озвучивать, но у нас еще экономические, политические кризисы и так далее. Как будто когда-то у нас была прям такая очень-очень спокойная жизнь. Ну, так в природе, так сказать, человеческой истории, да, все равно не бывает без каких-то войн, конфликтов и так далее. Вот тут же Афганистан, да, та же Чечня и так далее, что будем перечислять, Великая Отечественная война.
2: Да,
1: вот, поэтому все это... Вот скажи, пожалуйста, как нам, по-твоему, верить в лучшее, что все будет хорошо у нас вот в будущем?
2: Ну, верить. Верить нужно всегда, пусть даже совсем плохо. А все равно жизнь она идет. И жизнь — это очень сложная штука. Есть всякие моменты в жизни. Надо готовиться всем. Молодым я своим и детям рассказывал, всегда учил, и внукам рассказываю, что жизнь — это такая штука, зебра. Она всегда где-то и наказывает, где-то бьет. Ну, а надо надеяться, тот, кто живет надеждой и такими мыслями нормальными вперед, то все будет нормально, все будет хорошо. То есть нужно надеяться, и все будет нормально.
1: Ну, не бездействовать, сидеть, да, и не бездействовать.
2: Нет,
1: надо.
2: Нет, это ждать, ждать — это самое последнее дело.
1: Я тебе сейчас еще один коварный вопрос задам такой, прежде чем мы попрощаемся. Скажи, пожалуйста, вот в твоей жизни случилась такая трагедия, я бы сказал, да? Ну, что тут говорить? Слепота?
2: Ну, трагедия,
1: не пожелаешь никому. Но тем не менее, ты вот сейчас разговариваешь, такой человек, уверенный в себе, еще раз говорю, создал семью, поешь прекрасно песни, человек творческий. Чувствуешь ты себя счастливым человеком, несмотря ни на что?
2: Ну, несмотря ни на что, конечно, да. Если у меня есть дети, если у меня есть внук, если у меня есть семья, а что человеку надо? Больше ничего не надо. В принципе, как бы все, я считаю, добился, ну, что в моих было силах. То есть все.
1: А может быть, даже и немного больше.
2: Ну, тут многие говорят, что первый раз. Как так?
1: Да.
2: Ну.
1: Я, знаешь, что хочу сказать? Я хочу тебе пожелать в жизни побольше радостных, счастливых дней, чтобы твои внуки, твои дети радовали тебя своими успехами. Доживешь до правнуков, Бог даст. Вот. И не бросай творчество, обязательно продолжай петь по возможности. Дари свое творчество людям. И спасибо за то, что ты принял участие в этой передаче. И предлагаю, прежде чем мы послушаем завершающую песню в твоем исполнении, предлагаю тебе что-то пожелать нашим радиослушателям.
2: Ну что, я хочу всем пожелать, самое главное, здоровья. Не опускать руки ни в какой ситуации жизненной. Если даже жизнь ударила так сильно, это испытание для человека. Это испытание своих сил, духа твоего. Если у тебя он все нормально воспитан, ты был в духе нормальном, родители воспитали тебя, то все будет хорошо. Не надо не опускать ни руки, ничего, идти только вперед. и все будет хорошо.
1: Спасибо, Владимир Васильевич, за такие пожелания. И объяви, какую песню мы в заключении нашей передачи послушаем.
2: «Помолимся за родителей».
1: Хорошая песня. По-моему, Сосо Певляшвили, да, ее поет?
2: Да, Сосо Певляшвили, да-да-да.
1: Да, это вот прям тут как раз у нас была перед Пасхой поминальная, это самая суббота, да, да, да, и так далее. Родители это святое, у кого ушли, конечно, да, будем надеяться, что они в лучшем мире, вечная им память.
2: Да. Все правильно.
1: Владимир Васильевич, еще раз всего доброго, до новых встреч. Еще раз будь здоров. А вы, дорогие радиослушатели, тоже себя берегите. До новых встреч. А мы слушаем песню «Помолимся за родителей».
2: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай Низкопольный, спарелью 6, направление метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
6: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материал о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига». Александр Твардовский. Василий Теркин. На войне, в пыли походной, в летний зной и в холода лучше нет простой, природный, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу, под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар парень свой,
5: чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, лишь была по нас наваром, да была бы с пылу, с жару подобрей, погорячей, чтоб идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки. Шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки. От бомбежки до другой без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей. Правды прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни было горька, что ж еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне. Делу время, час забаве. Дорог, Теркин, на войне. Как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины и начнем. А там пойдет. Дельный, что и говорить. Был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых. Во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик, он был старик чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одно, ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток. Покосился повар.
6: Ничего себе едок, парень этот новый.
5: Ложку лишнюю кладет, молвит несердито.
6: Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом.
5: Тот, спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест, сутулясь. Свой, бойцы между собой?
6: Свой,
5: переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне, насчет войны, вел беседу Теркин.
7: Вам, ребята, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружья в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй?
6: Сабантуй — какой-то праздник. Или что там, сабантуй?
7: Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первой бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался — не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю-матушку целуй.
5: Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй.
7: Сабантуй, тебе наука, враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука, это главный сабантуй.
5: Парень смолкнул на минутку, чтоб прочистить мундштучок, словно исподволь кому-то подмигнул. Держись, дружок.
7: Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь, прут немецких 1000 танков.
6: 1000 танков? Ну, брат, врешь.
7: А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет?
6: Ну, зачем же сразу 1000?
7: Хорошо, пускай 500.
6: Ну, 500. Скажи по чести, не пугай, как старых баб.
7: Ладно, что там 300, 200? Повстречай один хотя б.
6: Что ж, в газетке лозунг точен.
5: Не беги в кусты да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй — одно лишь слово. Сабантуй, но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку.
7: Вот у нас один был парень. Дайте, что ли, табачку.
5: Балагуру смотрит в рот, слово ловит жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. В стороне лесной, глухой при лихой погоде, хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просит: «Ну-ка, на ночь, расскажи еще чего, Василий Иваныч». Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. «Нет, ребята, спать пора. Начинай стелиться». К рукаву припав лицом, на пригретом взгорке меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый, крыша, небо, хата, ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он поло подтянул, икрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одаленный стомой, и лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. И едва ли герою снится, всякой ночью тяжкий сон, как от западной границы отступал к востоку он, как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой, в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной. Да чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая чья-нибудь, а то своя. Спит герой, храпит и точка, принимает все как есть. Ну, своя, так это ж точно. Ну, война, так я же здесь. Спит, забыв о трудном лете. Сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал, под сосною в покот. Часовые на постах мокнут одиноко. Сги не видно. Ночь вокруг, и бойцу взгрустнется. Только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень, сам собой он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен. Не был он отменный, ни высок, ни то чтоб мал. Но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрою. И не знаем, почему спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем, для порядка. Может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. В строй с июня, в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою, задет осколком, зажило. И столько толку. Трижды был я окружен, трижды. Вот он. Вышел вон, и хоть было беспокойно, оставался невредим под огнем косым трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном у дорог в пыли колонн был рассеян я частично, а частично истреблен, но, однако, жив вояка. В кухне с места в бой, курит и ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда. Сказка будет впереди. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться. Стой,
7: с немецкой стороны. Как с немецкой, с той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротно и повзводно, и компании свободный один, как перст подчас. Полем шел, лесною кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. «Тетка, где ж она откажет? Хоть какое все ж ты свой, ничего тебе не скажет. Только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться дай вам Бог». То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж? Своя. Шли, однако. Шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир. Из бойцов. Мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж как более идейный был там, как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай, не взорвемся, так прорвемся, будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся, что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал и я, что там, где она, Россия, по какой рубеж, своя. Командир шагал угрюмо, тоже исподволь смотрю, что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно, он в ответ и молвит вдруг. «По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук?» «Что ответить, как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд, сам поник, усы повисли. Ну а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, сказал бы ты, зайдем». Встрепенулся ясный сокол, бросил, думал, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался, не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами коноплей осторожный и серьезный вел он всех к себе домой. Вот как было с нашим братом, что попал домой с войны. Заходи в родную хату, пробираясь вдоль стены. Зная вперед, что толку мало от родимого угла, что война и тут ступала, впереди тебя прошла, что тебе своей побывкой не порадовать жену. Забежал, поспал урывком, догоняй опять войну. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел, будто так, а все иначе. «Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь». Дети спят, жена хлопочет. В горький грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей полотенце с петухами, достает, как для гостей, напоила, накормила, уложила на покой, да с такой заботой милой, с доброй лаской, такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкою своей. Вряд ли всей она ухваткой хоть когда-нибудь была, как при этой встрече краткой, так родна и так мила. И болел он, парень честный, понимал, отец семьи, на кого в плену безвестном покидал жену с детьми. Кончив сборы разговора, улеглись бойцы в дому, лег хозяин, но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посуды,
5: что-то шило при огне. А хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель, что под низ и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная, казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая, в бою огнем врага, да своей рукой зашитая. Кому недорога, упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат, на шинели той поношенной, снесут тебя в санбат, а убьют так тело мертвое, твое с другими в ряд, той шинелькою потертую укроют. Спи, солдат, спи, солдат, при жизни краткой, ни в дороге, ни в дому не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел, то и мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне. Тюк да тюк, да света рубит. Коротка солдату ночь. Знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит, рубит. На рассвете покидает дом боец. А под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец, поглядят бойцы чужие, ружья разные, ремни. И ребята как большие, словно поняли они. И заплакали ребята. И подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский, в ранний час лихого дня. Стой, немецкой, стой! Зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы перед утром боевым. Я б желал на берег правый, бой пройдя, вступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти. Я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться. Не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит? Полагаю, жив-здоров. Взять топор, шинельку сбросить, нарубить хозяйке дров. Потому хозяин-барин ничего нам не сказал. Может, нынче землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам имеет доложить. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Как плоты, пошли понтоны. Громыхнул один, другой басовым железным тоном, точно крыша под ногой, и плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу будто не они, сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Поглядеть и впрямь, ребята, как по правде желтород, холостой ли он, женатый, этот стриженный народ. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мальчишьих глаз, смерть в бою свистела часто, и минет ли в этот раз? Налегли, гребут, потея, управляются с шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит потока, и кругом чужая ночь. И уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый за холодную чертой, неподступный, непочатый лес над черною водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так, из тьмы глубокой, огненный, взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок и столбом поставил воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд, густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно, люди теплые, живые шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха. Где свои? Где кто? Где связь? Только вскоре стало тихо. Переправа сорвалась. И пока мест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод, и о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Не видать конца ночлегу. За ночь грудою взялась пополам со льдом и снегом перемешанная грязь. И усталая с похода, чтоб там ни было, жива, дремлет. Скорчившись, пехота, сунув руки в рукава. Дремлет, скорчившись, пехота. И в лесу, в ночи глухой, сапогами пахнет, потом мерзлой хвоей и махрой. Чутко дышит берег этот, вместе с теми, что на том под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги, духом падать не хотят. Ночь проходит. Нет дороги ни вперед и ни назад. А, быть может, там с полночи порошить снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах, и пыльцой лежит на лицах. Мертвым все равно. Стужи холода не слышат. Смерть за смертью не страшна. Хоть еще паек им пишет, первый роты старшина. Старшина паёк им пишет, а по почте полевой не быстрее идут, не тише письма старые домой. Что еще, ребята, старые домой? Что еще, ребята, сами на привале при огне где-нибудь в лесу писали друг у друга?

0: к зиме седой. Два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится. Показалось, что не весь, то ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, ни чурка и ни бочка. Просто глазу маята. Не пловец ли одиночка?
1: Шутишь, брат. Вода не та.
0: Да, вода. Помыслить страшно. Даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна?
2: Оба разом присмирели, и сказал один боец.
0: Нет, он выплыл бы в шинели, с полной выкладкой, мертвец.
2: Оба здорово продрогли, как бы ни было впервой. Подошел сержант с биноклем. Присмотрелся?
0: Нет, живой. Нет, живой. Без гимнастерки.
1: А не фриц?
0: Не к нам ли в тыл?
1: Нет.
0: А может, это Теркин? Кто-то робко пошутил.
1: Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон. Разрешите попытаться?
0: Что пытаться? Братцы, он! И у заберега в корку ледяную обломав, он, как он, Василий Теркин, встал живой. Добрался вплавь. Гладкий, голый, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает. Свело. Подхватили, обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали, можешь, нет ли, а беги. Под горой в штабной избушке парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне.
3: Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить?
2: Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати.
1: Разрешите доложить? Взвод на правом берегу жив-здоров назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем. Что там есть? Перекалечим, переправу обеспечим.
2: Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад.
1: Молодец, сказал полковник.
0: Молодец.
1: Спасибо, брат.
0: И с улыбкою неробкой говорит тогда боец. А еще нельзя ли стопку? Потому как молодец.
2: Посмотрел полковник, строго покосился на бойца.
0: Молодец.
1: А будет много, сразу две.
0: Так два ж конца. Переправа, переправа. Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле.
4: Александр Твардовский. Василий Теркин.
2: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник, жить лет до 90. А война про все забудь и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед. Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые или живые, все мы вместе, это мы. Тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю. Не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Невелик тебе расчет думать в одиночку. Бомба дура попадет с дуру прямо в точку. На войне себя забудь, помни честь, однако. Рвись до дела, грудь на грудь, драка значит драка. И признать не премину, дам свою оценку. Тут не то, что в старину, стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак, поглядим, чей дюже. Я сказал бы даже так, тут гораздо хуже. Ну да что о том судить? Ясно все до точки, надо, братцы, немцы бить, не давать отсрочки. Раз война, про все забудь и пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец. От хлопот свободен, и тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу, и глядишь еще живой, будешь сам в придачу. А за стих...

0: гаднет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат. Мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы. На могилы рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля холмы дырявой, изувеченной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белый ветер поле заволок, вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог, и в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийном пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах на мерзлой груди, по землянкам без огней, возле танков и орудий и простуженных коней на войне встречали люди долгий счет ночей и дней. И лихой, нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О себе ли речь там шла? И желал наш добрый парень, пусть померзнет немец-барин. Немец-барин не привык, русский стерпит. Он мужик. Шумным хлопом рукавичным, топотней по целине с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, оживал костер с трудом, в закоптелый бак гремела из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог. Греться бегом, мыться снегом, снегом жестким, как песок, а потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, кухням шел. За взводом взвод. Суп да сыто, чай да пота. Жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой, разворачивает снасть, приказали делать связь. Рота головы пригнула, снег чернеет от огня, Теркин крутит. «Тула, Тула, Тула, слышишь ты меня?» Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет. Дунул в трубку для порядку, командиру подает. Командиру все в привычку, голос в горсточку, как спичку, трубку к низу лег бочком, чтоб поземкой не задуло. Все в порядке. «Тула, Тула, помогите огоньком!» Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух круто завивая, с недалекой огневой ахнет, ахнет полковая, запоет над головой. А с позиций отдаленных сразу будто бы не Влад ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд и пойдет, пойдет на славу, как из горна жаром дуть, своим свизгом шепелявым расчищать пехоте путь. Бить, ломать и сжечь в окружку деревушка, деревушку, дом так дом, блиндаж, блиндаж, врешь, не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком, погоди, встает пехота, дай достать тебе штыком. Вслед за ротою стрелковой Теркин дальше тянет провод, взвод завалом огневым, Теркин сходу вслед за взводом топит провод, точно в воду, жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых с паханных кругом. Чох! Снаряд за вспышкой ржавый. Теркин тотчас в снег ничком. Вдался вглубь. Лежит, не дышит. Сам не знает. Жив? Убит? Всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий, сердце бьется. Расстается с телом дух. Что ж он? Черт лежит. Не рвется. Ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо. Он почти у самых ног, гладкий, круглый, тупоносый, а над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс вот такой дурак слепой, неизвестного калибра, с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат, ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. «Хватит, хлопца, землю нюхать, не годится, — говорит. Сам стоит с воронкой рядом и у хлопцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку, не оттуда ль пушка бьет. Передал бойцам катушку. Вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму, Офицеры и солдаты, выходи по одному!» Тишина. Полоска света. Что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать, тут, ребята, чай пить можно, стен газету выпускать. Осмотрелся точно в хате. Печка теплая в углу, вдоль стены идут палати, банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунутся. Ну что же, в обороне нынче и я. На прицеле вход и выход, две гранаты под рукой. Смолк огонь, и стало тихо. И идут один, другой. Теркин, стой, дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее, Теркин, сердце не чисти. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер и поднялся незадетый, цельный, ждет за косяком. Офицер из пистолета, Теркин в мягкое штыком. Сам присел, присел тихонько. Повело его легонько, тронул правое плечо. Ранен. Мокро. Горячо. И рукой коснулся пола. Кровь? Чужая или своя? Тут как даст вблизи тяжелый, аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил. И темнее стало вдруг. Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каёк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тут же свой боец. Живой. Он сидит за стенкой дзота, кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула. Неохота помирать ему вот так. На полу, в холодной яме. Неохота нипочем гибнуть с мокрыми ногами, со своим больным плечом. Жалко жизни той, приманки, малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тула, Тула. Это ж я, Тула, родина моя. А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос. С востока танки шли, низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной, сидят, по местам сидят, как дома, трое-четверо знакомых наших, стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди. Ловят в щели смотровые кромку поля впереди, видят? Вздыбился разбитый, развороченный накат, крепко бита, цель накрыта. Ну а вдруг как там сидят? Может быть, притих до срока? У орудия расчет. Развернись, машина, боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом лезть наружу не дурак, там следит за нашим братом, выжидает, как не так. Двое вслед за командиром, вниз, с гранатой вдоль стены, тишина. Углы темны. «Хлопцы, занята квартира!» — слышит вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки. Голос вправдошний, родной. «Пособейте, вот уж сутки, точка данная за мной!» В темноте в углу каморки на полу боец в крови. «Кто такой?» Ну, смолкнул, Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. В самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог, и держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одежей, грел дыханием. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случалось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне. Нет, ребят, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль, на медаль. И то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали. Мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И, явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под ловку прятал ноги босые свои, и дымил бы папиросы, и угощал бы всех вокруг. И на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в атаку. Да случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только слышали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова взгляда твоего. Но позволь на этот случай. Орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин, и вздохнул, и снова. Нет, нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин добрый малый. Что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало. Загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой. А не носит писем почта в край родной Смоленский твой. Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет кровавый, смертный бой. Не ради славы, ради жизни на земле. По дороге прифронтовой, запоясан, как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левую, рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все ту же, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом. Дверцу выбросил шофер, тормозит. «Садись, пехота!» Щеки снегом бы натер. Далеко ль? На фронт обратно. Руку вылечил. Понятно, не герой? Пока мест нет. Доставай тогда кисет. Курят, едут. Гроб, дорога. Меж сугробами туннель. Чуть лишь что свернешь немного, как свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо, да как когда? Грузовик гремит трехтонный, вдруг колонны впереди, будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор не разговор. Наклонился над баранкой. Смолк шофер. Заснул. Шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой на дорогах занесенных он оставил за собой. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, легковые, криво, косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад, гусеницы и колеса на снегу еще визжат. На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда. Во все колонне завалящей нет гармони, а мороз ни стать, ни сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг. Гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, в переменку пляс, не пляс. Возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была от того, брат? Нет. И сказал уже водитель вместо друга своего. Командир наш был, любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь? А стрелок? Вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой? Знаешь что, сказал водитель. Ну, сыграй ты. Шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно. Гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз, позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной, смоленской, грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталось сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндивелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело? Кто играет? Чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, снежный крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И, сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. А какой вы все, ребята, молодой еще народ! Я не то еще сказал бы про себя по берегу. Я не так еще сыграл бы. Жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться к гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы! Дайте на руки подуть! Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы. Дай-ка ту, которую... И опять долой перчатки, оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти, до дома. Где жена? И где тот дом? Плесуны на пару пара. С места кинулись, а вдруг задышал морозным паром. Разогрелся тесный круг. «Веселей, кружитесь, дамы, на носки не наступать!» И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. «Чей кормилец? Чей поилец? Где пришелся ко двору?» Крикнул так, что расступились. «Дайте мне, а то помру!» И пошел, пошел работать, наступая и грозя. Да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечерке половицы гнет в избе. Прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе. Подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг. Кабы валенки отбросить, подковаться на каблук. Припечатать так, чтоб сразу каблуком тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим. С места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: «Знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат, что-то помнится из боя, доставляли мы в санбат? Вся в крови была одежда, и просил ты пить, да пить». Приглушил гармонь. «Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной. Это точно. А гармонь-то знаешь что? Бери с собой. Забирай. Играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту». «Что вы, хлопцы, как же так?» «Ничего», — сказал водитель. «Так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него. И с опушки отдаленной, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны «По машинам!» донеслось. И опять увалы, взгорки, снег до елки с двух сторон. «Едет дальше Вася Теркин». Это был, конечно, он.
1: Александр Твардовский, Василий Теркин. Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного искусства.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Болгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
4: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопласт-автоматов. Приобрели печатные оборудования приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
3: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых. И мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
5: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятия по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационные мероприятия мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка в школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речью тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственный типография, специальная типография, где есть промышленный брайльский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, которое выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованию, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. Чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу, Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители, в первую очередь, должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
3: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
4: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще, я с 15 лет в Косте. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в ВОСе не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают. В системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит в молодых кадрах. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
3: Гульбашим, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах Казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроен сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
5: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас, Алмат Сабиджанович сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовываются другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания...
4: Карьерный центр называется.
5: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны какие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном. И нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу. Специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднего медицинского персонала с навыками там, массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов, и на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, и массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже расширены для получения людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорта слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий в национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы как бы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алмате, но к нам обращаются насчет образования, образовательных процессов, вот участие вот именно. Это инициатива, чистая инициатива «Казах спорта слепых». Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
3: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
4: Здесь надо отметить само казахское общество слепых как общественное объединение от государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественных объединений, государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественные объединения тоже не вмешиваются в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединениям помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками, все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал социальных услуг. сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень есть технических средств реабилитации, и здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государственных, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем. Само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
3: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
4: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще, казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли. Понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет приблизительно с 1730-х годов были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
3: Спасибо, Алмаз Сабиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
4: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
3: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
4: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это, считай, 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
5: Насчет собак-поводырей, да, Алмаз Абичан сказал, да, у нас она не прижилась. Этот. Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко как бы свое не пожелание, а вот как бы бывала сама в ОСИ, я знаю вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств, мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации. Это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные – это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программами, специализированными программами получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различной модификации. Потому что смартфоны сегодня с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлен, может быть, что-то добавите насчет?
6: Где-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации. И в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная. Они быстрее как бы адаптируют Apple свои ПОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому большинству незрячих поэтому нравится.
3: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
5: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. В общем, сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже. У нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже... Сегодня это не является для наших лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот, передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
3: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
4: Все это есть, даже мешает. Настолько много.
3: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогам, по городам?
4: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены. Старые тоже потихоньку приводится в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане, нам еще до Европы далековато, а вот Китай, арабский мир, Турция, США, там поменьше.
3: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
4: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все пара виды спорта развиты. Ну, по крайней мере, такие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, беловодный тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего заместителя председателя УКОС, супруга, работает как раз вот это, в комитете по спорту, практически ее не бывает в стране. практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
3: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
5: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает в этом направлении. Например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русские народные песни. Есть хор у нас и других народностей, уйгурские, казахские. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигания каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
3: Дружба народов.
5: Мы, как, да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процентность книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти, все интересы, моменты лиц с инвалидностью разных национальностей.
3: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
4: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн. Уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 5-этажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот наши дома отдыха.
3: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
4: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению, инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас, я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит, есть востребованность. А если востребованность есть, значит, мы идем правильным направлением.

0: тем более инвалидам. Делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть нашей национальной чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
1: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
2: Спасибо большое, Алмаз Сабитжанович, Гульбашым. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурузбаевым Алматом Сабитжановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашын Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
4: Старые знакомые.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом десятилетний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже очень рано. Домашний орган с валами был первым музыкальным инструментом, с которым ему довелось познакомиться, а первой услышанной им оперой стал «Дон Жуан» Моцарта. Всю жизнь Чайковский хранил особое благоговение перед этим великим композитором. В возрасте 5 лет он начал учиться игре на фортепиано, а через 3 года читал ноты не хуже своей учительницы. В 9 лет Петруша играл на фортепиано как взрослый. Когда Пете было 14 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так. «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это, Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске, под Петербургом. Музыка привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенный им на русский язык пособие европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Он начал сочинять практически во всех жанрах. Писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы. Чайковский обращается к музыкальному фольклору разных народов. Так он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах и в славянском марше –

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и четвертая симфония, которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке, когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм». Чайковский первым из русских композиторов еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
4: От всей души приветствуем сердечно неравнодушных к подвигу страны. В веках России слава бесконечна. Героям нашим благодарны мы.
5: Мы помним всех, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу. Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
6: Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце. Вас не забудем никогда.
4: В сопровождении знаменной группы и военно-духового оркестра под управлением Евгения Тарасова в зале осуществляется церемония вноса флага Российской Федерации. Уважаемый зал, приготовиться флаг Российской Федерации внести.

0: Сегодня наше... Спасибо большое. Сегодня наше мероприятие – военно-патриотическая ежегодная акция ВОС «Честь имею» посвящена празднику, который отмечает вся наша страна уже 81 год.
1: Это праздник, живущий в сердце каждого, для кого слова «Россия», «Родина», «Русская земля» сливаются в единое понятие «Родной дом».
2: Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.

Спасибо. Первую торжественную часть для вас провели Геннадий Карцев и Лариса Овцинова. Замечательные наши артисты, которые скоро выйдут на эту сцену уже в творческой части. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А для официального приветствия и торжественного открытия нашей ежегодной акции «Честь имею, весна победы» на эту сцену приглашается президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Владимир Васильевич Сипкин.

0: Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного акции Всероссийского общества слепых, «Честь имею». Эта акция посвящена прежде всего тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашистской Германией. Вечная память павшим. И, конечно, это вечная слава героям Великой Отечественной войны. Мы сегодня с вами возложили цветы на Поклонной горе. Мы прошли по экскурсии «Подвиг народа». Это очень сильное и очень хорошее впечатление. Но сегодня и сейчас, мы сегодня в этом прекрасном зале, в зале, в котором всегда звучало народные мелодии, песни, русская песня и, конечно, то, что всегда славило нашу прекрасную родину Россию. Дорогие друзья, разрешите мне от себя лично, от имени Центрального правления Всероссийского общества слепых, поздравить вас с наступающим праздником весны и труда, 1 мая, ну и с главным праздником России, 9 мая, днем Великой Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, те, наверное, усилия и затраты всех нас, именно тех, кто сегодня в этом зале, нашей энергии, наших сил, наших возможностей, которые мы отдаем нашему Всероссийскому обществу слепых. И, конечно, сегодня великая благодарность героям, которые присутствуют здесь. Они не пощадили своего здоровья. Они пошли защищать Россию снова. Это участники СВО. Они в зале, они с нами. Они все должны быть, наверное, приветствие получить от нас всех, от наших сердец, тепло и благодарность вам. И огромное спасибо за ваше служение России, нашей великолепной и прекрасной родине. И я знаю, что мы победим. С праздником победы всех нас, друзья! Браво! Ура! Ура! Ура!
1: Владимир Васильевич Сипкин, президент Всероссийского общества слепых. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Вам сил, терпения, здоровья. Спасибо за настоящую поддержку. Внимание! К торжественному выносу флага Российской Федерации приготовиться. Флаг Российской Федерации со сцены унести.
2: Все расшипели!

0: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горящих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась, потомки, земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, Рашид! Среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней наша битва с врагами была честней. Мы закрасили кровью колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песни петь. Вас, как рыбу, теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак. И таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас воржев. Пусть с полей вспорхнут журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим вверх. В 43-м, оставшимся здесь навек, чем-то красным, закрашенный, как снегирь, написавшим невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: Актриса театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Лариса Овцинова. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Есть слова, которые в будни звучат, наверное, достаточно официально, но в решающие моменты они становятся личностными. И слово «служить» — одно из таких слов. Служить можно делу, служить можно искусству, своей семье. Но, наверное, по-настоящему служить — это когда после тебя становится чуть больше правды, порядка и света. Наверное, это и есть служить нашей стране. И каждый это может сделать. На этой сцене
1: солист Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты», преемник традиций и мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, первые юноармейцы страны под руководством Нины Путилиной и военно-духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазов. Произведение «Служить России».

Волки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Солдат и рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой.

0: Актер театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты» и военно-духовой оркестр, дирижер Сергей Камазов.
1: Браво!
0: Начали с марша, а после марша вальс. И, по-моему, это правильно. Потому что победа нужна не для того, чтобы мы круглосуточно жили в строю. Победа нужна для того, чтобы возвращались те самые вальсы, возвращались улыбки, вечерние разговоры, письма, мирная, хорошая жизнь. Вальс «Амурские волны», который вы сейчас услышите, по-моему, как раз про это, про широту души. Мне кажется, про уникальную особенность русского человека грустить светло. Вальс «Амурские волны» исполняет военный духовой оркестр и ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель ансамбля Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Вальс «Амурские волны».

Ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Браво! На сцене военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова. Спасибо, уважаемые наши дорогие коллеги. А в фойе понравилось, как играли они? Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А сейчас на сцене появится инструмент, который, знаете, многие, особенно дети, считают достаточно простым, а мне кажется, ошибочно. Балалайка. Гениальный инструмент. В нем настоящий русский характер всего в трех струнах проявляется. Когда надо, он говорит иронично и даже с юмором, а когда надо, объединяет вокруг себя целую страну. Ну, а в руках профессионалов мы понимаем, что народная музыка — это не просто музейный экспонат, это настоящий живой язык. На этой сцене секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Сегодня на нашем торжественном мероприятии «Честь имею, весна победы» мы не раз восхитимся и увлечемся уникальной атмосферой этого потрясающего секстета. Но начнем мы с наших русских напевов.

Сикстет Балалайк, оркестр имени Осипова. Браво! Знаете, так интересно, когда многие произведения не нуждаются в словах, потому что у нас с вами самих рождается какой-то образный ряд. В театральной профессии я закончил театраль. Кстати, меня зовут Андрей Лобачевский. Здравствуйте, актер и ведущий сегодняшнего концерта. В конце вечера спрошу, кто запомнил, как меня зовут. Андрей Лобачевский, запомнили. Итак, интересно, называется у нас профессиональное кинолентовидение. То есть запускается какая-то... Главное вам разрешить быть настоящими зрителями. То есть зрить. Не быть просто публикой, которая пришла развлечься. А когда вы начинаете разрешать себе видеть, слышать, чувствовать, то тогда то, что наработали музыканты, с вашей открытой душой перемножается и получается произведение искусства. И мы получаем тот самый замечательный творческий порыв и творческий эффект. Ну а, конечно, если мы говорим о песнях, то песня — это прежде всего история, особенно на русском языке. Так если мы говорим сегодня о победе, она шла к нам в страну не просто по парадным площадям, хотя парады были, конечно, она шла по обычной дороге. Они прошли 1000 верст. Сначала в центр Европы, чтобы победить фашизм, а потом с победой по простым дорогам возвращались домой. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова и солист академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова Сергей Эминкин. «Ехал я из Берлина».

солист Сергей Минькин и секстет балалайк оркестра имени Осипа под руководством Игоря Сенина. Браво! Чего, вам все нравится, что ли? Так, какие песни мы поем? Значит, внимание, значит, расцветали яблони и груши. Первый куплет, поем. И...

все вместе. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Калужской государственной филармонии и наши замечательные солисты София Серегина, Есения Чернова и ансамбль «Юные патриоты». А звучит «Катюша». Поем всей страной!

София Серегина, Есения Чернова, ансамбль «Юные патриоты» и Лариса Волжанина. А также сводный хор ансамбля «Русская песня». Молодцы!

Знаете, все-таки каждое произведение, какое бы оно тяжелое ни было, должно, наверное, звучать со светом, светло, со светлой интонацией. И, наверное, тогда мы очень легко преодолеваем различные сложности. И чтобы в любой самой непростой ситуации мы как будто бы с вами оказывались в каком-то солнечном месте. Может быть, в солнечной опушке, а может быть, на солнечной полянки. Давайте тогда вместе окажемся этим светом, озарим все самое нехорошее. Пускай все уходит и озаряется новыми красками. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских международных конкурсов Лариса Волжанина и заслуженный артист Российской Федерации Алексей Волжанин на солнечной полянке.

наш потрясающий творческий дуэт и замечательная семья Алексея и Ларисы Волжанины! Браво! Спасибо большое! Спасибо за этот свет! Вообще, каждая песня уникальная, знает ее и любит многие поколения. Следующая не исключение. Вообще, она удивительная. Она может быть и фронтовая, и лирическая, и даже кинематографичная. Вы знаете, когда только начинаются первые аккорды этого произведения, сразу появляется легкая полуулыбка, потому что мы знаем, что это такое. Слушайте, коллеги, а можно попросить один инструмент, вот первые несколько ноток сыграть? Посмотрим, угадает ли зал, что это за произведение. Внимание! А? Раскудрявый? Узнали? Конечно, это «Смуглянка». Итак, на этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, а также Сергей Минькин, солист академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова и солистка Калужской государственной филармонии Лариса Волжанина. Очередной потрясающий яркий дуэт.

Сергей Минкин и Лариса Волжанина. Браво! Секстет «Балалайка» оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! Какие замечательные истории, какие прекрасные слова. Но сейчас вновь наша с вами работа. Музыка без слов прозвучит. И мне кажется, есть произведения, которые поднимают силу духа изнутри. Вот музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Александр Невский» — это разговор истории с сегодняшним днем. Я уверен, вы услышите и увидите не только древний щит, ледовое поле, побоище, но вы и услышите, наверное, там главный вопрос, который во все века задают России. Кто вы? Почему вас не победить? Что вы защищаете? Почему вы готовы не отдать и пяди земли? Что за люди, которые не гнут спину, которые действительно честь имеют, совесть имеют, какие-то иные непобедимые люди с другим русским духом. Вы услышите авторский взгляд на замечательную музыкальную тему Сергея Прокофьева. За роялем Алексей Панов, выпускник Московской консерватории как пианист и как руководитель оперно-симфонического оркестра, лауреат множества международных конкурсов, доцент Российского государственного специализированного академии искусств, радиоведущий, автор книг и статей. Алексей Панов, парафраз на музыку Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Пианист и композитор Алексей Панов. Браво! Интересно, что музыка, понятно, без слов, всем поколениям, всем народам абсолютно. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас на встречу в город Истру 20 июля. Ведь в год единства народов России у нас есть уникальная для вас возможность еще раз встретиться в творческой атмосфере. 20 июля в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в год единства народов России совместно с Ассамблеей народов России, Фондом «Защитники Отечества», сторонником общественного движения «Единой России» мы проводим масштабную патриотическую презентацию акции концерта «Честь имею». То есть часть вы видите сегодня, 20 июля. Это будет потрясающее масштабное предложение и на улице, и с техникой, и с уникальными коллективами. Администрация города Истра, Всероссийское общество слепых, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых вас приглашает. И я тоже. Запомнили? 20 июля. Ну, все придут, да? Договорились. Спасибо. В городе Истра мы встречаемся с вами. И очень важно, чтобы в год единства народов России песни и музыка звучали на разных языках. Мы едины, и именно творчество всех нас объединяет. Приготовьтесь к полету, к масштабу, к голосу, душе и атмосфере. Без музыки, акапелла, добро пожаловать в полет. Молодой голос Татарстана, певица Лилия Ханипова. Песня «Сахралар». Татарская народная песня, как переводится «Сахралар», «Просторы». Итак, взбираемся повыше и летим над просторами.

Браво. Обладатель первой премии международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татарская мелодия», лауреат первой степени международного детско-юношеского конкурса «Брависсимо» города Барселона, Лилия Ханипова. Браво, Лилия. Спасибо вам большое за вашу душу, за вашу прекрасную атмосферу, за эту красоту и изящество замечательной народной татарской музыки и песни. Спасибо. С праздником. Мы с коллегами посовещались, и вот что решили. 20 июля далеко. Перенесем на 20 июня. Тогда вы точно в Истру приедете. Давайте. Сейчас поговорим еще и 20 мая приведем потом. Нет, но 20 июня. А 20 июля можем просто встретиться, если хотите. Давайте где-нибудь на площади в Истре погуляем там. Итак, 20 июня наша масштабная патриотическая акция «Честь имею» в городе Истра. Ну а сейчас, после замечательной акапельной тонкой мелодии, я думаю, что пора вернуться в нашу замечательную народную инструментальную музыку. Песня называется «Валенки Победы». Вообще, валенки – вещь удивительная, достаточно простая. В ней нет какой-то вычурности, на красную ковровую дорожку не пройдешь, но дойдешь, куда следует. И это прекрасный русский характер. В валенках пройти, выдержать мороз, любые обстоятельства и еще уметь пошутить над собой и над другими. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова. Под руководством Игоря Сенина звучит инструментальная композиция «Валенки Победы».

0: Секстет был лайк Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители, отгадались ли вы, где Игорь Сенин сидит среди этих бравых шести музыкантов? Скажите, пожалуйста. Слева с краю? Посередине, какие еще варианты? Справа с большой балалайкой. Профессор должен сидеть с большой балалайкой. Скажите, пожалуйста, вы профессор?
1: Нет.
0: Пока нет. Спросим у центральной части нашего инструмента. Так, так, пожалуйста, ваши аплодисменты. Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, почему-то вас никто не считает профессором. Вы не переживайте, вы молоды и прекрасны. Так, кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, ну что значит нет? Ну хоть кто-нибудь поаплодируйте-то как-то. А кто? Да, это ученик профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, не вы ли Игорь Сенин?
2: Похоже, что я.
0: Похоже, что он заслуженный артист Российской Федерации. Профессор Игорь Сенин. Ну, а когда на сцене настоящие профессионалы, остается только одно – радоваться, удивляться и приглашать звездных, потрясающих гостей. Без этого человека не обходится ни один настоящий замечательный концерт, потому что это потрясающий профессионал, в руках которых этот инструмент оживает совершенно по-новому. Гитарист-виртуоз на нашей сцене Вадим Чебанов. Встречайте! Уникальный артист, потрясающий друг и товарищ КСРК ВОС. На многих концертах выступает во всей нашей замечательной стране. Ну а прозвучит произведение совместно с секстетом «Балалайк», которое называется «Вальс Победы».

Вадим Чебанов и Sixtet Балалайк оркестр имени Осипова. Спасибо, уважаемые коллеги. Как прекрасно, когда объединяются таланты. Вадим, вам аплодируют. Вы гитарист-виртуоз. Это прекрасно.

Вадим Чебанов. Ну что, а давайте оставим Вадима на сцене для следующего номера. Понравился же? Ну, конечно, Вадим, оставайтесь. Осталось только одно – усилить потрясающими солистами нашим коллективом. Тогда к Вадиму и к нашему секстету «Балалайк» я приглашаю на эту сцену солиста Артема Кулиева, замечательного профессионала, для кого творчество – это не просто хобби, а настоящий смысл жизни, а также солистов уникального проекта КСРК ВОЗ под руководством и продюсерством Алексея Долинина. Яркие созвездия, солисты Юлия Михайлова, Ольга Попова и Женис Искаков. Вместе они поговорят с нами стихами Евгения Евтушенко, который говорил только об одном – если просите что-то у Бога, просите одного – оставаться человеком, не гнуть спину, держать свою совесть в порядке и служить чести. Дай Бог! Так называется наша следующая песня.

0: Солист Артем Кулиев.
1: Спасибо.
0: Ансамбль «Яркие созвездия» Вадим Чебанов и Секстет «Балалайк». Браво!
2: Добрый вечер, мы музыкальная группа «Яркие созвездия». Мы благодарим Артема и продолжаем. И следующая песня стала уже музыкальной классикой. Вы, конечно же, все ее хорошо знаете, помните. И сейчас она звучит для вас в исполнении нашего солиста Жениса Искакова.

не сберег, что любил, потерял, был я смел и удачлив, но счастья не знал.

Спасибо большое. Спасибо, друзья. А следующую песню мы хотели бы посвятить всем защитникам нашего Отечества, тем, кто на протяжении всей истории, защищал, защищает

0: Солистка Ольга Попова, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам. Потрясающая композиция. Браво. Молодцы. Отлично. Спасибо вам, уважаемые зрители. Спасибо. У нас прекрасная

Сегодня встречи. У вас так много, нам так радостно петь и открывать для вас душу. Вы знаете, встречаешься с тем, что у человека может быть прекрасное зрение, но он ничего не видит вокруг. Ни чужой боли, ни чужого таланта, ни собственной ответственности за все происходящее. А бывает наоборот. Мир вокруг такой сложный, а внутри его горит такой свет, такой огонь, который освещает вокруг него сотни и сотни людей. Вот следующая песня как раз про тот самый огонь, про костер, который должен гореть в душе каждого человека и не гаснуть, потому что за ним он сам, его семья, его род, его народ и вся страна. На этой сцене ансамбль «Яркие созвездия» и солист гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества, уникальный человек, творческая, сильная личность. В исполнении Владислава и музыкальной группы «Яркие созвездия» песня «Мой костер не погас».

не вчера, тосковать не с руки. Спирт разлей, техтура, пей до капли, сержант, пей до дна рядовой.

Друзья, мы желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, тепла в ваших сердцах. И, конечно же, чистого и мирного неба над головой.

0: Слава героям Отечества! Слава русскому солдату!
1: Мы в душе сохраним материнский наказ и не дрогнем в бою за Донбасс, за Донбасс.
0: Спасибо.
2: Владислав Кирьянов и музыкальная группа «Яркие созвездия».
0: Честь имею.
2: Браво.
0: Спасибо.

0: Спасибо.
1: Гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества. Друзья, уникальное время. Живем в преддверии майских праздников, в преддверии Великой Победы. И вообще апрель уникален. 12 апреля, 65 лет полета, первого полета человека в космос. Совсем недавно, неделю назад, мы отмечали торжественное мероприятие, трагическое, но торжественное, победу духа. Ведь было 40-летие аварии на Чернобыле, и наши уважаемые ветераны Чернобыля живы, они в строю, они передают опыт поколениям. Сегодня официальный праздник в нашей стране. 30 апреля – это день пожарной службы. Да, поэтому поздравляем всех ребят, которые жертвуют собой. Каждый вызов, каждую сложную ситуацию жертвуют собой ради нас с вами. Это и наши военнослужащие, это солдаты и офицеры специальной военной операции. Все, кто стоит на страже нашей замечательной Родины. Спасибо, низкий поклон им всем, кто берет в руки и микрофоны, и творчеством своим доказывает настоящую патриотичность. Браво! Я не зря сказал об офицерах, потому что на офицерах лежит огромная школа ответственности, умение держать слово. А именно умение держать слово отвечает человек, отвечает за это, который может сказать, что он честь имеет. Поэтому давайте держать слово и быть с честью, идти вперед. Я к этому замечательному ансамблю и Владиславу приглашаю наш юный творческий потенциал. Ансамбль «Юные патриоты», потому что именно вместе мы исполним произведение «Товарищ полковник».

Тишина, тишина, только ночь холодна. Расцветает весна.

0: Тишина, тишина, только ночь холодна.
1: Владислав Кирьянов.
0: Спасибо.
1: Юные патриоты, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
2: Слава России!
1: За нашу страну два коротких, один протяжный. 3-4.
2: Ура! Ура! Ура!
1: Дорогие наши зрители, уважаемые наши участники, мы пришли к финальной части нашего концерта. Осталась одна композиция. Сегодня мы говорили о чести, о доблести, о внутреннем свете, о тепле, о мире. Все это сводится к одному понятию – земля, своя земля, на которой мы росли, которая нас родила, которую мы защищали и защищаем. Остается только одно – пожелать ей, а значит и нам, доброго пути, мирного неба над головой, чтобы мы всегда могли сказать – я сделал все, что мог. Это никому не нужно. Это мне прежде всего нужно. Спасибо, что вы были с нами. Осталось только пожелать нашей земле всего самого доброго. На этой сцене солистка Анастасия Суркова, солист «Юных патриотов» Павел Дорощук, наш уважаемый ансамбль «Юные патриоты», музыкальная группа «Яркие созвездия», Владислав Кирьянов, и все мы желаем нашей земле самого лучшего.

0: Спасибо.
1: Павел Дорощук, Анастасия Суркова, солисты. На сцене все участники. Уникальной акции «Честь имею! Весна Победы!» С нами сегодня ансамбль «Юные патриоты», преемники традиции мастерства академического ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, художественный руководитель Нина Путилина, военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазин. Браво! С нами сегодня музыкальная группа «Яркие созвездия», пианист и композитор Алексей Панов, Владислав Кирьянов, Вадим Чебанов, все наши замечательные солисты, проститесь, кого не назвал, с нами сегодня «Секстет балалаек» оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Я хочу поблагодарить всех вас и поприветствовать режиссера проекта Леонида Колосова и продюсера проекта Алексея Долинина. Всех, кто создает эту мощную энергию чести и справедливости. Все, что вы сегодня видели. Мира, добра. Спасибо Всероссийскому обществу слепых, культурно-спортивно-революционному комплексу Всероссийского общества слепых. Спасибо всем сотрудникам этого замечательного места, где мы с вами были. Всем техническим службам, звукооператорам, звукорежиссерам, осветителям. Вам, дорогие зрители, поздравляем вас с наступающей 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Мира, добра, света! Звучит марш прощания славянки! С добрыми надеждами мы двигаемся вперед! Все у нас получится! Программа для вас вел актер и режиссер Андрей Лобачевский! Спасибо! Увидимся 20 июня в Истре! На этом «Честь имею! Весна Победы!» Наша патриотическая акция окончена! Спасибо!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
0: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов...
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
6: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили три сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
7: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих.
8: – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: В эфире программа «Аудиокнига».
10: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Читает Геннадий Смирнов.
11: Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне 12 человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось 12 артиллеристов, без орудий, без лошадей, лишь две панорамы, одну разбитую, другую целую, нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик Вороной. Деревня горела, черный дым полз над плетнями, искры и горячий пепел сыпались на шинели, жгучие острым огнем пылающие печи дышало в лицо. Но никто из них особенно не чувствовал этого. Не защищал волос, не прикрывал глаза от жара. После неестественного напряжения боя какой-то темный козырек висел над бровями, мешал видеть и небо, и землю. И хотя пылали вокруг окраины, и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не глядел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди — все это после получасовой бомбежки представлялось игрушечным, неопасным. Ермаков шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядывался, не подтягивал отстающих людей, команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. «Было ясно. Батальон сжат, как в игольном ушке, и главное, что могло произойти 2 часа назад, ночью, на рассвете, не произошло. Хотя в сознании еще билась загнанная надежда. А может быть. На окраине деревни, густо затянутой дымом, озлобленно закричали левее дороги. «Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?» И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет. Двое солдат лежали в придорожной канаве за Максимом. «Мне командиры батальона», — сказал Ермаков, удивляясь странному спокойствию своего голоса. «На высотке! Влево по траншее!» Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была разворочена воронками, разрыта зияющими ямами. Ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок. Валялись на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы, немецкие коробки с противогазами, расщепленные ложи винтовок, в места эти были прямые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высотке казалось пусто, и почему встретились здесь всего 3 пулемета и человек 10 автоматчиков около самого входа в блиндаж. Когда Ермаков вошел, старший лейтенант Орлов в расстегнутом кителе с землисто-серым лицом, оно сухо подрезалось, и куда девалась припухлость на щеке, кричал на остроносого изможденного пехотного лейтенанта, державшего автомат в опущенной руке. «Я тебе людей не рожу, понял? Пришел, хреновину поришь с умным видом, а я будто не знаю. Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной фене. Куда отход? Куда? Дай тебе волю, до Сибири бы драпал. Не терпит кишка, уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели». «И застрелись! Но молча! Молча! Вот тебе совет! Двигай во взвод!» Невесомо робко ступая, лейтенант вышел, а Орлов сумрачный, злой, шагнул к двери, и в красноватых от бессонницы глазах его бешено плеснула радость. «Ермаков! Дьявол! Где орудие? Привел?» «Где связь с дивизией?» — ответил Ермаков, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам 2 телефонистов, а худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно красный, подчищали наждаком, соединяли проводники разобранной рации. «Орудие где?» — повторил грозно Орлов, глядя неверящими глазами, и вдруг, поняв, спросил дважды. «Накрылись? Накрылись?» Ермаков бросил фуражку на потертое одеяло железной кровати, усмехнулся. «В донесении можешь передать. Орудия разбиты. Одно при бомбежке, другое танками. Запишешь насчет батальона 6 бронетранспортеров, 2 танка. У меня 25 человек, осталось 12 со мной. Прошин убит. Это все, прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться? Не застрелюсь. Кстати, злостью своей, последнюю надежду из людей вытряхиваешь». Он сказал это чрезмерно жестко, и под его взглядом Орлов медленно отвел глаза, но сейчас же потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, и он крикнул властно в дверь блиндажа. «Что, атака? Танки бьют!» — ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушил разрывом. «Кажется, сейчас будет завершение». Орлов застегнул китель, резко затянув ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его в карман галифе, спросил с горячностью. «Надежду вышибаю, говоришь?» «Я вышибаю?» «Правильно, Ермаков. Я вытряхнул из батальона «Надежду» 40 ракетами. Я их выпустил в белый свет, как в копейку. Где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по 50-40 человек. Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать. Время. Время для наступления дивизии. Мы торчим в колечке 16 часов. Где дивизия? С пшенкой ее съели!» «Не знаю», — ответил Ермаков и, опираясь о спинку кровати, искоса поглядел на молчавших связистов. «Выход один — ждать. И связь. Связь. Мы не знаем, что там с дивизией, поэтому ждать. Мы делаем то, что и надо делать, оттягиваем на себя силы, иначе зачем мы здесь?» Орлов рассмеялся. «Я 16 часов говорю об этом солдатам. Говорю и уже не верю себе. Еще час, и от батальона не останется ни человека. Полсуток в дивизии думают, начинать наступление или не начинать. Утром я поймал по рации полк. На 3 секунды поймал. Ни дьявола не принимала эта фуколка. Леса мешают. И вдруг поймал. 2 слова поймал. Держаться, держаться. Но сколько прошло времени? Там знают, сколько может продержаться один единственный батальон». «Что предлагаешь?» — спросил Борис. «Что именно?» «Сохранить оставшихся людей». Орлов подошел к двери блиндажа, плотнее прихлопнул ее. «Ясно?» «Конкретно. Как?» «Немедленно снять людей, сконцентрировать на восточной окраине и прорываться сквозь окружение к Днепру». И хотя Ермаков снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать: «Положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад? Так просто, Орлов? Бессмысленно. Надо ждать и держаться». Возле блиндажа раздался шум голосов, топот ног, и чей-то босок крикнул возбужденно: «Не тронь его, ребята! Стой, стой, говорю!» Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук изо всей силы впихнули высокого, в кровь избитого человека в тугом шерстяном шлеме, в немецкой порванной шинели, без погон. Следом ввалился Жорко Витьковский. Белокурые волосы растрепаны, нос страшно неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови. Вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик, широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший. Расстегнутая кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорко ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека в спину, доложил: «Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался». «Как наш?» — не понял Ермаков. «Чей наш?» «Ну, русский, что ли, шкура. Или как он там?» «Проститутка, в общем», — подбирая слова, объяснил Жорко, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом. «Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал эти немецкие. А матерился бродяга по-русски, когда брали его. 6 этажей». «Власовец?» — быстро спросил Ермаков, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо. Человек стоял, расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы. Кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу. Продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску, один обезображенный окровавленный глаз заплыл. В глубине другого, антрацитно-черного, остановилось, замерло выражение ожидаемого удара. «Ну, Власовец?» — переспросил Ермаков. «Что молчишь?» Пленный пожал плечами, невнятно выдавил. «Их ферштея них». «Врет!» — насмешливо проговорил Жорка. «Дрейфит проститутка, что власовцев плен не возьмут. Он еще по дороге начал. Нихт, нихт! А до этого в бога костерил на чисто русском. Он наших в деревне ни одного человека ухлопал. Церковка, все как на ладони. Ты!» — крикнул он пленному и даже подмигнул, как знакомому. «Закати-ка в три этажа! Для ясности дела. Да не стесняйся, ты!» Пленный молчал, открытый глаз его застыл в немигающей неподвижности, зрачок слился с влажной чернотой, и вдруг глаз мелко задергался от тика. «Стрелял, значит?» Ермаков взял человека за подбородок, откинул его голову, взглядом нащупывая ускользающую черноту зрачка. «Может, фамилию свою назовешь?» Почему русский этот, оставленный здесь в деревне, стрелял в русских с упорством, на какой способен был только немец, уже не интересовало Ермакова. На такой вопрос никто из власовцев откровенных ответов не давал, и Борис проговорил медленно и раздельно. «Ясно. Думаю, допрос не нужен. Как ты, Орлов?» Телефонисты, напряженно выпрямившись, застыли в углу. Орлов, сжав губы, смотрел в пол, и по его бледному лицу, на котором четко прорисовывались изломанные у висков брови, Ермаков прочел приговор. «Допрос», — зло произнес Орлов, не поднимая головы. «Ни одного вопроса. Родину стервец продал. А ну, выводи его. Фамилия?» «Не нужна фамилия, он сам забыл ее». «Товарищи, товарищи», — удушливо хрипло и жутко выдавил горлом пленный, и переломленно рухнул на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь. «Товарищи!» Он встал на колени, вздымая и опуская руки. «Пощадите меня! Еще не жил я! Не своей волей! Пощадите меня! У меня жена с ребенком! В Арзамасе! Товарищи, не убивайте!» Мутные слезы потекли по его лицу, и, не вытирая слез, он дрожащими пальцами слепо разорвал подкладку шинели, лихорадочно вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь, сдернул красную резинку. Орлов гибко подскочил к нему, рванул за грудь так, что затрещала шинель, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги посыпались под ноги власовца. «Товарищи, не своей волей, жена в Арзамасе! Ах ты! А на церковке сидел до последнего? Умри хоть, сволочь, как следует!»
12: «Товарищи! Товарищи!»
11: Власовец со стоном вновь озлобленно повалился на пол и судорожно совал руки во все стороны, неизвестно для чего пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги. «Я не хотел! Не хотел!»
12: «Выводите!»
11: Испытывая омерзительное чувство, приказал Ермаков и отвернулся, чтобы не видеть этих унизительных, бегущих по щекам мутных слез, этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка. Власовцы вывели. В траншее послышалась возня, и, накаленный животным безумием, взвизгнул умоляющий голос. «Товарищи! Товарищи!» Воздух полоснула автоматная очередь. В блиндаже было тихо. Ермаков прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги уже несуществующего человека и брезгливо собрал их. Просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, 1920 года рождения. Потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки, доверчиво и смущенно улыбающийся в объектив, на обороте косым неокрепшим почерком «Дорогому и любимому Андрюше, от навечно твоей Кати, 11 апреля 1940 года, город Арзамас». Он протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство жалости к этой неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о том, кто умер сейчас. Орлов сумрачный мельком покосился на аттестат, на фотокарточку и, не проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно: «Давай подумаем, Ермаков. Твоих людей посылаем в первую роту. Там самые большие потери». «А!» — с горькой болью произнес он и засунул документы власовца в полевую сумку. «Торчит перед глазами. Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли, Ермаков». Он задумался неожиданно, и на его лице появилось незнакомое просительное выражение. «Боря, из офицеров пока мы с тобой вдвоем. Я сам людей твоих распределю, а ты останься за меня. По высоте снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе двоих укокошат, чепуха получится». Из тепло зазеленевших глаз его проглянуло, заблестело нечто похожее на заботливую нежность. И необычное это выражение огрубевшего в матерщине вечной окопной грязи старшего лейтенанта чрезвычайно удивило Ермакова.
13: «Понятно, Орлов», — сказал он. И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа.
11: Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью, теперь выделились в угрюмом осеннем дне с отчетливой полновесностью. В двух шагах от блиндажа скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли во всей траншее. Изредка перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок, а позади высоты жарко пылала окраина. Огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высотке, вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий звон осколков бритвенно прорезывал воздух. Орлов вскользь глянул поверх брустверов, крикнул в блиндаж: «Телефоны сюда!» На дне траншеи, устало положив на колени карабины, сидели артиллеристы. Курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорко Витьковский, с распухшим носом, улыбающийся, как всегда, непробиваемо беспечный, показывал скляру новый финский нож, его точеную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно: «Он меня дербалысь! У меня 100 чертей из глаз вылетело! Я брык, а он крепкий бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий! Ну, думаю, все, конец мне! В башке пух какой-то! Да! А сзади разведчик как ляпнет ему по шее!» Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительности. Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни одного и был убежден, что это не так легко сделать. Жорко 5 минут назад, не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув очередью из автомата. И хотя Скляр понимал, что Жорко не мог сделать иначе, и хотя знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все-таки жутью веяло от того, что произошло на глазах. Стоило нажать спуск, и человека нет, будто он и на свет не рождался. Рядом со Скляром, бережно прислонив к ногам вещмешок, в котором были прицелы, сидел наводчик Вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рассказа Жорки, он был контужен и в своей глухоте плотно окружен тягучим звоном в ушах. Изредка на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах. «Что у вас с глазами?» — воскликнул Скляр с жалостью. Наводчик не расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал дрожащими губами: «Лейтенант-то, лейтенант, мальчик ведь, школьник, свой паёк, табак солдатам отдавал. Добрый был». Скляр вспомнил юное, застенчивое и краснеющее лицо Прошина, и щегольские хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый звенящий голос команд. Вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле, погон да полевая сумка. И, ища виновников этой смерти, внезапно гневно оглянулся на 2 толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около коренников,
13: а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым бешенством он протянул к их крепким крестьянским лицам маленький кулачок и закричал в неистовстве: «Дураки! Трусы! Погубили лейтенанта! Вам морды! Морды набить! Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели! Извозчики!»
12: «Ты зачем? Ты для чего?» — испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и потупя глаза. «Мы разве виноваты?»
13: «Скляр!» — строго окликнул Ермаков, подходя к солдатам. «Что такое?»
12: «Прекратить!»
13: «Почему до сих пор вороной здесь?» «Отвезти в землянку для раненых, остальные за мной!»
12: Беглым огнем по высотке и деревне били танки.
13: «Давай, давай, ребят, сюда!» — махнул рукой Орлов, шагая по траншее, высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, вздвинутой на бок фуражке. «Будем воевать в пехоте. Не привыкли?»
12: «Ничего, ко всему нужно привыкать».
13: И, выругавшись, пошутил: «Ну и ездовые у тебя, Ермаков, как тараканы беременные, еще с кнутами пришли».
12: Когда же они вдвоем распределили людей по оголенным траншеям первой роты, когда осыпанные землей разрывов пробивались назад, переступая через тела убитых, когда из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Ермаков впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет. Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах в 800 от высоты, и не двигались. Только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов. И, может быть, именно то, что перед танками не было препятствия, реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и ползли, стреляя из автоматов люди, именно это говорило о том, что положение батальона тяжело и очень серьезно, если не гибельно. Теперь Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стреляным гильзам. Орлов то и дело покрикивал с азартной шутливостью: «Ну как, ребята, патроны беречь? Иванов, чего тылом ныряешь, а? Ха-ха! Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа! Беречь!» Нет, оно еще жило, тело полуразбитого батальона, оно боролось, оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть всякое живое дыхание. Люди не отвечали, не улыбались этим, не казавшимся сейчас грубыми, шуткам Орлова. Один Жорко весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами, солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и было в этих взглядах невысказанное: «Вот держимся, а как дальше?» И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен, и нет даже маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома, как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата. Ожидающие взгляды людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски.
13: «Что ж, товарищ старший лейтенант, нет дивизии. Очумели там? Или не знают?»
12: С подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком расправляя ленту, и тут же заученно пригнул голову. Бруствер рвануло грохотом и звоном, как метлой смахнуло землю в траншею, ядовитой гарью забило легкие.
13: Орлов крикнул: «Меняй позицию! Все пулеметы пристреляли, сволочи! Чаще меняй позицию!»
12: «Так что же?» — по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки. «Как же дивизия-то? Или впустую все?»
13: «Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую. Родину не защищают впустую».
12: Вдруг спокойно, очень спокойно сказал Ермаков и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть. «Скоро будет легче, легче. Осталось немного терпеть. Дивизия будет здесь, в Новой Михайловке. Немного осталось».
13: «Вон как! Сообщение разве какое есть?» Недоверчиво хохотнул пулеметчик и опять злым рывком продернул ленту. «Что-то вроде артподготовки не слыхать.
12: Час назад дивизия перешла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский, еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад.
13: Неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые, не мигающие Жоркины глаза: «Бегом сообщить всем! Всем!» И, не сказав ни слова, Витьковский побежал по траншее, а Орлов рванулся следом, бледнее крикнул: «Назад!» Однако Ермаков крепко сжал его каменно напрягшуюся руку, укоряюще остановил: «Подожди». Это была ложь, но это была и надежда. Надо было жить и верить. Верить в то, что могло, наконец, быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевных мучений и угрызений совести. Эта ложь должна была стать правдой через час, через два, через 10 часов. Той правдой, которая помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон. «Ты что, с ума съехал, дьявол?» — яростно крикнул Орлов. «Ты понимаешь, что это такое?» «Все понимаю. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе, и мне. Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или...» Он посмотрел в глаза Орлова. «Я передам». «Сколько у тебя коммунистов?» «В этой роте, на высоте». «С парторгом было 9 человек. Сколько осталось, не знаю. Парторг убит утром». Он не договорил. Навстречу, задевая плечами края траншей, запыхавшись, обливаясь потом, бежал связной Скляр. «Ну что?» — вскинулся Орлов. «Что еще? Вас обоих Бульбанюк просит», — зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. «Всю обстановку спрашивает. А там уж места для раненых нет». «Иди, Коля, на КП, звони в роты», — проговорил Ермаков и добавил грустно. «Я схожу к Бульбанюку. Нельзя жить без надежды, друг. Нельзя».
10: Фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня»

0: собой свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тогда раненые зашевелились, зашуршали соломой, беспокойно всматриваясь в этого стройного, незнакомого многим молодого артиллерийского капитана. Дюжий, изможденный лицом санитар-старшина, окровавленные рукава его гимнастерки были засучены до локтей, на минуту перестал перебинтовывать стонущего на полу паренька, повернулся к вошедшему с равнодушным видом человека, знающего недорогую цену жизни на войне, оглянул Ермакова тускло и снова заработал неторопливо волосатыми руками. В блиндаже наступила тишина, лишь подымались головы из гущи тел. И кто-то, две ноги были замотаны бинтами, спросил осторожно: «Как там?» Ермаков сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался, стрелял в траншеях. Сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ покашливание, стоны, сдержанные голоса: «Скорее бы, мочи нет тут валяться. А патроны есть? Сколько еще держаться нам?»
1: «Часа два», — твердо ответил Ермаков, опять поражаясь своей уверенности. «Немного терпеть осталось». «Иди сюда, капитан», — послышался сбоку знакомый голос, и Ермаков увидел на нарах майора Бульбанюка. Он лежал заметный и здесь, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов. Грудь, плотно перебинтованная и вся чисто белая, тяжело вздымалась. Ермаков придвинулся к нарам. Бульбанюк, слегка приподнявшись, встретил его настороженным, через силу долгим взглядом, и, не выпуская преувеличенно спокойного лица Бориса из поля зрения, спросил тихо:
2: «Это все, капитан? Больше ничего?»
1: «Все. Это все», — шепотом ответил Ермаков. Майор опустил на солому голову. Большая рука его слабо зашарила около себя и, ничего не найдя, бессильно затихла.
0: «Санитар!» — позвал он странно окрепшим голосом. Подошел санитар-старшина, вытирая ватой пальцы.
1: «Санитар!» — сказал Бульбанюк. «Вынесите-ка меня в траншею. Душно тут. Воздухом подышать хочу».
0: «Нельзя», — коротко ответил старшина.
1: «Не имею права. Я приказываю.
0: Слышали, нет? Выполняйте. Пока я жив, я командир батальона.
1: Вот так. На воздух».
0: Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопом. Он сидел без кровинки на тронутом оспой лице, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он навевал всех добротным железным здоровьем человека, прожившего целую жизнь на полевом воздухе, и сейчас Ермаков, поняв все, негромко сказал:
1: «Товарищ майор, не хочу скрывать. Молчи. Знаю. Мне может и умереть судьба, а вот людей... людей не уберег. Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу...» Он передохнул, криво улыбнулся. «Слышу, дивизия перешла. Ишь, из танков чешут. Эх, капитан, капитан...»
0: Майор закрыл глаза и замолчал, будто прислушиваясь к самому себе. Ермаков взглянул на курившего у двери блиндажа санитара, сделал ему знак отойти в сторону и, выждав немного, сам подошел к нему. «Немедленно начинать эвакуацию раненых в деревню. Разыскать хоть одного из жителей. И по два, по три человека в хату. За жизнь раненых отвечаете головой. Мы вернемся».
1: «Прорываться? Когда?»
0: — спросил удивленно санитар-старшина, бросая цигарку под ноги.
1: — «Пока нет, но потом возможно. Ходячих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. Бульбанюка как зеницу ока берегите».
2: «И трех часов не вытянет, товарищ капитан. Грудь и живот. Осколки».
0: — «Капитан!» — вдруг чрезмерно внятным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза. В туманной мерцающей глубине их, борясь с болью, проступило что-то новое, решенное, незнакомое.
1: «Ермаков, ты вот что. Подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе найдешь

0: и вынес Гальфе мой билет. Сохрани». Ермаков, не ответив, достал из его кармана теплый влажный портбилет, пахнущий потом и кровью. Затем, стиснув зубы, вынул свой пистолет из кобуры и протянул старшине. «Положите в сумку майора», — сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал. Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на просочившихся автоматчиков не обращали внимания. Звонил командир 3-й роты лейтенант Леденец, сообщая, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики. Бьют с тыла и вдоль траншей. В роте создалось положение хуже губернаторского. Головы не высунешь. «Чепуха!» — кричал Орлов, поставив носок сапога в нишу для гранат. «Держи хвост пистолетом и не унывай, понял? 2-3 автоматчика, хрен с ними! Пусть ползают!» «Да не 2-3, товарищ старший лейтенант!» «Хрен с ними, говорю! Фронт держи, зубами! А ты ли мы побеспокоимся, понял?» «Танки!» — крикнул кто-то в траншее. Орлов отшвырнул трубку, в полный голос витиевато выругался и посмотрел вокруг на возникшие в окопах движения, ударил резко по фуражке, надвигая ее на лоб, и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался, срезаемый пулеметными очередями. Металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять, это последняя немецкая атака. Это завершение. Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле. Тяжелые, квадратные, выбрасывая короткие молнии, ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами, как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, начали останавливаться крытые брезентом грузовики. С них прыгали немцы, бежали по полю, мелькая между копнами. И Орлов скомандовал, напрягая сорванный голос: «Бронебойщики, готовьсь! Пулеметчики, по машинам! Короткими!» Жорко Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый в окопе убитого немца еще на переправе, полувесело, полусердито чертыхался, косясь на второго номера. Это был рыженький, остроносый артиллерист, который словно окаменел с выражением испуга в пестреньких, как речная галька, глазах. Он шептал: «Як же так мы без орудий, а? Шо ж це буде?» И заговорил доверчиво совершенно о другом. «Я, понимаешь, конюхом в колхозе был. И все кони снятся, кони! Як же так?» «Як же, так же, вак же!» — снисходительно передразнил Жорко, подмигивая. «Дрейфишь, бродяга? Наложил полным-полна коробочка? Вот мы сейчас им дадим жизни!» Остро прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих по прыгающим с тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков, а паренек с чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого Жоркиного крика, поднялся и обрушился гибельно на голову паренька. Траншеи не было видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорко, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова. За жизнь его он отвечал даже сейчас. Сам Жорко жил нехитро и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе. Не закончил 9 классов, надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску, бросил, не задумываясь, школу, поступил на курсы шоферов, и потом 2 беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой и робкой матери. Отца у него не было, Не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой, курносенькой, без памяти влюбленной в него продавщице Марусе. Но по-прежнему дружки-шоферы затаскивали его на вечеринки, он тоже не мог обойтись без них, и дома повторялись горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение. Жена всегда прощала его, как, впрочем, и мать. Мать умерла в эвакуации от истощения, и, узнав это, он растерянный, непримиримо разозленный на жену за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем на фронт просил не писать. Но письма-треугольнички приходили все чаще, и на них дрожащим почерком было выведено товарищу Витьковскому Жоре, а он рвал их, не читая. На войне пули и осколки летели мимо белокурой его головы. Он не задумывался, убьют его или ранят. Воевать было интересно и легко, а смерть, простая, как глоток воды, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением. «Шибздики! Давай!» — кричал Жорко сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя, от жаркой гари раскаленного пулемета. Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа. Он слышал между очередями, как они в два голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом нет, а его требовали, вызывали к аппаратам из рот. Минометчики докладывали, что один самовар накрыло, и Жорко краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было теперь времени рассмотреть происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только, там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая гудели моторы. Стрельба особенно накалилась сзади, и появилось смутное ощущение взгляда в спину. Жорко видел перед собой это овсяное поле, ползущие танки. Фигурки прыжками бежали меж желтых копен, и он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки, и они падали, оставались лежать на стерне. Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели погубить его и всех, кто стрелял из траншеи. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия, послушного ему МГ. Он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства. В ушах грохотом отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета. А паренек с пестрыми, как речная галька, глазами уже не моргал ресницами, не держал коробку. Опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой вяло цеплялся за Жоркину шинель. «Держи ленту! Наложил!» — крикнул Жорко насмешливо и пьяно, толкнул паренька ногой и поразился тому, что увидел. Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по птичьи свесив на бок голову на слабой шее, в профиль лицо было задумчивым, усталым и спящим. Лишь темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого спокойствия. «А я конюхом был», — вспомнил Жорко доверчивый, искательный голос паренька, и стало смутно и жутко. Голос еще звучал, но его уже не было. «А мне, знаешь, все кони, кони снятся». Жорко несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубке одичавшими голосами. Он слышал, близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали остро, пронзительно, и хотя было ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорко все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не слишком кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа. Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные, широкие, наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные стволы орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота огненно кипела в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами. Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, поискал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло позади танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ потной щекой. Ему страстно хотелось думать, что это он и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту за танками и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах. Ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение командного пункта. Жорко увидел, как три танка вырвались углом вперед, вползли на высоту, завывая моторами. Короткие трассы вонзались в бугры траншеи, взрывая землю. Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным. Фиолетовые огоньки лопались на броне, а танки двигались и двигались по скату, точно на дыбы вставали. И Жорко, размазывая пальцами по лицу пот, всхлипывая в бессилии, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков, кричал: «Давай! Давай! Огонь!» А на командном пункте происходило вот что. Капитан Ермаков, понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на центр высоты. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, немцы основательно прощупали огневые узлы батальонов, и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли три станковых пулемета и четыре расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда он посоветовал Орлову, совет этот больше походил на приказ, оставить на КП одно противотанковое ружье и один пулемет, а все сохранившиеся средства бросить на фланги. Фуражки, присыпанные землей, неистово от бешенства, Орлов лежал в это время, оттолкнув наводчика, у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился. Не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с третьей ротой. Он сумел, матерясь, крикнуть в трубку: «Держись до последнего!» И особенно взвинчивала его жуткая непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона — все разом обрушилось на Орлова. В четвертый раз, почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В эту же секунду он встретил круглый зрачок орудийного дула в упор, наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил болью голову. Его жарко толкнуло в грудь, осыпало раскаленной пылью, ударило спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду», — мелькнуло в его сознании, и почему-то захотелось засмеяться над этой мыслью. Ермаков был в четырех шагах, услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, зовущий хриплый голос: «Орлова! Орлова!» Подбежал и увидел. Тот гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика. Грубовато говорил: «Ладно, ладно, что ты меня как девицу лапаешь? Глаза вот землей засыпало. Прицельно бьют, макушку не высунешь!» И закричал азартно на наводчика: «К ружью! К ружью, несусветный папаша!» «Рассредоточь пулеметы и ПТР на флангах», — повторил Ермаков. «Слышишь? Хватит на КП одного пулемета и одного ружья, с ними я останусь. Немедли!» «Золотая голова, сволочь ты этакая!» Неестественно и самолюбиво засмеялся Орлов. «Кто здесь командует, ты или я? Кто отвечает за батальон?» Он почти кричал, он был оглушен. «Вместе ответим!» И Орлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув давно, никто не обижался. Увел их надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на КП с одним станковым пулеметом и одним противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля, и нога ее отказалась защищать. Просто стал ему близок за эти часы Орлов. «Все расковыряло, а ружье цельное!» Не без удивления прокричал молодой наводчик, вскинув продолговатое лицо, и слабо заулыбался тонкими губами. Ермаков не знал даже его фамилии. «Смотри, что делают!» Вторично крикнул наводчик, которому недоставало, видимо, людских голосов в опустевшем здесь окопе. Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь угольными змейками, задымил танк, обтекая его, два других вырвались левее, взбирались на высоту, мелко задрожавшую от железного рева, стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши. Где-то в мире существовали теория вероятностей, всякие умные вычисления и расчеты средней длительности человеческой жизни на войне, были и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории роты, рассыпанной на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала. После того, как Ермаков решился сказать, что дивизия перешла в наступление, в нем остро жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает. А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон. И эта ложь и последствия этой лжи, казалось ему, тяжкой давящей глыбой ложились на его плечи. Но где был иной выход? В первый или во второй? Глядя на танки, подумал Ермаков и, чувствуя, что сейчас многое решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся в землю локтем. Он сделал подряд три выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик. Глаза его наполнились выражением ужаса. Эти выстрелы стоили ему нечеловеческих усилий над собой. Его воля вынесла два выстрела. Третий сделал указательный палец, сам по себе надавив на спусковой крючок. Сработала уже не воля, инстинкт. Две длинные искры высеклись на широком корпусе танка. Это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк, ревя, круто развернулся, извиваясь и набирая скорость, наискосок понесся по высоте. Он подставил бок под ружье Ермакова. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок, но бронебойная пуля, сине чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой. Тогда он резко довернул ружье, и на этот раз пуля срикошетировала. Ружье было бессильно. Орудие. Если бы орудие! Танк прорвался к траншеям слева, наполз на окопы, он появился метрах в 30 со скрежетом, подминая, разутюживая бруствер. Башня повернулась, как голова, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, повис вдоль траншеи и замер. Жаркий огонь смерчем промчался над Ермаковым сквозь фуражку. Чудилось, поджег волосы, придавил его к земле черной горящей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало Бориса, что он сейчас умрет, но это же сознание передавало свои животворные толчки, и его руки шарили по земле, судорожно искали то, что подсказывала память. Гранат не было, гранат не было. Потом он увидел в дыму, как солдат поблизости от него силился вылезти из траншеи, не мог подтянуть тело. Ноги соскальзывали по кромке бруствера, и память тотчас подсказала, что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее. «Назад! Куда под пулей? В траншею!» Солдат с серым птичьим личиком блуждающе оглянулся в беспамятстве, прохрипел: «Танки прорвались! Наши отступают!» С оглушительным гулом танк надвигался по траншее, обваливая утюжа, давя блиндажи. Дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами. «Где отступают? Черт бы тебя взял!» — закричал Ермаков и вскочил, пошатываясь. И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему неотвратимо случившееся. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншеи бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. Овсяное поле, дальняя опушка леса, окраины деревни, все гремело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался, лопаясь громом, и капал мелкий, как пыль, дождь. И был, оказывается, закат за высотой. Багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами снизу и сверху. И на фоне этого заката он тоже отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо непрерывно раскалывалось, вибрировало, налитое гулом. И в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями внезапно, совсем беззвучно и стремительно вынеслась над лесом партия штурмовиков. Вытянулась и пошла в пике на высоту, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов. И в ту минуту, готовый плакать и проклинать это помогающее небо, он подумал одно — «Наши илы!» И страшным криком бессилия и тоски закричал в небо — «Поздно! Поздно!» Снижаясь на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали 5 разворотов над горящей деревней, скрипя РСами, стирая с земли звуки боя, железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Ермакова, то на пикирующие самолеты. Из его ноздрей струйками текла кровь, и рука в шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье. «А ты кто? Пулеметчик? Где пулемет?» — закричал Ермаков на солдата с птичьим личиком. И тот, моргая под каплями дождя, воровато озираясь, шевельнул губами. «Убитый он. Второй номер я. Отступают наши, отступают. Все убиты. Товарищ Копи,
1: к пулемету!»
0: Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера. Его тело сползло в траншею, стукнуло возле ног, и тогда понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, илы развернулись над деревней, где слабо дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса. Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло, блестевшего под моросящим дождем. Прибитый дым 6 горящих танков тянулся по скату высоты Межкопин, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли по полю в пятнистых плащ-палатках человек 8 немцев. Шли прямо на высоту. И именно то, что немцы приближались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела, выстрелы хлестали справа и слева, и позади, сказала с предельной ясностью, что оборона сломана, ее уже нет. С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. И сквозь дробь очередей Ермаков крикнул солдату: «Беги по траншее! Собирай всех сюда! Всех, кто еще есть!» Никто не отозвался. Может быть, он не расслышал, потому что оглох на...
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня со мной на связи из Ростова-на-Дону замечательный человек, исполнитель песен очень разных. У него очень богатый репертуар, и он очень активный, и сейчас ему на всем расскажет. Это Владимир Васильевич Полихин, ветеран Афганистана. Добрый день, Владимир.
4: Добрый день.
3: Владимир, вот как так случилось, что ты потерял зрение? Вкратце нам об этом расскажи, в трагическом моменте.
4: Ну, если вкратце, то в 82-м году, в декабре, под Новый год, подорвался на мине, на противопехотной, и потерял зрение. И вот с 83-го года...
3: Это в горах где-то было,
4: да? По нынешнее время. Я аэропорт, у нас охранение аэропорта, я в Кандагаре службу проходил, и аэропорт охраняли, и там переходили, а под Новый год у нас всегда праздники, это для нас такое было самое место, самые дни такие, когда праздники, то минировали там, подлавливали нас, и переходили там с другом и подорвались.
3: Да, это, наверное, сейчас вспоминаешь уже так-то это легко, а вообще-то, наверное...
4: Сейчас-то уже
3: прошло. Время вылечило немного, да?
4: 40 с лишним лет уже прошло, так что оно уже сейчас воспринимается. Это уже не зрячим, я уже 2 раза живу дольше, чем зрячим. Я в 20 лет чуть-чуть. Я январский.
3: А сколько ты на тот момент прослужил?
4: 1,5 года. У меня в апреле дембель был, а я в декабре потерял 80. старого.
1: Ну что ж, тем не менее, вот этот вот период тяжело переживал, да, наверное, когда лишился зрения?
4: Ну, конечно, первые, так сказать, первые годы были тяжело, конечно, но, слава богу, как-то меня сразу, или не сразу, а подхватили с организацией, с нашей.
1: Реабилитировали, в общем, да?
4: Ну, как бы, да. Шульга мне Константин Федорович подмог хорошо тоже мне. Сразу мне сначала хотели в Азов, ну, а потом он сказал, ничего там делать. Сюда, в Ростов, в общежитие место дали, в принципе. Ну, и пошла моя рабочая, так сказать, жизнь. Не слепецкая.
1: Слушай, раз мы сейчас заговорили вот про Афганистан, да, про вот этот случай, который трагический, да, случился в твоей жизни. Давай, наверное, песню послушаем, связанную с Афганистаном. Какая это будет песня?
4: Ну, это будет «Кукушка» песня. Это сама наша такая афганская песня. «Кукушка» называется.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полехина на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин на связи из Ростова-на-Дону сегодня с нами. Замечательный певец. Скажи, пожалуйста, когда в твоей жизни появилась песня? Еще до того, как вот эта трагедия с тобой произошла? Или после ты уже к этому пришел, к песне? Как вообще?
2: Ну, вообще, конечно, на гитаре. Так, ну, как дворовые песни. Я с класса 8-го, наверное, уже начал. Как с девчатами стал дружить сильно. И пошло дело. Гитара.
1: Тогда это было как бы модное увлечение, да?
2: Ну да, это первый парень, можно сказать. Вот. Ну, в армии брынькали потихоньку, там собирались. Но уже после армии, вот это, когда зрение потерял, в Ростов меня сюда приехал, устроился на работу, все в общежитии. Ну и знал, что оркестр у нас тут и был хороший. Леонтий Гасрета у нас вел его. Ну и он меня в оркестр послушал, ну и все, и пошло дело. И вот я с 85-го, да, с 85-го года, и до 93-го, по-моему, последний раз у нас было. Нет, до 2003-го. Вот у нас в оркестре я занимался.
1: Ну вот работа в оркестре, это, как сказать, такой опыт хороший, да, коллективного творчества, что-то для себя открываешь, обогащает.
2: Конечно, у нас большой же оркестр был, у нас там, ну и духовые, и электронные. То есть у нас там сколько, наверное, человек 12, по-моему, у нас было с солистами. То есть у нас было, ну, серьезно, мы объездили.
1: Ну, а параллельно ты, наверное, пел тоже песни, да?
2: Ну, да, сам потихонечку тут как бы, сам потихонечку, потом, когда появилась возможность Adopadution, так сказать, вот это появился, ну и сам тут потихоньку сделал себе небольшую студию, так сказать, и это занимался, это записи.
1: Скажи, пожалуйста, а как вот ты для своего репертуара подбираешь песни вообще, что вот, как вот думаешь, вот эту песню я хочу спеть, как вот, песен-то очень много хороших, да? И спета, наверное, немало тобой уже за жизнь, так сказать.
2: Да.
1: Сколько приблизительно в багаже у тебя?
2: Ну, записанных у меня 56, по-моему, записанных.
1: А так вообще спета сколько?
2: Ну, спета даже и считать не знаю.
1: Много очень, да?
2: Невозможно, да. Не посчитать. Ну, как на душу ложиться, так и пошло дело. Тогда раньше-то и запоминалось лучше, сейчас-то, конечно, уже с годами немножко запоминается похуже. А тогда что там, 3-4 прослушал, даже можно сказать. И не учишь ее, а уже пошло дело.
1: Тем более, когда песня нравится, да, она сама по себе ложится.
2: Ну да, ложится прямо, если на душу, так она прямо сама заходит.
1: Но еще и понимаешь, когда ты все-таки поешь, вот пропуская через свое сердце, да, а все же ты по-своему стараешься немножко подать, да?
2: Нет, ну, конечно, что-то свое. Я не люблю особенно прямо копировать, ну, что-то свое. А так в основном, конечно.
1: А какие твои любимые артисты вообще, если так, ну, вот, свободное время слушаешь там и так далее? Какие раньше были в молодости, какие сейчас? Кого слушать любишь больше всего?
2: В молодости Розенбаум, был Шафутинский, Токарев, был такие из шансона. А если из таких, ну, еще тогда раньше Харалов такой был певец. Вот. А сейчас Трофим. Также этот самый Розенбаум, в принципе, Санька. Ну, а из таких, ну, Михайлов, Стас тоже. Звездинский мне одно время тоже нравился.
1: Многие не знают, а вот Звездинский впервые спел песню «Очарованно, околдованно».
2: Ну, вот я ее хочу потом вам ее тоже предложить.
1: Хорошо, давай сейчас какую-то песню послушаем. Ты сказал про Стаса Михайлова. Может быть, давай в твоем исполнении какую-то песню Стаса Михайлова послушаем?
2: Ну, хорошо, давай послушаем песню. Ну, сама такая его. «Без тебя».
1: «Без тебя», да. Слушаем в исполнении нашего гостя Владимира Васильевича Полехина, ветерана Афганистана и такого заслуженного, я бы сказал, человека, известного многим в Ростове. Вот слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, я напомню, что с нами на связи Владимир Полехин из Ростова-на-Дону. Вот расскажи, пожалуйста, вернулся домой после госпиталя, наверное, уже, когда все это произошло, и как вот сложилась жизнь, ты понимаешь? Не каждый вот прям человек находит себя. Кто-то замыкается в себе. По-разному все люди, да, воспринимают, переживают те или иные трагедии в жизни, какие-то случаи. А у тебя, значит, прекрасная семья, дети, внуки. Расскажи, как ты познакомился с супругой, потому что нам, нашим радиослушателям, интересно, наверное, было бы вот узнать.
1: Ну, поначалу, конечно, было тяжело после госпиталя в Ленинградском округе. В глазной академии лежал. Привезли домой. Конечно, поначалу было все очень сложно. Прошел, вот что-то перечислял, прошел через все. Через все, ну, потом как-то мне... Я же просто хорошие люди попались. У нас... Я вообще в области живу. Родился в области. Есть такая станица Милютинская.
0: Я был в Милютинском районе, кстати.
1: Вот я там родился. А у нас в Морозовской была, ну, первичка, ну, как филиал областного. И у меня женщина, то, что знали с военкомата, видимо, как-то им сообщили, и приехали. Я-то и не знал, что есть такая там организация Всероссийского общества слепых. Вот, и они ко мне тогда приехали.
0: А в то время вообще сильная была организация, не то, что сейчас-то тоже, слава богу. А тогда вообще было просто, да, люди активные, позитивные, да.
1: Да, это ж Советский Союз инвалидов. Советский Союз у нас, в принципе, как бы инвалидов-то старались о них особо не говорить, как бы. Нет, как секса, так и инвалидов не было у нас в Советском Союзе.
0: Ну, как бы они были, знаешь, такие, как тебе сказать, что еще с ними, да, можно было потягаться. Я вот некоторых вспоминаю людей, так и гвозди забьют, и забор сделают, и построят что-то и так далее.
1: Нет, ну это понятно, ну просто не говорилось, да, как да. говорится, не по телевизору, ни по радио, ну там если как-то проскочит и все. Ну,
0: да,
1: просто
0: да,
1: я
0: да.
1: себе говорю, я не знал, что есть такое Всероссийское общество слепых. А вот это ж приехали с первички женщины, ну и мне как-то сразу раз, ну и я немножко взбодрился, потому что узнал, что и работа.
0: Женщины тебя сразу захомутали, извини за выражение.
1: Ну да, да, да. Они сразу там подарочки всякие привезли, вот рассказали, что работа, все есть, и люди работают, и не, ну, короче, меня немножко, так сказать,
0: и ты вошел в коллектив, влился, да?
1: Ну да, потом вот это ж меня направили...
0: Самодеятельность?
1: Ну, это было потом. Школа слепых прошел, я в Волоколамск, меня отправили туда, я там понял, что действительно...
0: Реабилитационный центр, да?
1: Да, я понял, что это действительно можно жить и с этим. Ну и пошло-пошло, потом вот эта работа, оркестр, и как-то оно. И также в общежитии познакомился с будущей супругой, так сказать.
0: Как ее зовут? Люба, да?
1: Люба. Люба. Ну и все, вот мы с 86-го года как бы,
0: да,
1: поженились в 86-м году. И вот теперь у нас уже двое детей, уже взросленькие, уже дети, у меня старший.
0: Так, а вот про внуков расскажи. Про внуков, это же гордость дедушкина.
1: Внуков у меня, да, у меня два внука и одна внучечка.
0: Любит дедушку все, наверное, да?
1: Да, ничего, все хорошо. У нас там мне старшему уже вот 18 будет, средненькому 15, а самой маленькой моей 10 лет вот в этом году будет в мае.
0: Ну, замечательно. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, вот кто сегодня помоложе, вот смотрите, берите пример, да, что человек завел семью, детей, внуков дождался, уверенный в себе, поющий.
1: Думающий,
0: да,
1: про внуков
0: дождался. Конечно, Володя, дождешься. В чем проблема? Конечно, дождешься. Я говорю, что я сейчас вот позвонил перед эфиром, он по двору гуляет, двор свой. Что-то ж, наверное, по двору сам можешь сделать, да, не обязательно кого-то просить.
1: Ну, а как же, конечно. Нет, все практически сами уже. У меня жена немножко видит, так что мы вдвоем как бы с подглядом и нормально. Ну, что-то, если посложнее, конечно, дети, внуки сейчас уже большие, в общем, помогают.
0: Помощников достаточно, да?
1: Ну, да. Ну, это поначалу у меня квартира была, предприятие дали квартиру. Потом уже мы решили все-таки ближе к земле. Пора уже. тоже.
0: Ну, ты знаешь, вот в квартирах не замечаешь, как времена года меняются, да? А здесь ты выходишь, то цветочки какие-то, то аромат что-то зацвело.
1: Это раз, понимаешь, это раз. А другое то, что, ну, незрячему, ну, в квартире я прожил там 30 лет. Ну, что, ну, где там гулять особо-то незрячему?
0: Тут, ну, да, вот, да,
1: у меня,
0: да,
1: жизнь, я вышел на двор в любой момент. И также раз что-то нашел, там, что-то сделать или так просто.
0: Ну, воздухом подышал, посидел там.
1: Конечно, я же говорю, просто квартира и дом — это
0: разные вещи, конечно.
1: Это абсолютно.
0: Ладно, так давай что? Вернемся. В общем, слава Богу, что совет, как говорится, долголетие вашей семье, что радовали внуки, радовали дети, вот продолжали своими успехами, потому что такой славный дедушка, которого не сломила судьба, а наоборот является для многих примером. Какую, Владимир Васильевич, послушаем следующую песню в твоем исполнении?
1: Ну, давай донскую послушаем. Mm-hmm. «На Дону, на Доне». «На Дону, на Доне» такая есть песня «Розенбаума».
0: Ну, конечно, знаем. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полехина на волнах Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, сегодняшний наш гость – настоящий герой, ветеран Афганистана Владимир Васильевич Полехин из Ростова-на-Дону. Владимир, скажи, пожалуйста, вот какие-то соцсети, там, может быть, кто-то тебе помогает, нету таких вещей, где можно найти, послушать твои песни? Вот радиослушатели кто-то услышит, где-то выложены в интернете, есть песни в твоем исполнении?
1: Нет, так у меня не идея. Раньше как-то я не задумывался, а сейчас, ну, раньше посложнее было, сейчас как-то... Только появились все эти дела компьютерные.
0: Ну,
1: все.
0: Понятно.
1: Ну, в связи сейчас с таким положением, что сейчас и с интернетом, и Ютуб. У меня такая была мысль в Ютубе хотя бы завести страничку.
0: Ну, стоит, мне кажется, ВКонтакте. Может, кто-то из внуков поможет, из детей. Ну, это... Еще есть.
1: Не, ну так-то у нас в Ростове здесь, по крайней мере, ну, своим близким, то родственники у меня всех все есть.
0: Конечно.
1: Записи это все в Ростове здесь тоже кому. Ну, я-то особо как бы не считаю себе так уж прямо.
0: Ну, кому-то, скромный человек.
1: Кто слушает, кто хочет, ради бога, я без проблем записал, да и все. Так тут, в принципе, как бы.
0: Скажи, пожалуйста, а в каких конкурсах, может быть, принимал участие? Куда там, может быть, ездил? Какие у тебя с песнями связаны?
1: Ну, с оркестром у нас... С оркестром мы объездили, слава богу, господи боже мой, тогда я еще в конце Советского Союза, тогда уже объездили мы, в общем-то. Ну, тоже в Московском мы там участвовали, даже в 85-м году, это был зональный, по-моему, какой-то, я помню, что-то он мне запомнился. А так у нас ежегодно, мы ж в Геленджик ездили, в нашем санатории, и на танцы делали там каждый год, я там, по-моему, 9 или 10 лет тогда проездили я. Ну, и так... С оркестром в основном мы были, всякие конкурсы и все такое.
0: А так сольно ты не выезжал никуда особо, да, вот чтобы там сам делал?
1: Нет, сольно это уже.
0: Для души,
1: это
0: да?
1: Уже как бы, да, это я уже так. Ну, здесь мы сейчас вот у Надежды Ивановны, наш председатель привички, она зеленую лампу ведет.
0: Да.
1: Я на ней зачастую. Ну, одно время прямо каждый раз был там, участвовал. Участие принимал не только пели, а там и всякие конкурсы. Там, ну, такое, там интересное, конечно.
0: Ну, это она вообще такая энтузиаст, вот Надежда Ивановна. И она создавала такие литературно-драматические какие-то, как полуспектакли, я бы сказал, даже музыкальные. Литературно-музыкальные такие программы создавала интересные.
1: Вот именно так, что литературная она, там и стихи, и всякое, ну, люди читали. Ну,
0: и много людей приходило и послушать
1: да. Сейчас приходят. Да. По-моему, 20 лет будет или 25 лет вот, в мае будет это самое. Ну, а с годами, конечно, немножко, как это называется, лень приходит.
0: Ну, и внуки, и все такое, да.
1: Ну, и уже как бы она немножко уже становится...
0: Так, ладно, унывать не будем. Это просто, может быть, еще придет еще погода хорошая, настроение изменится. Опять возьмешь гитару в руки, выйдешь во двор... Да. И так далее.
1: Да, сейчас вот начнется потепление, шашлычки, и все будет
0: ну
1: хорошо.
0: Ну да, и будет, конечно, и песни, и все. Давай следующую песню послушаем в твоем исполнении. Какая это будет песня?
1: Ну, давай мы Звездинского послушаем, «Очарована». «Околдована».
0: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя «Очарована, околдована» на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Владимир Васильевич Полехин, ветеран Афгана, житель Ростова-на-Дону, который много в своей жизни достиг, создал прекрасную семью, внуки и так далее. Скажи, пожалуйста, какие-то вот хобби есть у тебя? Вот когда там свободное время, может, какие-то книжки слушаешь? Раньше вот в СССР, ты же помнишь, какое было радио, да, Владимир Васильевич?
1: Ну, да.
0: Можно было и спектакли, да, и литературные чтения, и бог знает, чем там только не слушали. А сейчас вот что-то ты слушаешь где-нибудь? Или читаешь?
1: Сейчас вообще возможности с интернетом, вообще это же дело. Слушаю все, также читаю. Ну, в нашей библиотеке что-то читаю, что-то слушаю и спектакли, также все нормально. Сейчас больше возможностей. Раньше ты вспомнил, что в Советском Союзе одна передача была, и все. Потом появился трехпрограммник.
0: Да, да. Тогда нужно даже бы ждали. Ждали спектакли.
1: Так вот это же, я говорю, интересно было. Я сколько раз с женой вспоминаешь, да. Господи, а сейчас правда, что цивилизация людей губит?
0: Сейчас все есть, а не особо-то интересно все. А тогда нужно было дожидаться, и для этого был праздник такой, понимаешь?
1: И ждали, да.
0: Такой, понимаешь?
1: И ждали, да. Я же собирались, у меня семья.

0: она же как бы его голос этот и такое.
1: Узнаваемый.
0: Ждали, действительно. А сейчас, конечно, уже я жалею, но так уж все. Губит людей.
1: Но, тем не менее, ты знаешь, сегодня зато мы можем слушать то, что захотим.
0: Да, зато возможности больше. Вышел любую песню, любую передачу.
1: Захотелось тебе сегодня послушать, а не тогда, когда будет по программе. Ты послушал.
0: Конечно.
1: В другое время там что-то там еще сделал и так далее. То есть, если бессонница, к примеру, взял... Ночью послушал.
0: Да,
1: то есть, короче говоря...
0: Ну, возможности больше, конечно, появилось.
1: Жизнь продолжается.
0: Да, все хорошо.
1: Но ты знаешь, с чем, мне кажется, хуже стало? Меньше стали как-то люди собираться вместе, вот так вот, с друзьями.
0: Раньше
1: телефонов не было. А как мы встречались? Как мы жили без этих телефонов?
0: Так мы общались.
1: Да.
0: Мы общались сейчас по телефону. Ну, что это общение по телефону? Это
1: да еще и текстом общаются, голосовыми и все.
0: Вот этими смайликами всякими.
1: Да.
0: Я своим детям сказал, все, мне вот это вообще даже и голосовым не присылайте ничего. Только звонок, а лучше приехать. Потому как, говорю, это так общаться, так вообще лучше. Все это, конечно, удобно, может быть. Ну, мы же уже стареем. Оно как бы...
1: Ну, все равно живое общение не заменишь никогда.
0: Абсолютно,
1: это все равно, что, знаешь, ты там по радио концерт послушал, а то пошел человека вживую послушал. Есть же разные вещи.
0: Да, или все правильно. Ну, так же. Ну, что сделаешь? Мы ничего не изменим, жизнь идет вперед. Дети наоборот сейчас, молодежь, они это понимают, они с удовольствием собираются у нас, приезжают к нам, мы зачастую собираемся, все дети и внуки.
1: Праздники какие-то вместе, да, там отмечаете дни рождения.
0: Да, пообщались, понятно, и тут же раз смотрю, внучки мои уже по углам сидят уже в телефонах, в интернетах.
1: Угу.
0: Все это, блин, я...
1: Но, тем не менее, я хочу сказать всем, что надо все-таки вот, когда мы заходим в интернет, я думаю, ты со мной согласишься, когда мы заходим в интернет, все-таки надо понимать, зачем мы заходим. Потому что человек, бывает, заходит и потянуло его, там эти какие-то юмор,
0: все
1: короткие
0: подряд.
1: Видео,
0: да,
1: все подряд лезет,
0: подряд.
1: Понимаешь? А когда мы зашли, нашли хороший фильм, хороший спектакль, что такое вот для души, да? Чтобы зрение людей, особенно зрячие, не портили.
0: Потому что этот интернет, он удобно для того, что это как я так понимаю, чтобы нужна тебе какая-то информация, например, или тот же фильм какой-то. То есть с целью какой-то ты заходишь.
1: Да, как
0: туда.
1: Инструмент полезный.
0: Просто
1: бывает, убивают время. То игромания, то еще что-то, да, глупости всякие.
0: Ну да, причем даже в такие лезут дела, что лучше туда вообще не надо лезть.
1: Да.
0: Лучше вообще туда не надо лезть.
1: Да, потом еще вот эти вот сейчас блогеры, ты понимаешь, есть люди умные, есть люди глупые. И люди глупые часто начинают нести всякую чушь, а другие слушают, ты понимаешь? Вот.
0: Ну,
1: а
0: да,
1: ты спроси, а кто ты такой, чтобы ты рекомендации-то давал сам-то?
0: Учил.
1: Да,
0: вот
1: чему-то учил.
0: Сколько,
1: это, ну, конечно.
0: Сколько детей, как говорится, психика у них нарушается из-за этого,
1: да.
0: Что они все думают, что так просто, раз, тут тебе все это.
1: Ну, нас с тобой не обманешь. Нас с тобой не обманешь, Владимир Васильевич.
0: Мы это уже...
1: Давай послушаем хорошую песню еще в твоем исполнении.
0: Ну, давай Малежика послушаем «200 лет». Она старенькая, но такая.
1: Я вот, честно, даже
0: всегда.
1: И не помню эту песню. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах радио ВОС.
2: Най,

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин, Владимир Васильевич Полехин, герой Афгана. Кстати, есть какие-то, может быть, медали, боевые заслуги?
2: Да, есть, конечно.
1: Есть
2: и за боевые есть, и так у меня такие здесь, у нас здесь боевая
1: памятные,
2: база.
1: Памятные, да, ну, конечно, вы же по интересам, как собираемся. Сказать, конечно, конечно, много, я думаю, что много общего, тоже это такое братство боевое, да?
2: Ну да, мы каждый год на памятник, у нас 15 февраля там встречаемся, я всегда называю стачки, у нас здесь памятник есть, каждый год мы там собираемся. Ну и так, когда если что-то надо, собираемся тоже.
1: В общем, взаимопомощь, взаимопонимание и так далее.
2: Ну, по мере возможности, да. Все,
1: все как у российских как и советских ветеранов.
2: Да, да, да.
1: Передавал, наверное, опыт и детям рассказывал, да, ходил и...
2: Ну, были моменты, ну, как-то я поначалу, ну, стеснялся всех этих дел. Ну, я так не люблю, не люблю мягко.
1: Ясно, ты человек скромный, да, скромный человек.
2: Ну, как бы да. Ну, я просто вижу, если это кому-то надо... то я могу там что-то рассказать, например. А просто так под какой-то праздник прийти, вот там рассказывать все эти дела, было бы что хорошее.
1: Ну да, да, мало, да, что потому что все это трагедии на самом деле.
2: Да, да.
1: Я хочу тебя вот о чем спросить. Сегодня непростые времена. Говорят, ну, помимо того, что мы знаем, сейчас мы не будем это озвучивать, но у нас еще экономические, политические кризисы и так далее. Как будто когда-то у нас была прям такая очень-очень спокойная жизнь. Ну, так в природе, так сказать, человеческой истории, да, все равно не бывает без каких-то войн, конфликтов и так далее. Вот тут же Афганистан, да, та же Чечня и так далее, что будем перечислять, Великая Отечественная война.
2: Да,
1: вот, поэтому все это... Вот скажи, пожалуйста, как нам, по-твоему, верить в лучшее, что все будет хорошо у нас вот в будущем?
2: Ну, верить. Верить нужно всегда, пусть даже совсем плохо. А все равно жизнь она идет, и жизнь — это очень сложная штука. Есть всякие моменты в жизни, надо готовиться всем. Молодым я своим и детям рассказывал, всегда учил, и внукам рассказываю, что жизнь — это такая штука, зебра. Она всегда где-то и наказывает, где-то бьет. Ну, а надо надеяться, тот, кто живет надеждой и такими мыслями нормальными вперед, то все будет нормально, все будет хорошо. То есть нужно надеяться, и все будет нормально.
1: Ну, не бездействовать, сидеть, да, и не бездействовать.
2: Нет,
1: надо.
2: Нет, это ждать, ждать — это самое последнее дело.
1: Я тебе сейчас еще один коварный вопрос задам такой, прежде чем мы попрощаемся. Скажи, пожалуйста, вот в твоей жизни случилась такая трагедия, я бы сказал, да? Ну, что тут говорить? Слепота?
2: Ну, трагедия,
1: не, не пожелаешь никому.
2: Это страшно.
1: Но тем не менее, ты вот сейчас разговариваешь, такой человек, уверенный в себе, еще раз говорю, создал семью, поешь прекрасно песни, человек творческий. Чувствуешь ты себя счастливым человеком, несмотря ни на что?
2: Ну, несмотря ни на что, конечно, да. Если у меня есть дети, если у меня есть внуки, если у меня есть семья, а что человеку надо? Больше ничего не надо. В принципе, как бы все, я считаю, добился, ну, что в моих было силах. То есть все.
1: А может быть, даже и немного больше.
2: Ну, тут многие говорят, что первый раз, как так?
1: Да.
2: Ну.
1: Я, знаешь, что хочу сказать? Я хочу тебе пожелать в жизни побольше радостных, счастливых дней, чтобы твои внуки, твои дети радовали тебя своими успехами. Доживешь до правнуков, Бог даст. Вот. И не бросай творчество, обязательно продолжай петь по возможности. Дари свое творчество людям. И спасибо за то, что ты принял участие в этой передаче. И предлагаю, прежде чем мы послушаем завершающую песню в твоем исполнении, предлагаю тебе что-то пожелать нашим радиослушателям.
2: Ну что, я хочу всем пожелать, самое главное, здоровья. Не опускать руки ни в какой ситуации жизненной. Если даже жизнь ударила так сильно, это испытание для человека. Это испытание своих сил, духа твоего. Если у тебя он все нормально воспитан, ты был в духе нормальном, родители воспитали тебя, то все будет хорошо. Не надо не опускать ни руки, ничего, идти только вперед. и все будет хорошо.
1: Спасибо, Владимир Васильевич, за такие пожелания. И объяви, какую песню мы в заключении нашей передачи послушаем.
2: «Помолимся за родителей».
1: Хорошая песня. По-моему, Сосо Певляшвили, да, ее поет?
2: Да, Сосо Певляшвили, да-да-да.
1: Да, это вот прям тут как раз у нас была перед Пасхой поминальная, это самая суббота, да, и так далее. Родители это святое, у кого ушли, конечно, да, будем надеяться, что они в лучшем мире, вечная им память.
2: Да, все правильно.
1: Владимир Васильевич, еще раз всего доброго, до новых встреч, еще раз будь здоров. А вы, дорогие радиослушатели, тоже себя берегите, до новых встреч. А мы слушаем песню «Помолимся за родителей».
2: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, киностудия «Планета кино» и Всероссийское общество слепых представляют.
3: Дорогие друзья, камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.

0: Название «Не ради славы». Александр Яковлевич Неумывакин, президент ВОЗ.
1: Герой нашего фильма Иван Афанасьев, скромный, мужественный человек, настоящий солдат своей Родины, отдавший свое здоровье ради нашего будущего. Он не сломался, уже будучи полностью слепым. Стал писателем и общественным деятелем. Нашел в себе силы вместе с выдающимися врачами с твоего времени побороть слепоту. И сегодня Иван Афанасьев является для нас не просто символом прошедшей великой эпохи. Его судьба – это пример для всех нас. Пример настоящего человека.
2: В городе Волгограде по улице Советской под номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом довоенной архитектуры. Лишь наличие на нем символического образа воина-защитника и барельефа с изображением одного из эпизодов обороны этого дома выделяют его среди других зданий, построенных или восстановленных после войны. Ниже, почти во всю ширину мемориальной стены, перечислены имена защитников этого дома. Несколько десятков имен и фамилий. Русские, украинские, узбекские, грузинские, татарские и другие. И среди этих имен есть имя гвардии лейтенанта Ивана Филипповича Афанасьева.
3: Моим боевым товарищам я и посвящаю эту книгу. В моем повествовании об обороне знаменитого Сталинградского дома нет никакой выдумки. Пишу об этом так, как сохранило события моя память. И если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глущенко, Иващенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду считать, что принес пользу. Иван Филиппович Афанасьев.
0: Светлана Анатольевна Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Начнем с того, что он все-таки в 40-м году закончил художественный вуз. В это время строился театр в Сочи. И вот мозаика в Сочи театра была выложена и его руками в том числе. Я хотела, чтобы на театре в Сочи появилась доска, которая бы говорила о том, что этот театр оформлял человек, который прославился в Сталинграде защитой дома Павлова.
2: В истории Великой Отечественной войны этот дом известен под названием «Дом Павлова». Хотя сейчас нет уверенности, что в других странах кто-то, кроме военных историков, помнит это легендарное название этого дома. Прошло уже без малого 80 лет со времен тех событий, когда это топографическое обозначение дома в Сталинграде появилось на штабных картах командиров. И только на картах нацистов, беспрерывно штурмовавших этот жилой дом, он имел грозное обозначение «крепость». Такое обозначение дома было и на персональной карте фельдмаршала Паульса. Еще во время Сталинградской битвы рассказ о подвиге защитников этого дома облетел весь мир. О доме Павлова писали не только советские, но и американские и английские печатные издания. Подвиг гарнизона дома Павлова стал символом мужества и героизма русского солдата. А рассказ об обороне этого дома попал в отечественные учебники истории, став одним из ярких художественных образов для книжных произведений, фильмов, музейных экспозиций о Сталинградской битве. Одним из легендарных героев обороны дома Павлова был гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, который большую часть времени обороны дома возглавлял свой гарнизон.
3: Наконец катер дрогнул. Почти бесшумно зарокотал мотор. Снаряды и мины то и дело поднимали на реке водяные фонтаны. Скрываясь под волнами и вновь появляясь на поверхности, проплывали мимо бревна, расщепленные доски, разбитые лодки. Горящими островками плыла нефть. Справа, почти у самого борта, с шумом поднялся столб воды и обрушился на нас. Солдаты, сидевшие ближе к правому борту, намокли с головы до ног. Кто-то выругался. Катер толкнулся о что-то и остановился. Приехали.
0: Ирина Анатольевна Ребец, кандидат исторических наук.
5: Командир, который организовал оборону дома, причем так, что дом Заболотного все-таки в конце концов рухнул, а дом солдатской славы, он продолжал стоять. То есть Иван Филиппович обладал абсолютно аналитическим мышлением. Он прекрасно ориентировался в пространстве. То есть он стратегически видел, хотя он был лейтенантом, гвардии лейтенантом, он видел обстановку вокруг этого дома и сумел наладить оборону.
2: По приказу командира роты лейтенанта Наумова вечером 27 сентября 1942 года в жилой дом на площади 9 января пришла группа разведчиков под командованием Якова Павлова. Четырехэтажный дом занимал важное стратегическое положение. Он находился прямо напротив здания мельницы. Это понимали и командир полка Елен, и комбат Жуков. Разведчики Павлова должны были разведать обстановку в доме, закрепиться в нем и выйти на связь. Из-за плотного огня противника проникнуть в здание жилого дома разведчикам удалось только с третьего раза. А когда Павлов и его группа пробрались в дом, то в одном из подъездов они обнаружили группу мирных жителей, которые прятались в подвале.
6: Они говорят, откуда вы взялись? Они говорят, мы переправились с того берега, и мы будем защищать этот дом, и мы будем здесь стоять насмерть. Они рассказали о том, что во втором подъезде на первом этаже немцы. Разведчики приняли решение попытаться немцев уничтожить. И вот эти четыре человека смогли по одним источникам 7, по другим источникам 8. Человек, но они их уничтожили.
2: Павлов понимал, что вчетвером ему такое здание не удержать, но связи со штабом разведчиков не было. Нужно было отправить связного в штаб, который находился в здании мельницы. Вся площадь между мельницей и домом была под плотным огнем противника. У Павлова было всего 3 бойца. Отправить одного в штаб означало ослабить оборону здания. Их и так всего 4. Но среди мирных жителей оказался врач 10-й дивизии НКВД Калинкин. Он оказывал помощь раненым и остался в доме. Калинкин и вызвался пробраться под огнем в штаб для передачи командованию донесения от разведчиков Павлова с просьбой о подкреплении.
6: Были перестрелки, были сигнальные огни. И совершенно никто не понимал, дошел он до мельницы, до комбата Жукова, командира 3-го батальона. Знает ли о том, что, собственно, они укрепились в этом доме? И поэтому он такой был смекалистый, и он подумал, что если ночью на русском языке очень быстро и громко прокричать, то мельницу услышат, а немцы не поймут. И он прокричал, что дом мною занят. Прошу подкрепления, Павлов.
3: Но то, что увидел я и пережил в тот день в Сталинграде, нельзя было сравнить ни с чем. Страшный оглушительный грохот, ослепительные вспышки, огонь, дым, которым мелькали человеческие фигуры. Все это оживило передо мной картину Брюлова «Последний день Помпеи». Там били громы и молнии, горело живое и мертвое от извержения огнедышащих недр Везувия. А здесь совсем другое. Сюда пришел враг и пытается бомбами, пушками и танками сломить волю защитников города. Но они сражаются.
2: После получения донесения от сержанта Павлова, командование стало на своих картах обозначать четырехэтажный жилой дом как «Дом Павлова» по имени командира разведчиков, которые первые заняли этот дом. С таким названием этот дом и вошел в историю Сталинградской битвы. Кстати, когда Павлов кричал через площадь свое послание, то соседний дом-близнец тоже отозвался. Его заняли бойцы взвода лейтенанта Николая Заболотного, поэтому дом-близнец на картах обозначали как «Дом Заболотного».
7: а на помощь Павлову был направлен гвардии лейтенант Иван Афанасьев, командир пулеметного взвода со своими бойцами. Он, как старший по званию, и возглавил гарнизон дома Павлова.
6: Немцы решили использовать танки, потому что местность открытая. Хотя танки в уличных боях крайне редко использовали. Отбив несколько атак, дом Павлова запросил противотанковые ружья. И туда подошли расчеты противотанковых ружей.
7: Командовал бронебойщиками лейтенант Алексей Чернышенко. В общей сложности гарнизон дома Павлова насчитывал 26 человек. Если посмотреть на национальный состав защитников дома, то получается настоящая дружба народов, такой мини-Советский Союз. Русские – Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы – Сабгайда и Глущенко, грузины – Масиашвили и Степанашвили, узбек – Тургунов, казах – Мурзаев, абхазец – Сухба, таджик – Турдыев, татарин – Рамазанов, калмык – Хохолов и другие. Все они называли дом, который они обороняли, своим родным, а своих сослуживцев – братьями. Поэтому дрались за каждый сантиметр родной земли. Один из самых отчаянных, пулеметчик Илья Воронов, он же и главный шутник, говорил: «Дом у нас как дом, только с небольшой вентиляцией».
6: Это говорит о том, что при всем, при том, что это был единый организм, это были разные люди – и все-таки были яркие личности, которые, конечно, и поднимали какой-то дух, и мечтали о том, когда закончится война, как они соберутся, встретятся.
0: Показаны кадры радостной встречи солдат из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР.

0: Афанасьев, получив указание от командира роты Наумова, занялся организацией обороны дома. Фасад здания был частично разрушен авиацией и минометным огнем противника. Во избежание потерь от завалов, часть огневых средств была вынесена за пределы здания. В стенах и окнах, заложенных кирпичом, были пробиты амбразуры, наличие которых позволяло вести огонь из разных мест. Все было сделано так, чтобы дом был приспособлен к круговой обороне. К тому же нужно было решать вопросы и с гражданским населением, которое пряталось в доме, и с ранеными бойцами, которые появились после ежедневных кровопролитных боев. Вести масштабные бои с противником, имея прямо за спиной женщин, стариков, детей и тяжелораненых бойцов, было очень тяжело. Поэтому со временем все гражданские и раненые были эвакуированы в тыл.
1: Они прорыли траншею. Траншею, правда, прорыли неглубокую, потому что рыли сами, лопатами, ночью. Как правило, посылали в дом молодежь, сынов полков, 15-16 лет парни, которые доставляли туда медикаменты, питание, боеприпасы. Потому как, естественно, это не было полностью изоляция. Это была налаженная коммуникация.
2: Полдень противник снова возобновил атаку. На этот раз фашисты были пьяными и лезли буквально на рожон. Некоторым из них удалось приблизиться к окнам и стенам дома, но уйти назад удавалось немногим. Пока шел бой, не замечали усталости. Но как только была отбита последняя атака и настало относительное затишье, так сразу усталость и сказалась. В голове шумело, а уши словно были закрыты пробками. Стоило присесть, как глаза сами смыкались и тут же куда-то все проваливалось. Стоит ли говорить о пустых желудках?
0: Учитывая, какие тяжелые бои вел гарнизон дома, количество погибших и раненых должно было исчисляться десятками. Но грамотно организованные огневые точки, пути перемещения, смена позиций, мужество бойцов и смекалка командиров Афанасьева, Чернышенко и Павлова свели потери гарнизона дома до минимума. За все 58 дней обороны дома погибло только 3 человека. Одним из них оказался лейтенант Алексей Никифорович Чернышенко.
1: Самых таких ярких, наверное, участников обороны дома Павлова был Илья Воронов. Это один из самых ярких и легендарных пулеметчиков, который, ну, мог филигранно владеть пулеметом, который мог рассчитать мертвую зону немецких пулеметов и выйти в эту мертвую зону и строчить пулеметов и уничтожать, потом возвращаться на свою позицию. Человек, который имел 14 ранений в доме Павлова, но не ушел из дома. Он сам делал перевязки себе, и, наверное, поэтому у него получилась гангрена. У него была ампутация ноги.
0: Основные потери гарнизон понес не во время двухмесячной обороны дома, а 24 ноября, когда они получили приказ перейти в наступление и захватить так называемый «молочный дом». Это было здание, которое находилось на другой стороне площади. Лейтенант Афанасьев повел свой гарнизон в бой. В этом бою участвовал и командир роты Наумов. 25 ноября, после того, как был захвачен молочный дом, бойцы за первые сутки отразили 4 контратаки противника, практически израсходовав весь боезапас. Последние минуты боя они дрались, по сути, голыми руками.
1: Афанасьев получил контузию. Вот, он был отправлен в госпиталь, но достаточно быстро поправился и был отправлен вновь на этот берег и уже воевал на территории завода «Красный Октябрь», ну, в составе 13-й гвардейской. Там он получил, ну, во-первых, за этот бой он получил орден Красной Звезды. Вот, и получил уже более тяжелое ранение.
0: Сейчас на месте, где в феврале 1943 года шли тяжелые бои в Сталинграде, во время которых Иван Афанасьев получил тяжелое ранение, находится средняя школа. В этой самой школе учится правнук Ивана Афанасьева. Коля – обычный мальчик из обычного класса. Он, как и его одноклассники, играет в компьютерные игры и смотрит фильмы о супергероях. Это дети. Но главное, Николай знает и помнит о подвиге своего прадеда. Как помнит и о подвигах своих предков и его одноклассники. И заслуга в этом не только их родителей, но и коллектива школы во главе с директором. Когда к работе с детьми подходишь не формально, а с душой, то и результаты этой работы видны даже невооруженным объективом камеры глазом.
3: Татьяна Владимировна Озерова, директор средней школы номер 34 города Волгоград.
4: У нас как-то мальчишка один, ну такой не очень благополучный, его тут вызвали там по судебным делам, ну и надо было там присутствовать. И ему говорят, что надо прийти на следующее заседание 2 февраля, а он говорит, я не могу 2 февраля прийти. А судья говорит, почему? У нас урок мужества. Урок мужества у него 2 февраля, и поэтому прийти он не может, потому что он знает, что он должен быть на уроке мужества.
2: На третий день гитлеровцы решили, по-видимому, окончательно разделаться с нами. Бой, как обычно, начался с ураганного артиллерийского и минометного обстрела. Укрываясь за развалинами, фашисты все теснее сжимали полукольцо. На Республиканской улице появились 2 танка. Они открыли сильный огонь по западной стене. Рамазанов и Сабгайда нырнули в подземку. Через несколько минут из наружного подвала загремели выстрелы противотанкового ружья. Один танк задымил и пополз за дома. Другой тоже скрылся.
0: Тяжелое ранение, полученное Иваном Афанасьевым зимой 43-го года, было не первым и не последним в военной биографии гвардии лейтенанта. Но именно это ранение в Сталинграде со временем привело к тяжелой болезни и инвалидности командира гарнизона Дома солдатской славы. После войны Иван Филиппович начал терять зрение и к 1951 году практически ослеп. Это был сильный удар не только для самого Афанасьева, но и тяжелое испытание для его семьи. К этому времени Иван был уже женат, и в их семье подрастал сын Анатолий.
4: Иван Филиппович, теряя зрение, приезжает сюда, и в 1952 году он потерял зрение окончательно. И он становится членом общества незрячих. И тут, я так понимаю, он устраивается на предприятии «Маяк». И надо сказать, что вот таким авангардом на этом предприятии «Маяк» становится, конечно, военно ослепшие. Это Иван Филиппович Афанасьев, член партии, и другие военно ослепшие, которые группируются вот в такой деятельный актив.
0: Во время войны и после ее окончания в ряды Всероссийского общества слепых влилось огромное количество военно ослепших людей. Как раз из-за ранений многие фронтовики теряют зрение полностью или частично. Но одно дело, когда человек рождается слепым или теряет зрение в раннем детстве, тогда его можно обучить, подготовить к жизни незрячего человека. А вот когда взрослый, сильный человек вдруг перестает видеть, это огромный удар не только по физическому, но и по психическому здоровью человека. И тут на помощь военно ослепшим приходят специальные преподаватели из общества слепых. Без помощи специалистов и поддержки семьи даже очень сильному человеку трудно справиться с таким ударом судьбы.
4: Надо сказать, что вот почему-то мне кажется, что чисто энергетически Иван Филиппович искал какой-то вот помощи именно у своего дома, у той земли, где он и сложил своих товарищей, и получил вот эту вот контузию, которая потом радикальным образом сказалась на его здоровье. И вообще организация Сталинградского общества слепых, я изучала ее материалы в Государственном архиве Волгоградской области, была тогда очень сильной.
0: После битвы за Сталинград потеря зрения стала самым сильным испытанием для Ивана Афанасьева. Но если там, осенью 1942 года, в доме Павлова, ему помогало его мужество, смекалка, героизм его побратимов и, конечно, просто удача, то в этой ситуации главной опорой для Ивана Филипповича стала его супруга и верный друг Екатерина Ивановна. Она взяла на себя не только заботу о доме, но и стала глазами своего супруга. Именно она под его диктовку напечатала книгу Ивана Филипповича «Дом солдатской славы». Она же от его имени вела переписку со всеми бывшими бойцами легендарного гарнизона.
2: Из-за угла дома на Республиканской улице вышла старушка. Она постояла на углу и повернулась к Солнечной улице. Бабуся шла по противоположной стороне к мельнице. «Бабка, заходи сюда!» – крикнул Воронов. Но старуха отрицательно покрутила головой и продолжила свой путь. Павлов из первого подъезда вновь предупредил ее, но она на его приказ не реагировала. Павлов понял, что это враг. Очередь из автомата свалила старуху на землю. И в ту же минуту гитлеровцы открыли беглый огонь из минометов по западной стене. А когда стемнело, Иващенко и Свирин притащили тело старухи. Как и следовало ожидать, это была не старуха, а немец в женском платье. Маскарад не удался.
4: Даже рассказ незрячего человека, он, конечно, людей просто завораживал. Вокруг него начинает формироваться актив, и именно Иван Филиппович Афанасьев становится тем человеком, который вот именно генерировал, придумал, там, не знаю, вот, создал вот этот замечательный, пролонгированный во времени проект встреч защитников дома Павлова, которые начались при нем.
0: И пока в Волгограде ослепший Иван Афанасьев диктовал супруге новые главы своей будущей книги, на Украине врач Андрей Михайлович Водовозов разрабатывал свой авторский метод лечения поврежденного хрусталика глаза. Будущий профессор, доктор наук, заведующий кафедры, врач-офтальмолог с мировым именем, разработал свой оригинальный прибор «Криптоэкстрактор». Этот прибор уже применялся в других странах для лечения травматической катаракты. Андрей Михайлович модернизировал этот прибор, и его авторское изобретение так и стали называть «Криптоэкстрактор Водовозова». Волею судьбы, по приглашению руководства мединститута, профессор Водовозов приезжает работать в Волгоград. И в 1964 году судьба сводит в операционной волгоградской клинике ослепшего героя Сталинградской битвы Ивана Афанасьева и врача-офтальмолога Андрея Водовозова.
4: На 10-15 минуте операции Афанасьев закричал: «Я вас вижу, вижу, Бога ради, тише», — сказал Водовозов, — «успокойтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя вообще не произносить ничего». И Афанасьев тоже опять погрузился во тьму, как он вспоминает, но это была уже другая темнота. Это была темнота зрячего человека.
0: В Государственном архиве Волгоградской области существует фонд профессора Водовозова, в котором собраны все материалы о работе Андрея Михайловича. Есть в этом фонде материалы и об операции, проведенной профессором в 1964 году. Во время этой операции один великий человек, знаменитый врач, вернул зрение другому человеку, герою, воину, защитнику Сталинграда.
4: Когда он через несколько дней выходил после операции, он, конечно, хотел увидеть жену. Конечно, он в толпе ее не узнал. А потом он увидел маленькую светлоглазую девочку. Это была его Тамарка. Это была его дочка, которая родилась вот в этот период, когда он был еще незрячим человеком.
0: Конечно, полностью восстановить стопроцентное зрение Ивану Афанасьеву уже не смог бы даже такой кудесник, как профессор Водовозов. Но главное, что теперь в очках он мог видеть. Видеть свою любимую жену Катю, своего сына Анатолия и дочку Тамару, которую он увидел впервые только после операции. Он смог увидеть даже изданную к этому моменту свою книгу, благодаря которой страна узнала многие имена защитников дома Павлова.
4: А вот на первом экземпляре книги сохранилась надпись, которая гласит: «Дорогой Александр Михайлович, моим потухшим глазам вы дали жизнь, свет и солнце. Пусть эта маленькая книжица напоминает о моей безграничной благодарности и глубоком уважении к вам. Профессору Водовозову от автора». Далее следует подпись 6 марта 1966 года.
2: Движение по этой дороге было оживленное. Небольшими группами, по 2-3 человека и даже в одиночку, по ней брели на восток пленные. Их никто не сопровождал и не конвоировал. Особенно много было румын. Они то и дело спрашивали дорогу на Капустин-Яр, где находился приемный пункт для военнопленных. И, по всей видимости, были довольны, что все опасности, все тяготы остались позади.
0: Но даже в последнем, переизданном издании книги Ивана Афанасьева «Дом солдатской славы» были названы не все имена героев обороны дома. Некоторые имена защитников по разным причинам не были внесены в список гарнизона. Сразу после войны в статьях и очерках о доме Павлова писали, что дом обороняли представители 11 национальностей. А если посчитать, то на барельефе, сделанном на торце дома, есть представители только 9 народов СССР. Двух точно не хватает. Один из них – это абхаз Алексей Шабанович Сукба, герой обороны, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, который в конце войны раненым попал в плен и оказался в списках РОА. После всех проверок вину в предательстве с Алексея сняли, но его имя навсегда вычеркнули из списков защитников дома Павлова.
1: Честно могу сказать, еще вообще-то судьба многих защитников дома Павлова сложилась трагично, очень. Среди защитников был калмык, который тоже получил ранение, и тоже 25 ноября, который очень плохо говорил по-русски, Гарри Абадмаевич Хухолов, и который после того, как он поправился, его вызвали, и он был репрессирован.
0: Только в 1975 году Гарри Абадмаевич впервые приехал в Волгоград. Первым делом он пришел на площадь и нашел дом, который они обороняли. Герой из Калмыкии очень расстроился, когда не нашел своего имени среди защитников дома Павлова. Он привез с собой свою солдатскую книжку, в которой была запись, сделанная старшим лейтенантом, командиром роты Иваном Наумовым 6 ноября 1942 года прямо в доме Павлова, о том, что генерал Родимцев наградил Хохолова нагрудным знаком «Отличный снайпер».
1: И он, вернувшись в Калмыкию в 1943 году весной, в конце весны 1943 года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 1944 году он изъездил всю Сибирь и там нашел.
0: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 45 года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме Молочного дома, и комбата Жукова, командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали: «Мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец».
5: Жива-здорова. Учится в Волгоградском политехническом институте.
3: Кадры из архива Нижеволжской студии кино.

17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостижно

0: награды. Вот. И по сути, война вообще, вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Ну, правда, вот кажется, война самая несправедливая. Если говорить честно, 26 человек, которые защищали этот дом, они абсолютно все герои. Все.
1: Показаны кадры из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР. Последовательно крупным планом лица пятерых солдат.

0: Смерть Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные и городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дея Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
1: Дея Григорьевна Вразова, общественный деятель.
2: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг гражданский, когда человек больной инвалид и делал такую огромную работу.
0: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта Афанасьева Ивана Филипповича, вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
1: Наталья Евгеньевна Гапиенко, председатель региональной организации ВОС.
3: Ну, проект уже готов. Мы выиграли, к нашему, так сказать, счастью, президентский грант по созданию музея. Причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли, и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот, все, в общем-то, у нас получилось так, как мы и задумывали. Ну, теперь дело за малым его реализовать.
4: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге – это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна, наша родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
0: 15 октября 1967 года. Мамаев курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович.

0: Одна из надписей на Мамаевом кургане гласит: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». И это исторический факт. И герой Советского Союза Яков Павлов, чье имя носит дом солдатской славы, и Алексей Сугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.
1: За каждый из

все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, как соль возвращений, как мед на губах.

0: Диктор Сергей Маховиков. Автор и сценария Владимир Баженов, Андрей Мочалин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит Фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградскую региональную организацию ВОС, администрацию города Волгограда, администрацию Волгоградской области.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Радио ВОС.

сказал кочегар кочегару: огни в моих топках совсем догорят, в котлах не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравши последние силы. Дверь топки привычным толчком отворил и плакал.

Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца.

приветы от родных сердец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Они сражались за Родину» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм», вписанная в небольшой прямоугольник. Справа крупные буквы титров. Первое творческое объединение. Каменистая земля с проросшими бордовыми люпинами и лазоревыми лавандами. Титры.
3: Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом.
2: Михаил Шолохов. «Они сражались за Родину».

0: Кирза сапог покрыта бурой пылью. Головы в касках и пилотках склонены. Рядом с колонной идет прихрамывающий на одну ногу красноармеец с темным лицом. Внимательно смотрит на идущих солдат. На плече одного из солдат завернутое в чехол знамя. На солнце золотом поблескивает навершие с серпом, молотом и небольшой звездой. На склоне множество гнезд ласточек. Смотря на них, некоторые солдаты улыбаются. Рядом с некоторыми из солдат появляются титры. Заслуженный деятель искусств РСФСР Василий Шукшин, Петр Лопахин. Народный артист СССР Вячеслав Тихонов, Николай Стрельцов. Народный артист СССР Сергей Бондарчук, Иван Звягинцев. Георгий Бурков, Александр Копытовский. Народный артист СССР Юрий Никулин, рядовой Некрасов. Народный артист РСФСР Иван Лапиков, старшина Поприщенко. Заслуженный артист РСФСР Николай Губенко, лейтенант Голощёков. Андрей Ростоцкий, ефрейтор Кочетыгов. Николай Волков, рядовой Никифоров. Заслуженный артист Украинской ССР Николай Шутько, повар Лисиченко. За колонной плетется кобыла гнедой масти, тащит походную кухню, двухколесную повозку с чаном и большим плоским ящиком с круглой дымовой трубой. Экранизация и постановка Сергей Бондарчук. Главный оператор Вадим Юсов. Главный художник Феликс Юсюкевич. Композитор Вячеслав Овчинников. Режиссер Владимир Досталь. Звукооператор Юрий Михайлов. Монтажер Елена Михайлова. В фильме снимались народный артист СССР Евгений Самойлов, народная артистка СССР Нонна Мордюкова, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский. Народная артистка СССР Ангелина Степанова, народная артистка РСФСР Ирина Скопцева, Татьяна Бажок, Лидия Федосеева, заслуженный артист РСФСР Даниил Ильченко, Алексей Иванин, Николай Горлов, Геннадий Сафронов, Борис Никифоров. Желто-зеленая форма красноармейцев покрыта слоем пыли. У многих на головах темно-зеленые каски. Через левое плечо, сходясь над правым бедром, переброшены серые скатки шинелей. За плечами вещмешки с подвешенными к ним котелками. Из вещмешков торчат рукоятки саперных лопаток. Солдаты вооружены дисковыми ППШ или винтовками Мосина. Некоторые несут на плечах длинные противотанковые ружья ПТРД. За походной кухней едет телега. В ней несколько красноармейцев с перевязками на разных частях тела. Ассистенты звукооператора Евгений Тереховский, Алексей Арцинович. Консультанты – генерал армии Казаков, генерал-лейтенант Харламов, подполковник Петренко, доктор медицинских наук Гурьев. Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Академический большой хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Дирижер Вячеслав Овчинников. Директор картины Игорь Лазаренко. 1942 год. Июль. На лице рядового Некрасова усталость. Обернувшись, он бросает взгляд на мерно шагающих сослуживцев.
1: Должен бы привал тут быть.
2: Ну а как же иначе? Отмахали с утра уже 30 километров.
3: Родниковой, ледяной водицы. По полведра бы на брата, а?
0: Строй остановился около мельницы. С пригорка открывается вид на несколько хат.
4: Полк, вперед!
0: На склоне гуси и несколько бурых худых коров.
5: Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной Донской степи хуторка.
0: Полк продолжает движение. Идут между белыми стенами невысоких хат. Некрасов оборачивается. Стоя у колодца, Стрельцов припал губами к цилиндрическому ведру. Пьет маленькими глотками. Рядом с ним Звягинцев. У Стрельцова прямой нос, небольшие седые усы. В опущенных в земле глазах застыла грусть.
6: Вот так ты и письма от сына читаешь. просешь немного, оторвешься, и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.
0: Круглолицый курносый Звягинцев припадает к ведру. Пьет жадными глотками. Вода льется на грудь. Лопахин идет вдоль дороги, заложив руки в карманы. Около мазанки стоит женщина в форме. В тени под плетнем сидят красноармейцы с повязками. У многих на повязках проступила кровь. Увидев женщину, Лопахин надевает пилотку, одергивает форму. У Лопахина лукаво сведенные брови на решительном волевом лице. На груди медаль за отвагу. Около лазарета девочка с рыжими косами лет 15 в военной форме. Большими печальными глазами смотрит на Лопахина.
7: Николай, вот тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдова.
0: Стрельцов и Звягинцев под деревом.
8: Нет у меня жены. Разошлись.
7: Давно.
8: Прошлый год.
7: Вот как. Ну а дети с кем же? У тебя их никак двое.
8: Да с матерью.
0: Звягинцев высыпает махорку на клочок бумаги.
7: Ты бросил жену, Мико?
8: Нет. Она меня. В первый день войны. Возвращаюсь домой. Из командировки. А ее нет. Оставила записку и ушла.
0: Тщательно смачивает губами край клочка. Сворачивает самокрутку.
7: Что же она, стерва, другого сыскала?
8: Не знаю.
7: Значит, нашла.
6: Ведь вот какой народ эти бабы. Парень-то себя видный. Хорошее жалование получал, агрономом работал. Какого же ей черта надо было, а? Об детях-то она, сука, подумала.
0: Около полевой кухни. К Лопахину подходит Некрасов.
9: Петь. Дай закурить, родной.
0: В руках Некрасова несколько клочков бумаги. Лопахин передает ему перевязанный красной тесьмой кисет. К Лопахину подходит Лисиченко в белом фартуке.
10: Петь, а? Медсамбат. Ходил?
11: Ходил.
10: Ну и что?
11: Ничего.
10: А чего ж ты ходил?
11: Так просто ходил. Знакомых искал.
10: А ты знаешь, там была одна гарненькая. Не клюнула?
11: Та я не старался, чтоб клюнула.
10: Ну, це ти брось, не бреши. Я ж бачив, як ти чоботи травою начищав і медаль свою тряпочкою надраював. Ну, правда, там попадається не з такими медалями.
11: Дурак. Говорю ж тебе, що в мислях не держав. Так просто прошелся.
12: Пось твоїх харчей не шибко розгуляєшся. В последнє время до того тащав, що даже жену во сне перестал видеть.
13: Это точно.
12: Эй, чё ж ты так заворачиваешь чрезвычайную в палец толщиной? А ну-ка, цепай половину.
14: А я тонкий, из чужого табаку. Крутить не умею.
12: А цепай!
14: Ну-ну-ну, ладно.
11: Ах, и Селена, чё ж бинка мать-то,
14: а? Я из своего делаю мало с потоньше.
15: А шо ж тебе снится, герой?
11: Постные сны вижу.
0: Лопахин уходит.
11: Всякая дрянь снится. Вроде твоей каши.
0: К полевой кухне очередь. Молодой парень в халате поверх гимнастерки накладывает кашу в котелки красноармейцев.
6: Ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети врач сейчас главная штука. В них самый корень жизни. Я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточно. А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Вот она ее в три узла завяжется, а своего достигнет.
0: Звягинцев закуривает.
6: Ужасно ушлое животное, женщина. Я, брат, их знаю. Ведь вот на какие штуки женщины это чертово семя способны. Это еще до войны было. На 1 мая. Я и мои другие товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Ну, собрались семейно. Жорами. Гуляем. Гармошка нашлась. Ну, подпили несколько так по литру на брата. Ну, я, конечно, подпил. И жена Настасья Филипповна тоже. И была на этой вечеринке барышня. Очень она хорошо эту цыганочку танцевала.
7: Гляжу я на нее. Любуюсь. Ну и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нету. А жена Настасья Филипповна...
0: Поворачивается к Стрельцову. Тот спит, склонив голову к груди.
8: Настасья Филипповна.
0: Мечтательно улыбнувшись, Звягинцев затягивается самокруткой.
13: Ну, я ж тебе говорил, что магнитопора. Сейчас снимем. Шведский ключ у тебя есть? Неси его, Митя. Неси, говорю, рыбий глаз.
0: Осторожно поднявшись, идет к говорящему. На ветках яблони небольшие спелые яблоки. Покачиваясь, листва отбрасывает на лицо спящего Стрельцова причудливые тени. Он открывает глаза, потирает их, снимает каску, под ней на голове пилотка. К нему со спины подходит Лопахин. Дружески закрывает рукой его глаза.
16: Петька Лопахин!
17: Ну, как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?
8: Пойди с поваром поговори, у меня голова болит.
17: Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль. Пойдем, Коля, лучше искупаемся, а то и трогаться скоро пойдем.
0: Поднявшись, Стрельцов покачивается, берет за ствол свой ППШ. Проходит мимо прицепленной к тягачу гаубицы М-30.
17: Привет. Эй, ты, щеголь, пошли с нами искупаемся. Как-нибудь это отрём тебе.
0: Голый по пояс Звягинцев возится в моторе.
16: Вот, Микола, тягач так тягач, но сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Да этот мотор трясся по комбайнам попрет, даю честное слово. А ну, давай заводи.
17: Пойдем, он тут долго будет.
0: Стрельцов с улыбкой смотрит на Звягинцева, идет за Лопахиным. Некрасов сидит на песке.
17: А ты еще не купаешься, Некрасов?
18: У меня малярия.
0: Потирает босые ноги. У Некрасова одутловатое лицо и фигура. В глазах застыла искорка смеха. Потягивает козью ножку. Стрельцов и Лопахин обводят взглядом берег, переходят небольшую протоку по бревнам. Красноармейцы купаются в белом исподнем, некоторые в темных семейных трусах. Стрельцов сидит на берегу спиной к воде, глаза, застывшие в них думой, опущены.
17: Мрачный ты нынче, Николай. Че так?
8: Чему же радоваться? Не вижу основания.
17: Ну, не видит он основания. Живой, живой. Ну и радуйся. Ты гляди, денек-то какой выдался. Благодать.
0: Лопахин лежит на спине, потягивается.
17: Удивляюсь я тебе, старый ты солдат. Год почти воюешь. А всяких переживаний по тебе прямо как у призывника. Ты что думаешь? Дали нам дух, так уж все. Конец свету, войне конец.
8: Ты, Лопахин, вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески. Он даже ухитрился в медсанбат сходить.
17: А вот жалко, что со мной не пошел.
0: Приподнявшись, опирается на локоть.
17: Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на ее. Серьезно тебе говорю, при таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет. Даже опаснее для нашего брата. Я уж не говорю про этих, про командиров.
8: Для меня ясно одно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем. Но о кое-чем можно догадываться. Идем в пятый день. Скоро Дон. Потом Сталинград.
0: Сжав веки, Стрельцов опускает голову.
8: Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией. Топаем, топаем, и когда упремся, неизвестно. А ты живой, но мало радуйся. Солнце светит, кувшинки плавают. Иди ты. Знаешь, куда со своим кувшинкой? Мне на них смотреть-то тошно.
0: Лопахин резко садится.
17: А я не вижу оснований, чтоб не по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Бьют нас. Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны.
0: Лопахин садится лицом к воде.
17: Я тебе вот что скажу. Ты при мне, пожалуйста, не плачь.
19: Я твои слез потирать не буду, все равно.
8: Да я в утешениях не нуждаюсь, дурень. Ты своего красноречия понапрасну не трать. Ты вот лучше скажи мне, когда же, по-твоему, мы научимся воевать?
19: Вот тут вот научимся. Вот в этих вот степях научимся.
0: Быстро поднимается.
19: Я уж, например, дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, слюна кипеть будет. Зверею!
0: Повернувшись к реке, прикладывает руки к бокам. Проводит ладонью по груди. Махнув руками, бежит к воде.
19: Прыгай сюда, а то утоплю.
8: Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий.
0: Стрельцов ныряет головой вперед. Подплывает к Лопахину, извернувшись, тот ныряет. Выныривает в нескольких метрах от Стрельцова. На лицах улыбки. Плывут, совершая широкие взмахи руками. В мутноватой воде отражается закатное солнце. Протоку вброд переходят двое красноармейцев.
20: Эй, что это у вас там возле, славяне?
21: Раки!
0: Один худой, сильно дрожит.
20: А где вы достали?
21: А возле плотины, родники там что ли? Вода холодная, прям страсть.
22: Много наловили?
21: Около сотни, но не крупный.
19: Ну это ж много на двоих-то, ребят. Вот что, берусь достать ведро и соли. Идет? Идет.
20: Эй!
0: Взяв в руки мокрый белый узел, Лопахин бежит к хутору. Красноармейцы идут следом, неся обувь в руках. Около мазанки.
23: День добрый, здравствуйте. Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерко? И немножко соли. Рак наловили-то хотим сварить.
0: Пожилая женщина.
24: Соли вам?
23: Да.
24: Мне вот кизика вот этого погано, вам жалко дать не то, что соль.
0: Складывает куски высушенного навоза в кучу.
23: Матушки мои, за что ж такая немилость-то к нам?
24: А ты не знаешь, за что? Бесстыжие твои глаза. Куда идете? За Дон поспешайте. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружья брать, да оборонять вас от немца? Народ-то на кого бросаете? Ни стыда, ни совести у вас проклятых нету. Соли вам захотелось, чтобы вас на том свете солили да не пересаливали. Не дам! Ступай от седова!
0: Вскидывает палец в сторону калитки.
23: Ну и люта же ты, мамаша.
24: Не стоишь ты того, чтоб с тобой добрый быть. Медаль-то на тебя навесил, небось, не за раков.
23: Ты мою медаль, мамаша, не трогай. Она тебя не касается.
0: Женщина выпрямляется, у нее темные.
24: А меня, соколик-то мой, все касается.
0: Мозолистые руки.
24: Я до старости на работе хрип гнула. Все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как оглашенные, доставляли все на разор да на порох. Понимаешь, ты это своей пустой головой.
23: Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь.
24: Как умею, так и рассуждаю. Адам, ты не вышел учить ты меня.
23: Наверное, в армии у тебя никого нету. А то б ты иначе рассуждала.
24: У меня-то никого нет. Пойди, испытай у соседей, они тебе скажут.
0: Женщина смотрит вдаль.
24: У меня 3 сына и зять. На фронте. А 4-го младшего сынка убили в Севастополе вроде. Понял?
0: Бросив взгляд на Лопахина, идет куча кизяка.
24: Сторонний ты человек чужой. Потому я с тобой так по-мирному и разговариваю. А заявить сыны, я бы их на вас не пустила. Благословил бы палкой через лоб. И сказал бы своим материнским словом. Взялись воевать, так воюйте окаянные как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху мать.
0: Лопахин виновато опустил голову.
23: Извини, мать. Извини.
0: Взяв в руки очередной кизяк, женщина его бросает. Ее лицо смягчается. Медленно идет к мазанке.
23: Поговорил, как меда напился.
0: Потерянно осмотревшись, Лопахин идет прочь от мазанки.
24: Эй, служивый, погоди-ка.
0: К нему медленно подходит женщина, дает плошку и ведро.
24: Посуд тогда принеси.
23: Ну что же, мы люди не гордые, можно взять.
0: Уходящий Лопахин оборачивается в калитке.
23: Спасибо, мамаша.
0: Кланяется.
23: Спасибо.
0: Уходит. Женщина провожает его взглядом. Лопахин уже скрылся за углом. Женщина стоит неподвижно. Ветер развивает полы темной юбки и фартук. Около стога сена над костром ведро с водой. Лопахин бросает рака в воду, густо сдобренную стеблями укропа.
23: Старушка такая веселая. Разговорчивый попался. Ну, прям прелесть, а не старушка. Сын ее тоже в армии. Но она увидала военного, конечно, растаяла, угощать затеялась. Сметана предлагала.
8: И ты отказался?
23: Ну, что я, бродяга, что ли, такой? Чтобы бедной старушечке последнюю сметану сожрать.
1: Это смотря какая старушка.
2: Старушка, ты лучше про свою старушку расскажи.
1: Ладно тебе смеяться.
8: Напрасно отказался, Лопахин.
23: А вот, кстати, понесешь ведро? Попроси меня сметанки.
0: Склонившись над ведром, нюхает поднимающийся пар.
1: Ох, держите меня, товарищи. Я от этих ароматов прямо ж в огонь могу свалиться. Полдежный пиво вот сюда, да, Сашка?
23: О, ледяного, трехгорного.
0: Проезжают машины с ранеными.
3: Хоть бы брезентом накрыли машину, испекутся ведь на такой жаре.
23: Совсем бы как на Садовой, да? В Ростове, в гостинице «Интурист». Укропчиком пахнет, свежими раками. Без пива пойдут. А, глаза уже вылезают.
4: За каким лешим понесло их днем? Степь голая. Налетят самолеты и наделают лапши.
8: Может, они по необходимости тронулись. Что-то и саперы перестали своими молотками стучать.
0: Потирая грудь, Стрельцов задумчивым взглядом обводит хутор. Принесшие раков красноармейцы, надевая на ходу пилотки, бегут от стога сена.
23: Улыбнулись нам раки. Твою в три, Господа Бога, старая колымча.
0: Набрасывая на плечи ремни автоматов, Стрельцов и Звягинцев быстро удаляются. В кипящей воде остаются начинающие краснеть раки. Перед шеренгой красноармейцев высокий жилистый капитан Сумсков.
22: Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна?
0: Прихрамывая, идет вдоль шеренги.
22: За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка.
0: Перед шеренгой лицом к Сумскову стоит старшина Поприщенко.
22: Держаться будем до последнего.
25: В бой идти со знаменем – это подходяще, а уже отступать с ним.
0: Колонна поднимается на холм.
25: Как предполагаешь, устоим?
0: Стрельцов поправляет скатку.
25: Надо бы устоять.
0: От мельницы к колонне бежит светловолосый паренек лет 6. На нем широкие штаны и просторная бордовая рубаха. В руках прутик. Встав около дороги, провожает красноармейцев широкой улыбкой. Стрельцов задумчиво на него смотрит. Паренек машет красноармейцам вслед. Поднявшийся ветер обдает паренька пылью. Щурясь и потирая глаза, он не перестает махать. Строй перевалил через холм. Быстро маршируют вниз по склону. Переходя на бег, рассредотачиваются широкой цепью поперек склона. Опустившись на колени, красноармейцы роют иссушенную пыльную землю саперными лопатками –

0: Движения быстрые и сосредоточенные. У многих на светлой форме выступили темные пятна пота. В тяжело поддающейся земле попадается много камней. Окопавшийся по грудь Звягинцев поворачивается к севшему на край своего окопа Стрельцову.
1: Это ж не земля, а увечья для народа. А?
0: По лицу Звягинцева струится пот, гимнастерка на спине мокрая.
1: Ну как, Микола, доходная работенка, а?
2: Вполне.
0: Стрельцов продолжает копать.
1: Ты ешь, порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять.
0: Звягинцев снимает каску, кладет на край окопа. Подходит к Стрельцову, садится на край его окопа.
1: Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон.
0: Переставший копать Стрельцов тянется к фляге.
1: Да ни в какие ж трудодни нашу работу не уложишь!
2: А ну, кончай разговоры! Звягинцев!
0: Звягинцев вернулся в свой окоп.
2: Есть!
1: Микола, а?
0: Продолжает копать. Вскидывая двумя руками, Стрельцов вонзает лопатку в неподатливую степную землю. Перестав копать, все поднимают головы. Описав дугу, над склоном пролетает легкий самолет.
3: Ах ты, сука! Ну, теперь в скорости жди гостей.
0: Выпущенная самолетом очередь прошивает землю в паре метров от позиции Лопахина и Копытовского. Движение копающих красноармейцев становится более быстрыми. Ефрейтор Кочетыгов вытирает лицо пилоткой. Тяжело дыша, Стрельцов выпрямляется. Лицо покрывает бурая пыль, подносит к пересохшим губам флягу. Делает небольшой глоток. Красноармейцы обкладывают брустверы пожухлыми стеблями ковыля. Старшина Поприщенко идет вдоль окопов.
4: Кочетыгов, копай поглубже! Он как майборода. Чебрецом за вас керуй.
0: Закончив маскировку бруствера, Стрельцов опускается на дно окопа. Достает из вещмешка сверкающие черным металлом диски с патронами для ППШ. Выкладывает их в небольшое углубление в стенке окопа. В углублении уже лежит фляга. Пулеметчики и автоматчики сидят в окопах по одному. Бронебойные расчеты подвое. Оружие направлено вниз по склону. Глаза красноармейцев прикованы к уходящей к горизонту цепи холмов. Стрельцов щурится, вытирает прилипшую к влажному лицу бурую пыль. Через один из холмов медленно, будто нехотя, переваливаются несколько черных танков. Позади танков сплошной цепью идет пехота. До приближающегося противника около 1 километра. На таком расстоянии танки и солдаты кажутся игрушечными. Стрельцов склонился ниже к брустверу. Голубые глаза неотрывно смотрят на приближающегося неприятеля. Отработанным жестом ощупывает лежащие в углублении диски и флягу. Кладет ППШ перед собой на левый бок, чтобы его можно было взять одной правой рукой. Одергивает гимнастерку. Носком ботинка смахивает в сторону мелкие камни на дне окопа. опираясь на носок, совершает вращательные движения, уплотняя землю под ногами. Во время этих действий глаза неотрывно смотрят на приближающегося врага. Неприятель вышел на ровное место, отделяющее занятую красноармейцами высоту от цепи холмов. До ползущих первыми танков около 500 метров. Солдаты пехоты передвигаются быстрым шагом, не склоняясь к земле. Пулеметный огонь противника срезает кусты бурьяна. Выпущенные танками снаряды рвутся в нескольких десятках метров от окопов. Поднявшаяся бурая пыль ухудшает видимость. Бронебойные расчеты открывают огонь. Танки и пехота продолжают приближаться, не сбавляя скорости. Выпущенные снаряды ложатся за окопами. Стрельцов ведет прицельный огонь короткими очередями. В бруствер окопа Лопахина и Копытовского попадает пулеметная очередь. Вверх взлетают маленькие камешки и пыль. Лопахин, на мгновение опустивший к земле голову, стреляет. Один из танков охватывает огонь. Борзых перезаряжает ружье.
5: Бог, Макар! Сходу!
0: Переводит дуло левее. Загорается еще один танк. Сотни метров позади ведущего огонь Стрельцова вершина холма

0: возящегося с ружьем борзых. Отложив винтовку, берет противотанковую гранату.
1: Кочетынов!
0: Ползет вниз по склону.
1: Подпусти поближе!
0: Выдергивает чеку. Широко замахнувшись, кидает гранату. Припадает к земле. Его освещает яркая вспышка взрыва. Танк с нарисованными черными крестами в белой окантовке загорается. Приподняв каску, Кочетыгов по-мальчишески улыбается, ползет обратно к окопу. Многие танки стоят под черными столбами дыма. Один за другим вражеские пехотинцы падают на землю. Выстрел борзых. Приблизившийся на 100 метров танк охватывает пламя. Стрельцов продолжает вести прицельный огонь, переводя дуло то вправо, то влево. Плотный огонь пулемета «Максим». Немецкие солдаты отступают. Многие остаются лежать на земле среди горящих танков. Стрельцов оборачивается. Лопасти мельницы медленно вращаются. Продолжает стрелять. Уцелевшие танки разворачиваются. Разрыв перед окопом затягивает все бурой пылью. Из-за чада от горящих танков и поднимающейся пыли практически не видно неба. Стрельцов всматривается в сторону, откуда минуту назад приближался неприятель. Пыль рассеивается, на склоне только горящие танки.
2: Умыли мы их, блин.
0: Звягинцев снял каску.
2: Они сходу хотели взять нахрапом, а мы их умыли.
0: Курит.
2: Пускай опять идут. Мы их опять умоем.
0: Стрельцов откручивает колпачок фляги. Поднимает взгляд. На высоте в несколько сот метров летят 12 самолетов. Среди окопов поднимаются разрывы бомб. Землю пересекают пулеметные очереди. Одна из бомб взрывается рядом с мельницей, заволакивая ее черным дымом. От самолетов отделилась тройка. Делает заход на укрепление красноармейцев. Сбрасывая бомбы, один из самолетов проходит в двух десятках метров над окопами. Подняв ППШ, Стрельцов выпускает очередь в сторону самолета. Взрывная волна отбрасывает Стрельцова назад, ударив его спиной об стенку окопа. Он запрокидывает голову, на лицо сползает каска. Неподвижно, с закрытыми глазами, сидит на дне окопа. Каска спала с головы. Изо рта и левого уха идет кровь. Медленно поднимают голову. Открывает глаза. Перед ним быстро вращающиеся, охваченные огнем лопасти мельницы. Стрельцов смотрит на мельницу, широко открыв глаза. Ему чудится 4 одинаково горящих мельницы. Перед глазами встает приближающаяся цепь немецкой пехоты. Кажется, что пехотинцы, направляющие на него автоматы, уже в паре десятков метров. Цепляясь за осыпающийся край окопа, Стрельцов поднимается. Упав, утыкается лицом в бруствер, нажимает на спусковой крючок, ППШ вздрагивает, выпуская длинную очередь. Образы надвигающегося противника кажутся подошедшими вплотную великанами. Откинувшись назад, Стрельцов поднимает ППШ перед собой, стреляет. Руки бессильно опускаются. Взяв автомат двумя руками, снова наводит его на противника. Продолжает вести огонь, глаза закрыты. Открывает наполненные яростью глаза. Попытавшись встать, сползает на дно окопа. Стреляет. Вторая волна атаки. Перегруппировавшись, танки опять наступают цепью. Между ними, как и во время первой атаки, перебежками передвигается пехота. Методично передергивая затвор винтовки, Звягинцев ведет прицельный огонь. Передернув затвор, прицеливается Кочетыгов. Поприщенко стреляет длинными очередями. Выстрел бронебойного ружья Лопахина. Загорается очередной танк. Стоящий рядом Копытовский стреляет из ППШ.

0: Спеша по пехоте, идущие рядом с танком. Один из красноармейцев бросает гранату. Загорается подошедший вплотную танк. Склоняясь к земле, вражеская пехота пятится назад. Некрасов бросает лимонку. Оглядывается. От задней линии обороны на неприятеля бегут красноармейцы. Выбирается из окопа. Встает Звягинцев. Опираясь на одну руку, из окопа выбирается капитан Сумсков. Стрельцов широко открывает рот. Лежа на краю окопа, цепляется за осыпающуюся землю. Сползает на дно окопа. Около него на мгновение останавливается Звягинцев. К его винтовке пристегнут штык. Капитан Сумсков ползет на боку, опираясь на локоть, сжимающий пистолет ТТ руки. Правая рука окровавленной тряпкой свисает за спину.
1: Аляники! Родные мои! Вперед! Дайте им жизни! За Родину!
0: Раненый в бедро красноармеец, сильно хромая, несет знамя полка в чехле. Стрельцов снова цепляется за край окопа. Сползает вниз. Голова подрагивает, сквозь крепко сжатые веки выступают слезы. Удаляющиеся красноармейцы гонят прочь убегающего неприятеля. Стрельцов с откинувшейся назад головой сидит на дне окопа. Полуприкрытые глаза обращены к вечереющему небу. В серой монотонности еще светлого неба неестественно выглядит тонкий наклонный серп чуть заметного месяца. Стрельцов закрывает глаза. Стемнело. По дороге вдоль горящего пшеничного поля медленно движутся танки и грузовики Красной Армии. Рядом с дорогой идет пехота.

0: Около дороги встречаются уцелевшие колосья. Их наполненные зрелым зерном головки склонены. Звягинцев, идущий в нестройной колонне, останавливается. Закрыв глаза, стоит, покачиваясь. Открывает глаза. Несколько пастушков пытаются совладать с отарой овец, беспорядочно мечущейся между танками. Подняв взгляд выше, Звягинцев задумчиво смотрит вдаль. Перед его взором встает комната. В красном углу три иконы. На столе работает патефон. Поверх скатерти разложена газета. На ней черные диски грампластинок с красными кругами этикеток. На краю стола, около окна со шторами в мелкую сеточку, фаянсовая крашеная фигурка гармониста. Видение комнаты чередуется с заревом горящих хлебов. На подоконнике горшки с алоэ и комнатным колокольчиком. Качнувшись, Звягинцев выпрямляется, видение исчезает. Нежно берет один из уцелевших колосков с обуглившейся рубашкой.
1: Милый ты мой.
0: Отламывает его от стебля. Потерев в ладони, сдувает шелуху. Ссыпает зерно в рот. Разжевав, глотает. Медленно идет. В глазах печаль невосполнимой утраты.
2: Ну чё, комбаньер? Брось, на эти убытки тебя в голове цифр не хватит.
1: Какой хлеб погиб, а? Вот что сделай, окостенелый.
2: Николя Стрельцов, перед тем, как в госпиталь его отправили, поручил присматривать за тобой. Смотри, говорит, за этой полудурой, за Звягинцевым. А то они, наверное, час убьют его по глупости. Вот я и оберегаю тебя.
0: Руки Лопахина в карманах. За спиной висит ППШ.
2: Сухаря пожевать хочешь?
1: Дай один.
0: Звягинцев поднимает ладонь.
2: Два.
1: Это ж надо, а?
2: Да не терзай ты себя. Поговори лучше со мной. А то бормочешь один про себя. Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю.
1: Ты мне не начальство, чтобы воспрещать.
2: Ошибаешься, дружок. Именно я и начальство над тобой. И ты мне в настоящее время должен не грубить, а наоборот, всячески угождать.
1: Это почему ж такое ты оказался в начальниках?
2: Потому что головой надо думать, а не железкой вот.
0: Постукивает по каске.
2: От полка остались одни осколки, мелкие. Еще повоевать малость с таким же усердием. И нас в полку останется как раз трое. Ты да я, да повар Лисиченко. А раз уж нас останется трое, то в должности командира кажусь я. А начальником штаба назначит тебя, дурака. Так что ты со мной дружбу не теряй.
1: Таких, как ты, командиров не бывает.
2: Это почему же?
1: Потому что командир полка должен быть человек серьезный, самостоятельный, на слова.
2: А я что ж, по-твоему? Дурак, что ли?
1: А ты балабон и трепло.
0: Колонна миновала горящее поле.
1: Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин?
2: А у меня и сейчас есть горе, что?
1: Что-то не видно по тебе.
2: А я свое горе на выставку не выставляю.
1: А какое же у тебя, к примеру, горе?
2: Обыкновенное по нынешним временам. Город-то мой, небось, заняли. А там мне жена, отец старик, шахта, на какой я с детства работал. Товарищи, я многих за войну потерял навсегда. Понятно тебе?
1: Вот видишь, Лопахин, какой ты человек. Эдакое горе у тебя, ты все шутки шутишь. Вот Никола Стрельцов был на настоящий, серьезный человек. Он меня невыносимо уважал. И я его тоже. Его за серьезность характера даже жена бросила.
2: Ну?
1: А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа. Ты только уголь ковырять и можешь. Да из длинного своего ружья стреляешь кое-как с грехом пополам. Нет, пустой ты человек. Одна внешность у тебя, больше ничего нет. Бронебойщик. Дело серьезное. Не по твоему характеру, а характер у тебя, Петь.
0: Звягинцев выходит из строя, ноги подгибаются.
2: Эй, ты че это? А ну-ка дай задний ход, а не кого.
0: Лопахин придерживает его под руку.
1: Что-то я вроде задремал, Петь, а?
2: Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Вот же сил в тебе лошадиная. А на сон ты слабый.
1: Верно. Я опять могу уснуть на ногах. Ты как только увидишь, что я вот так вот голову опускаю, а? Я тебя прошу, Петь, стукни меня у спину, да покрепче, а то не услышу.
2: Вот это я с удовольствием. Прикладом промеж лопаток. На-ка, закури, Вань. То, глядишь, сон-то от тебя отвалит. Вольно вид-то у тебя у сонного жалкий. Прям как у этих.
1: У кого?
2: У этих. Даже хуже.
1: Ты тут всего на одну цигарку. Бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до чего ж мы табаком обнищали, а?
2: Закуривай, не рассуждай. Закуривай.
0: Строй из трех десятков солдат идет в направлении восходящего солнца. Остановившись, Звягинцев закуривает.
1: Вот.
2: А ну дай-ка. Пару раз садину. Кури, Ваня. На доброе здоровье.
0: Ускорив шаг, Звягинцев и Лопахин нагоняют ушедшую вперед колонну. Раннее утро. Красноармейцы роют окопы с одним узким проходом и персональными углублениями. За их спинами хутор. Через него проходит дорога, ведущая к переправе через широкую реку. Вдоль окопов проходит связист с забинтованной кистью руки. Разматывает провод из катушки на плече.
2: Эх, да чего ж обзор у меня роскошный. Прелесть просто, а не позиция.
1: Петь, давай подсоблю. А то предбудущему командиру полка как-то неудобно в земле ковыряться.
2: Подсоби, Ваня, подсоби.
0: Из окопа вид на широкую балку.
2: Вот отсюда будем их бить, поганцев. Ох, будем бить. Что только стружки с танков полетят. И мясо пополам с шерстью, бля.
3: Нынче ты храбрый стал. А вчера, когда танки на нас пошли, с лица-то сбледнел.
1: А, Петь.
2: А я всегда бледнею, когда они на меня идут.
3: Сашка, подвинуть давай! Как будто я без тебя не знаю, что делать. Тоже с дамскими нервами оказался.
2: Эй, богомолец Иван. Чего это ты по-стариковски, все больше сверху-то елозишь? В земляной работе, как в любви, надо достигать определенной глубины. А ты все сверху норовишь копаться. Поверхностный ты человек, Ваня, поверхностный. Вот через это тебе жена и письма-то редко шлет. Вспоминать тебя, черт, ничем добрым не может. Ну, Ваня ты, Ваня, мать твою.
1: Господи ты, боже мой, да чего ж ты, Петя, сквернословить гораст? Ну, ругался бы пореже.
0: Лопахин смотрит на хутор.
3: Ты на кого это собачью стойку делаешь? Аль дичь причуял?
2: Ну-ка, Сашка, побудь здесь. На страже интересов Родины. А я смотаюсь на минутку в это черепичное здание.
3: За какой нуждой?
2: Схожу на разведку.
0: Надевает пилотку.
2: Если старшина или кто другой спросит, где Лопахин? Скажи, мол, до ветра побежал. Какие-то ужасные схватки у него в животе начались. Может, даже дизентерия.
0: Набросив на плечо ремень планшетки, бежит в сторону хутора. Перемахнув сложенную из камней невысокую ограду, выпрямляется. как перед парадом оправляет форму. Отдает честь женщинам, складывающим на телегу бидоны.
4: Ой, гляньте-ка, девчат, какой солдатик идет.
5: А что? Язве твою душу. Почему до сих пор кобылы нету?
4: Да успеешь, Лука Михайлович, свою старуху до дону домчать.
5: Здравия желаю.
0: У Луки Михайловича аккуратная седая борода.
6: Лопахин Петр Федотович.
5: Здравия желаю.
6: А что ж такое, папаш? Колхозная конюшня?
5: Нет, это наша молочная ферма. Ага. Вот, собираем сводство. Пропадет наш хутор. Все огнем возьмется, если бой тут будет идти.
6: Да, хутору вашему, как видно, достанется. Но мы его будем оборонять, папаша, до последней возможности.
5: А, помоги вам Бог, Господи, спасибо, милый.
0: Крестится.
6: Ну, а молочка свежего можно добыть у вас? Или хотя бы масла сливочного?
5: А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей молочной фермой. Вон она стоит, конопатенькая такая.
6: А вы кто ж такой будете по чину?
5: Я тут конюхом работаю. Вот уж третий год работаю. Работаю, дай бог, всякому. И покос за мной, и присмотр за мной, и премию нынешний год мне сулили.
0: Не дослушав старика, Лопахин уходит. В полутемном помещении. Зачерпнув молоко из бидона, Лопахин пьет из эмалированной кружки.
6: Не знаю, как вас по отчеству, Глаша. Но вы просто прелесть, а не женщина.
0: Рядом фигуристая женщина в белом платке.
6: Ну, просто взбитые сливки. Вот на мой аппетит. Возможно, целиком. За один присест скушать. Ей-богу. А так отнамазывают по кусочку на хлеб. И жевать, даже без соли.
4: Да уж какая есть.
6: Да ладно вам скромничать-то.
0: Глаша склоняется к ведру среди ледяных глыб.
6: Определенно хороша Глаша, да не наша.
0: Стоя за спиной Глаши, Лопахин мечтательно смотрит за ее движениями.
6: А с чего это вас так разнесло-то? Неужели с парного молока? Или с простоквашки?
4: Ну, хватит. О-хо-хо-хо. Бери бидон, да пойдем.
0: Положив руку на талию, ведет к груди. Глаша резко отстраняется.
4: За маслом? Потом придешь.
0: Уперев руки в бока, смотрит на Лопахина с лукавой улыбкой.
6: Когда потом-то? Когда?
0: Поправляя ремень, тот подходит ближе. Тянется к Глаше губами, та показывает кулак.
4: Я такие глупости не люблю. В раз остынешь.
6: Ругаться будем, да? Ох, ругаться будем, ругаться будем. Иди сюда.
0: Обнимает Глашу.
4: Ну что, ну что?
0: Заводит руку под юбку.
4: Ой, я сейчас закричу!
5: Викерия! Чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей! И чтоб кобылу мне в два счета привела!
0: Лопахин берет два бидона, покачиваясь, идет к лестнице, ведущей к выходу из ледника. Около дверей встает перед Глашей.
6: За Дон будете отступать или здесь останетесь? Интересуюсь на всякий случай.
4: Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами?
6: Нет, нам пока не по пути. Но если уж доведется, то где мы встретимся-то, Глашенька?
4: Да вроде ж ни к чему встречаться-то нам.
0: Глаша уходит. Взяв бидон, Лопахин идет за ней.
4: Ну? Ну, если уж так захочешь повидать, что будет, не втерпешь. В лесу на той стороне Дона поищешь. Мы далеко от хутора не пойдем.
0: Оправив ремень, делает шаг к Глаше. Смотрит вокруг.
6: Понял.
0: Взяв бидоны, идет к изгороди. Споткнувшись, чуть не падает. Уперев руки в бока, Глаша смотрит вслед Лопахину. Веселая улыбка сменяется грустной. Тяжело вздыхает. В окопах. Солдаты выстроились в очередь перед бидоном, стоящим на краю окопа. Красноармеец, наклоняя бидон, наполняет котелки. Пьют молоко, держа котелки двумя руками. На лицах довольные улыбки.
6: Пойду, Сашка. А?
7: Старшина, ругаться будет, не ходи.
6: Я бы не пошел. Да ноги меня сами несут туда. Эх, Глаша, Глаша.
0: Лопахин оглядывается на хутор.
6: Если бы не война, согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать.
7: За чьи дойки-то?
0: Затягивается самокруткой.
6: Это не важно. Пойду. Шо, я психой, что ли, что под сливочного масла отказываться? Не врагу уже его оставлять.
7: О, если масло дают, так черт дремать-то иди.
0: Взяв ППШ, Лопахин идет в сторону хутора. Проходит мимо небольшого обрыва с темными отверстиями гнезд ласточек. С улыбкой смотрит, как подлетающие ласточки кормят высовывающихся из гнезд птенцов. Взойдя на пригорок, поднимает голову.
8: Воздух!
0: Быстро бежит обратно к окопам.
6: Я возвращаю ваш портрет.
0: На позиции заходят 6 самолетов. Вернувшись в окоп, Лопахин надевает каску.
9: Один готов!
0: Провожает взглядом снижающийся самолет. За ним тянется длинный след черного дыма. Самолет падает за перелеском у реки.
7: Серьезно жнет обночинка.
3: Ну вот! Если бы эти черти поднебесные зенитчики всегда так стреляли, а то
9: там... Патрон!
3: Держи.
0: Над полем в сторону переправы летят 12 самолетов. Лопахин упер в плечо приклад ружья.
3: На нас идут! Впереди пикировщики, сейчас палить будут.
0: В направлении окопов летят 3 самолета.
3: Вот они, пошли! 3 корпуса, 4, бей их!
0: Присев ниже, Лопахин поднимает дуло опирающегося на сошку ружья. Стреляет. Сбросив бомбы, самолеты разворачиваются по широкой дуге на новый заход. Один из них, отделившись, идет прямо на окоп Лопахина и Копытовского.
3: Бей его, стерву! Бей скорее!
0: Самолетная пушка вспарывает землю рядом с окопом.
9: Патрон!
0: Сосредоточенным лицом Лопахин прищурил глаза.
3: Чего заснул? Петь, чего заснул, спрашивает? Ты не раненый?
0: Самолет заходит на окоп.
3: Петь!
9: Уйди, Сашка!
0: Пулеметная очередь проходит в полуметре от плеча Лопахина. После его выстрела самолет начинает крениться на правый бок. Описав дугу вокруг хутора, выпускает след черного дыма. Врезается в вершину холма.
6: Долетался, твою в грабину мать-то! Долетался.
0: В месте падения вверх поднимается большое оранжевое облако огня. Почернев, превращается в густой дым.
6: Вот так, Сашка, примерно надо их бить.
3: Ну ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Пётр Федотович.
6: А? Вольно.
0: На переправу заходит большая группа вражеских самолетов. Перед ними расцветают белые облачка зенитных разрывов. Самолеты сбрасывают бомбы на хутор и окопы. Красноармейцы припадают ниже к земле. Один из них, склонившись, бежит по окопу. Задрав голову, Звягинцев провожает взглядом пролетающие бомбардировщики. Опускает взгляд. На его глазах бомбы попадают в 2 хаты. Белую звездку стен застилает черный дым и оранжевый огонь. Одна из бомб попадает точно в центр хаты. По хутору, как щепки, разлетаются бревна. Дым, застилающий хутор и укрепление, постепенно развеивается. Становится виден длинный коровник, к которому Лопахин бегал за молоком. Здание коровника разрезано на 2 части взрывом. Сквозь многометровую брешь видно спокойную воду реки. Расположенный между хутором и окопами колхозный выгул, бывший полчаса назад ровным и утоптанным, сейчас покрылся десятками воронок. Земля на краях воронок обуглилась, от нее идет дымок. Один красноармеец лежит ничком на краю окопа. По гимнастерке в районе спины расползается большое кроваво-красное пятно. Припавшие к земле на дне окопов солдаты медленно поднимаются. стряхивают покрывшую форму серо-бурую пыль. На краю окопа лежит неподвижно солдат с запрокинутым вверх лицом.
8: Лопахин! Лейтенанту!
0: Сняв на бегу пилотку, Лопахин вытирает ею лицо и шею.
10: Молодец, Лопахин!
11: Видал?
10: Доброе!
11: Как я его завалил?
5: Гляжу, он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня. Федя, меня не убили? А глаза у него прямо по кулаку на лоб вылезли. И пареной репой от него пахнет. Он со страху-то видно того.
0: Лопахин бежит по окопу. Каждые несколько метров встречаются неподвижные тела красноармейцев с большими кровавыми пятнами на форме.
10: Красов, живой.
12: А чего мне?
0: Высунувшись из окопа, Некрасов курит. Каска и лицо покрыты пылью. Сплевывает. Лейтенант потряхивает флягой. Наполняет крышку.
13: Что ж, поздравляю с удачей.
0: Протягивает флягу и крышку на цепочке Лопахину.
13: Как ты его? Бери. Выпей.
10: А себе?
13: Давай, давай.
10: Спасибо.
13: Это у тебя первый?
10: Первый.
0: Лопахин вернул флягу.
13: Подполковник звонил недавно. Спрашивал, кто сбил самолет. Наверное, будешь представлен к награде.
10: Это хорошо. Я согласен.
13: Ну, ступай. Скоро надо ждать наступления.
0: Улыбающееся лицо лейтенанта становится серьезным.
13: Передай Борзых. Бой будет страшный. Они ж не знают, сколько нас всего. Они ж думают, нас тут целая дивизия.
0: Со стенки окопа осыпается земля. Выпрямившись, лейтенант поправляет ремень.
10: Ремни-то у тебя ладные.
0: Серьезным взглядом смотрит на Лопахина.
13: Жаркий будет денек. Так что смотри в оба. Переправу держать надо. Войска должны пройти.
0: Протягивая руку Лопахину, лейтенант поднимается. Взяв ППШ, Лопахин уходит. Сев на плоские деревянные ящики из-под патронов, лейтенант задумчиво смотрит вниз.
11: Ну как, сибирский житель? Тебя, однако, и бомбы не берут.
14: А меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет.
11: Угостил бы шанишками-то. В гости ж пришел к тебе.
0: Борзых ест тушенку из жестяной банки.
14: А ты сходи в гости к моей жене. В Омск. Какой сегодня день-то?
0: Лопахин курит.
11: Воскресенье.
14: Воскресенье. Обязательно она пекет шанишки. Вот она тебя угостит.
11: Не, не пойду. Далеко. Прах с ними, шанишками твоими.
0: Да. Борзых убирает ложку в нагрудный карман.
14: Далеконько, однако.
0: У Борзых тонкие щелочки смеющихся глаз на суровом лице.
14: Далеко.
0: Коротким жестом выбрасывает банку из окопа.
14: Лучше ты, Лопахин, угости меня табачком. Табачком.
11: Давай, ты пожег, что ли?
14: По что пожег? Нет. Чужой-то он завсегда вкуснее. Да давай, не скупись.
11: А.
14: Если бы мне пофартило долбануть самолет, я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям.
0: Достав из кисета бумагу, Борзых отрывает узкую полоску.
11: Лейтенант приказал передать тебе, чтоб глядел в оба. Парень с головой. Знаешь, что думает? Что танки на нас сперва будут силу пробовать.
0: Согнув корытцем, кусок бумаги проводит по его краю губами.
11: Вон за теми вот высотками, какие против нас. Им хорошо сосредоточиться. И проход хороший. На нас и попрут.
0: Встав, смотрит на поле боя.
11: Вот. Лейтенант так и сказал. Я, говорит, на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь.
0: Борзых бьет кремнем об огниво. Лопахин протягивает ему свою самокрутку.
11: Будем стоять до последнего, Аким.
0: Борзых от нее прикуривает.
15: Правильно делает, что надеется. Народ в полку бывалый. Большинство коммунисты. Да и лейтенант хорош, а?
11: Хорош парень, да.
15: Мы устоим, а вот как соседи.
11: Соседи больше как-нибудь устоят.
0: Борзых оборачивается в сторону переправы. Повернувшись к Лопахину, смотрит на него серьезным взглядом.
11: Ну, желаю удачи, Аким.
15: Взаимные тебе.
0: Крепко жмут руки, подняв их на уровень груди. Надев пилотку, Лопахин идет по окопу. Борзых провожает его долгим взглядом. Лисиченко роет окоп.
11: Этого мне только не хватало на старости лет.
0: Вычерпывает землю со дна каской.
11: Здравствуйте, наша вам.
16: Доброго здоровьечка. Благодарю за внимание. Катай ты дали к чертовой матери.
11: Ох, сказал бы я тебе сейчас. Но не для тебя сохраняю самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидеть? Где кухня? И что мы сегодня будем жрать, по твоей милости?
16: Никто меня сюда не сажал, браток. Я сам вырыл себе окопчик и отаборився тут. Тоскно мені стало сьогодні коло кухні. От я і покинув її.
11: Он тут отабрився. Ти що ж думаєш, ми без тебе оборону не видержимо, що ли?
16: Іменно. Попав у саме яблучко. Не понадіявся я на тебе, Лопахин. Подумав, що ти дрогнеш у важку хвилину. От я і прийшов.
11: Ти мені відповідь, і без цих твоїх штучок. Чого ми сьогодні жрати будемо?
16: Борщ.
0: Лопахин ложиться грудью на край окопа.
11: Как, Петя?
16: Как? А так. Борщ із свіжою бараниною і молодою капусткою. Бачиш, яке діло? Бомбою коло мосту овець побило. Так я одного дорізав. Не дав йому злою смертю здохнути. Розумієш? Ну і зажарку зробив. Свіжої капусти на огороді добув. Злодійське, правда, добув. Зажарку зробив і прийшов.
15: От. От.
0: Передает каску Лопахину.
15: Повоюю трошки. Піддержу вас.
0: Тот висипает из нее землю.
15: А там прийде пора, і гарячий борщ із свіжою бараниною по можливості буде доставлений. Так що в мене все в порядку, Петрусь.
0: Лисиченко смотрит в сторону переправи.
17: Що за то, Петруся, била мене матуся? Ой, лихо не Петрусь. Ну, ти довольний мною, герой?
0: У Лисиченка седые волосы, курносый нос, тяжелый подбородок. Смотрит на Лопахина.
17: Чего ж ты молчишь? Тезка мой дорогой.
0: Тот гладит его по голове.
17: Петя, знаешь, Петь, краще б ты заместо цих собачьих нежностей дал бы мне гранатку.
15: Я тебе дам гранатку, Петя, я тебе дам. На тебе гранатку.
17: Дай гранатку, дай, може згодиться на діло.
15: На тебе, вот эту дернеш. И по голове его, гада, по голове его.
0: Положив в каску Лисиченко ребристую гранату F1, Лопахин целует его в щеку.
15: Ничего.
17: Благодарю за внимание.
0: Лежа на бруствере с нежностью смотрит на продолжающего рыть окоп повара. Подняв голову, прислушивается. Возвращается в свой окоп. Лицо Копытовского серьезно.
11: Ну, Сашка.
0: Надевает каску.
11: Подтяни штаны и держись.
0: Застегивает ее ремешок.
11: Как у тебя настрой? Еще? Вот это хорошо. Главное в нашей вредной профессии, это чтобы настрой не падал. Патрон. Ой-ой-ой.
0: Из-за холмов с интервалом примерно в 20 метров идут танки. Между ними поднимаются высокие столбы от разрывов артиллерийских снарядов. Один из снарядов попадает точно в корпус танка. Стальная машина начинает медленно съезжать в расположенный справа по курсу овраг. Доехав до обрыва, переворачивается вниз. Башня отпадает, из корпуса вырывается огонь.
11: А стреляет-то как?
0: Гусеницы перевернувшегося танка продолжают медленно вращаться.
18: Да гляди, Сашка, кто их там научил-то? Я бы того человека в маковку рассылал. О! Ты глядишь, что делать, Сашка? Ведь мы чего доброго можем нынче безработными оказаться. А? Сашка!
0: Поредевшая цепь танков приблизилась на расстоянии около 200 метров. Лицо Лопахина становится серьезным. Он крепче прижимает к плечу приклад ружья. Перед укреплениями небольшое кирпичное строение с лежащими рядом плугами, баранами и сеялками. Оружейный расчет перекатывает ближе к строению небольшую пушку. Красноармейцы припали к брустверам. Взгляды прикованы к приближающемуся неприятелю. Расположенная на пригорке артиллерия ведет непрерывный огонь из 76-миллиметровых дивизионных орудий ЗИС-3. Около каждой пушки 4 человека. Наводчик, заряжающий, подносчик и командир. Борзых что-то кричит своему второму номеру. Танки уже в сотни метров от позиции обороны. Медленно поворачивая дуло ружья, Лопахин ведет направляющийся к правому флангу танк. Стреляет. У танка загорается мотоотсек.
18: Видал, Сашка?
0: Танк взрывается.
18: Что это ты, Сашенька, такой серый стал? А ну-ка давай, посерьёзнее от такой жизни!
0: Тщательно целясь, стреляет Борзых. В 50 метрах от окопа плотная стена дыма.
18: Вот он!
0: Сквозь нее прорывается танк, едет прямо на позиции обороны.
18: Бей его, стерву! Эш! Там еще патрон!
0: Не сбавляя скорости, танк наезжает на стоящую у белого строения пушку. Переехав ее, проезжает сквозь строение. Оставшиеся позади стены рушатся. На башне танка остается часть дощатой крыши. Проехав десяток метров параллельно окопам, танк разворачивается, едет в сторону укреплений красноармейцев. Лопахин стреляет по танку, притормозившему в момент поворота. Переваливаясь через воронки, танк продолжает движение в сторону окопов. Он уже в 5 метрах от окопа Кочетыгова.
19: Кочетыгов!
0: Поглаживая бутылку с зажигательной смесью, Кочетыгов опускается на дно окопа. Наехав на окоп, танк останавливается. Начинает вращаться на месте, взрыхляя мягкую почву чернозема. Отъезжает. Кочетыгов лежит на боку, его голова в крови. Спавшая каска измята. Кочетыгов переворачивается на спину, глаза закрыты, изо рта идет кровь. Проводит теркой по запалу бутылки с зажигательной смесью. Заведя руку над головой, кидает бутылку в танк. Башню и мотоотсек танка охватывает пламя. Танк, снизив скорость, медленно сползает с пригорка. Выглядывая из окопа, Лопахин и Копытовский видят происходящее. Лопахин зло втыкает в землю патрон. Подожженный ефрейтором Кочетыговым танк набирает скорость. Будто обезумев, проносится дальше за окопы, въезжает в подлесок, снося на своем пути деревья.

0: Проехав под лесок, въезжает во фруктовый сад. Утыкается в выложенную кирпичом стенку цепного чигиря. Колеса с черпаками для подъема воды с глубины. Стоящий в полный рост Копытовский зачарованно смотрит на остановившийся танк. Вздрагивает от звука выстрела ружья Лопахина.
1: Патрон!
0: Один из подбитых танков загорается. Из него выпрыгивают двое танкистов. Отбежав от горящей машины, падают ничком на землю. Видящий это Звягинцев тщательно целится. Развернувшись, один танкист ползет прочь. Лопахин выхватывает автомат у застывшего Копытовского. Звягинцев стреляет. Пуля попадает в спину танкисту, тот утыкается лицом в землю. Вытянув шею, Лопахин смотрит на Звягинцева, поворачивается к Копытовскому.
1: Ты, сволочь, раздолбанная корыта! Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял?
2: Я?
1: Ты? Увидел ее без слету. Мне он тут мертвый нужен, а не пленный.
0: Подняв автомат, Лопахин стреляет. Копытовский с испугом на него смотрит.
1: Бей его! Пока он руки вверх не успел поднять. Да я по колени, по лодку, все приду в его поганую кровь.
0: Над бруствером окопа колышутся редкие веточки полыни. Скатывающиеся маленькие камушки ударяются об оружейные гильзы. Несколько десятков патрон лежит в углублении на стене окопа. Гораздо больше стреляных гильз устилает дно окопа. Опершись локтями об бруствер, Звягинцев медленно снимает каску, откладывает ее в сторону. Устало опускает вспотевшее лицо на тыльные стороны своих широких ладоней. Подняв глаза, смотрит на степного подорлика, кружащего над полем.

поле боя с высоты птичьего полета. От подбитых танков идет белый дым. Над некоторыми поднимается огонь. Между танками беспорядочно лежат тела солдат неприятеля в темно-зеленой форме. Поле боя искорежено воронками разрывов и изодрано следами от гусениц. Убитый Звягинцевым танкист лежит ничком. На его спине расплылось красное пятно. Второй танкист в черной форме лежит лицом вниз в 5 метрах от танка. Гусеницы перевернувшегося с обрыва танка продолжают медленно вращаться. Над ними на стене обрыва расположены черные дыры гнезд ласточек. Набранный красным шрифтом титр – конец первого фильма. Титр. Михаил Шолохов. «Они сражались за Родину». Фильм второй. Прикрывая глаза от солнца, Звягинцев смотрит вверх. В переправе приближаются 2 десятка самолетов. Перед въездом на переправу скопилось большое количество военной техники. Поток грузовиков непрерывно движется по соединяющей берега тонкой линии моста. То тут, то там поднимаются водяные и земляные столбы от разрывов авиабомб. Низко, не доставая до самолетов, разрываются белые всполохи зенитных выстрелов. Некоторые из бомб сбрасываются на хутор. Большинство хат горит. Звягинцев оборачивается к переправе. Некоторые бомбы падают на скопление людей около моста. Щурясь, Лисиченко провожает проходящие над ним самолеты. На бруствере выложены подаренные Лопахиным граната и бутылка с зажигательной смесью. Некоторые красноармейцы стреляют по самолетам из ППШ и противотанковых ружей. Подбитый самолет падает на хутор, врезаясь в одну из крайних хат. От разрывов авиационных бомб и пожарищ хутор заволокло густым дымом. В нем уже невозможно узнать ту деревушку, около которой красноармейцы возводили укрепления.

Щурясь, лейтенант смотрит вверх. Окоп пересекает трассу авиационной пушки. В грудь лейтенанта над самым сердцем попадает пуля. Отброшенный на стенку окопа, он медленно сползает на землю. Окопы укрывает частыми всполохами черных разрывов.

0: Дым застилает солнце. Становится темно, как ночью. Дым развеивается. Присыпанный землей Борзых лежит на дне окопа. На гимнастерке с правой стороны груди проступила кровь. Присыпанный землей по грудь Лисиченко замер в своем окопе. Глаза закрыты. Очередные разрывы волной прокатываются по укреплениям красноармейцев. Звягинцев вжался спиной в стенку окопа, руки прижаты к ушам. В глазах отражаются оранжевые всполохи в черном от дыма небе. Сильнее вжимаясь в стенку окопа, Звягинцев неотрывно смотрит на переливающееся красным и оранжевым небо. Руки дрожат. Собрав пальцы правой руки в щепоть, подносит ко лбу.
1: Господи, спаси.
0: Медленно крестится.
1: Господи, не дай меня в трату. Господи.
0: Очередная волна разрывов прокатывается по окопам. Сквозь дым солнце выглядит бледно-желтым. Упираясь руками в противоположные стенки окопа, Звягинцев мотает головой. Губы движутся в немом крике. Отряхивает поднятую с земли пилотку, вкладывает ее в каску, надевает. Не застегнув ремешка, приподнимает голову над бруствером окопа. Берет присыпанную землей винтовку, очищает ее рукавом.
1: Ведь вот до чего довели человека, сволочи.
0: Открывает затвор, дует в патронник, подносит к затвору патроны. Также дует на них. Смотря на горящий хутор, поднимает к губам флягу, делает несколько маленьких глотков.
1: Ну, конечно, мне как беспартийному вся эта религия вроде бы не воспрещается. Но все-таки не очень. Не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось. Небось, нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь. Смерть-то, она не родная тетка. Она, стерва, всем одинаково страшна. Партийному и беспартийному, и всякому иному, прочему человеку.
0: Щурясь, смотрит вперед. Метрах в 30, будто не замечая окопов, проезжают вражеские танки. Въехав в хутор, стреляют по уцелевшим домам. Хаты, в которые попадают снаряды, превращаются в огромные факелы.

Звягинцев глядит в направлении линии фронта. Помахивая тросточкой, в полный рост идет немецкий офицер в темно-серой форме. За ним цепь автоматчиков.

0: он же пьяный собака. Сейчас я тебя приземлю. Сейчас ты на земле добьешься.
1: Звягинцев оборачивается. Из своего пулемета огонь открыл сержант Никифоров. Бравый офицер и несколько солдат из первой линии упали как подкошенные. Остальные залегли. Поднимаясь короткими перебежками между подбитыми танками, перемещается к укреплениям красноармейцев. На бегу ведут непрерывный огонь из пистолетов-пулеметов. Целясь, Звягинцев стреляет. Перезаряжая винтовку, всматривается вперед. Кто-то из передней линии обороны бросает гранату. Все заволакивает черным дымом. Звягинцев оборачивается. Никифоров лежит грудью на земле, голова повернута в бок. Цепь неприятеля приближается. Сняв с цевья, Звягинцев крепит на дуло штык.
0: Ну, пошли.
1: Поднявшись, бежит среди идущих в атаку красноармейцев. Глаза, превратившиеся в злые щелочки, сосредоточены на одном из немецких автоматчиков. Продолжая неуверенно идти вперед, тот судорожными движениями пытается перезарядить пистолет-пулемет. Острие штыка Звягинцева поблескивает на солнце. За Звягинцевым поднимается всполох разрыва. В его спину попадает десяток осколков. Разведя руки, он падает навстречу светло-коричневой земле. Медленно ползет. Бывшая желто-зеленая гимнастерка стала темно-красной.
2: Измотанные безуспешными попытками овладеть переправой, немцы прекратили атаки и закрепились на высотах. Вечером обороняющееся соединение получило приказ перейти на ту сторону Дона.
1: Лопахин стоит около уткнувшегося в чигирь обгоревшего танка. К нему подходит Копытовский, на его плече противотанковое ружье.
3: Эх, жизнь ты наша жестянка.
0: Вот она, хочет договор работа. А самого уже нету в живых. Мать теперь узнает.
1: Копытовский что-то жует с ладони.
0: Как же она после этого жить-то будет?
1: А? Лопахин стискивает зубы.
0: Вот когда таких ребятишек по 18 до по 19 лет убивают, у меня на глазах я, брат, плакать хочу. Мне погибать совсем другое дело. Я пожилой кобель жизнью со всех сторон нюхал, но когда таких вот ребятишек...
3: Хватит! Хватит тебе причитать!
1: Сдернув пилотку с головы, Лопахин прижимает ее к лицу. Сплюнув, Копытовский обтирает губы.
3: Ну, убили парня. Мало ли их сегодня побили. Всех не оплачешь.
1: Отойдя несколько метров в сторону переправы, оборачивается к Лопахину.
3: Давай трогаться. А то ребят далеко ушли. Как бы не отбиться нам.
1: Проходит мимо накренившегося двухметрового колеса с черпаками.
3: Закурить бы.
0: Потерпишь, не куря.
3: Потерпишь, потерпишь. Русский солдат, конечно, все вытерпит. Но и у него ведь терпелка не из железа выструханная.
1: Идут мимо сложенной из камней изгороди. Замерев, Лопахин смотрит на ледник.
3: Я нынче до того натерпелся всякой всячины, что вдоль моего терпения все швы полопались.
1: Пройдя несколько метров, Копытовский оборачивается. Лопахин стоит, приложив локоть к выложенной из камня стенке ледника, лоб упирается в руку.
0: А Звягинцев Иван тоже убит?
1: Проведя ладонью по лицу,
0: а?
1: Идет за Копытовским.
3: Ну, я откуда знаю?
0: Да ты же говоришь, что видел, как он падал-то.
3: Ну, видел. А убит он или ранен, не знаю, я за пусть его не щупал.
0: Может, это не он? Может, не он падал-то?
1: Копытовский присел.
0: Ты ж мог самотохи не разобрать.
1: На развалины изгороди.
3: Да нет, он падал. Звягинцев. Это я точно видел. Мина сзади рванула, ну он с ног долой. А насмерть или как уж, я не знаю.
1: Переглядываются. Звягинцев лежит навзничь на дне воронки. Под ним шинель. Девочка с рыжими косами прикладывает к губам Звягинцева флягу. Тот делает глоток. На его лице и губах спекшаяся кровь. Придерживая его голову, девочка осторожно опускает ее на шинель. Закручивает крышку фляги. На руках девочки кровь. Открыв глаза, Звягинцев смотрит в лицо девочки. По ее щекам сбегают крупные слезы.
4: Сестрица, родная, откуда же ты взялась?
1: Девочка робко улыбается.
4: Ты бы мне еще водочки, сестрица.
5: Какая там водочка? Нельзя тебе больше. Никак нельзя, миленький. Пришел в себя и хорошо.
1: Девочка обводит взглядом поле боя.
5: Огонь-то никакой ведут, ужас.
1: Оборачивается к переправе.
5: Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до Митсанбата.
4: Слушай, куда меня поранило?
5: Всего тебя. Всему досталось.
4: Ноги. Ноги целы. Как?
5: Целый, миленький. Только продырявлено немного.
1: Звягинцев закрывает глаза.
5: Ты не беспокойся и не разговаривай. Вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует. Лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь. И все будет в порядочке. Война любит порядочек.
4: Всего, значит, испятнали.
1: Поднимает глаза на девочку.
4: Сказала тоже. Какой же это? Это порядочек.
1: Рядом с воронкой поднимается разрыв. На Звягинцева и девочку сыплются комья земли. Подняв голову, Звягинцев задумчиво смотрит на

0: девочка тянет за край шинели. Медленно тащит широкоплечего Звягинцева из воронки. Тот помогает ей, цепляясь за землю и отталкиваясь руками. Звягинцев закусывает рукав гимнастерки. По лицу сбегает кровавая слеза. Девочка тянет за край шинели, та остается неподвижной. Выпустив шинель, обессиленно опускается на землю. Прижимает к груди санитарную сумку. За спиной девочки красный диск солнца и клубы дыма. Звягинцев сжимает веки, его лицо подрагивает.
1: И зачем это берут таких обломов в армии? Ну зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя такого умеренно? Ведь в тебе, миленький, верных 6 пудов.
2: 93.
1: Что 93?
2: Килограммов. Столько во мне было до войны. Теперь меньше.
0: Девочка оборачивается к переправе.
2: Ты вот что, дочка, ты брось меня, не мучайся. Я сам. Полежу малость и сам попробую. Руки целы. Долезу как-нибудь.
1: Вообще глупости какие. И к чему этого мужчины всегда всякую ерунду говорите? Куда ты годен? Куда?
0: С трудом подняв голову, Звягинцев смотрит на девочку. Та на мгновение поджимает губы.
1: Это только так. Устал немного, а как только отдохну, снова тронемся. Я еще не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен. У меня всякие случаи бывали, даже похлеще этого. Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная.
0: Схватившись за край шинели, девочка продолжает тащить. Звягинцев помогает, цепляясь окровавленными пальцами за землю. Медленно, по сантиметру, шинель с лежащим на ней Звягинцевым движется между изранившими землю воронками. На земле остается глубокий след с кровавыми подтеками. До расположенной вдали переправы не меньше километра. Стемнело. Колонну останавливают двое солдат в плащ-палатках.
3: Ну куда прешь, пехота? Тут минировано.
4: Да здесь же не обозначено.
3: Как это не обозначено? Вон, видишь, люди расставлены, столбики забиты. Держи правее.
5: А это что же у вас, раненый?
6: Наш лейтенант.
5: Эх, бедняга. Растрясете вы его по такой дороге.
0: От полка осталось около 30 бойцов. Идущие первыми несут носилки с лейтенантом. Один из красноармейцев несет завернутое в чехол знамя.
7: Слыхал, Лопахин, какие у этих кашкадав в порядке? Минируют и какими-то столбиками огораживают. Да что, это опытное поле, что ли? Тут на телеграфный столб напоришься, и пока лбом об него не стукнешься, ничего не разберешь.
0: Лопахин и Копытовский идут последними.
7: Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там, считай, себя спасенным. Веселенькое дело. От немца ушли? А на своих же родных минах начали подрываться. А такие случаи в жизни бывают, сколько хочешь. Кажется, вот человек достиг уже своей цели. И, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке. Вот у нас в колхозе случай был.
8: Да закройся ты со своими случаями. Случай.
0: Выронив ружье, Копытовский падает.
8: Тобой только сваи на мосту забивать.
7: Да ведь дорога-то какая.
0: Лопахин помогает ему подняться.
8: Ложись!
0: Бойцы вжимаются в склон оврага.

0: подсыпануло.
1: На них сыпется земля.
2: Слушай, Лопахин, ты не знаешь, куда нас старшина ведет?
0: К Дону.
2: Я не про то. К мосту он нас ведет или куда?
0: Левей.
2: А как же переправляться-то будем?
0: На сорплях!
1: Широко улыбаясь, Лопахин толкает Копытовского в плечо.
2: А ты не злись, Лопахин.
1: Идут дальше.
2: И вот ты все злишься. А чего ты спрашиваешься, злишься? Тебе одному не сладко, что ли? Всем так же?
0: А то и злюсь, что ты глупости от них болтаешь.
2: А ничего такого особенного я и не сказал.
0: Ничего. Ты же знаешь, что немец по мосту бьет?
2: Ну, знаю.
0: Знаешь, что спрашиваешь, к мосту идем или куда? И вообще отвяжись от меня со своими дурацкими вопросами. И без тебя тошно. И на пятки мне не наступай.
2: А ты на свои пятки фонари навесь. Тоже с дамскими пятками оказался.
0: Фонари это я тебе могу навесить в случае чего. Держи дистанцию, Сашка.
2: Я и так держу дистанцию.
0: Да какая же это дистанция, если мне все время на пятки наступаешь? Ну, черт, ты возле меня трёсся-то?
2: Да не трусь я возле тебя. А черт ты мне сдался?
1: Закрыв глаза...
0: Нет, трёсся!
1: Уткнулся в плечо Лопахина.
0: Че, ты потеряться, что ли, боишься?
2: И вот ты опять злишься. Потеряться я не боюсь. А переправляться без моста? Ну, как бы тебе сказать? Ну, пасай, что ли?
1: Взгляд лейтенанта направлен вверх. Грудь гимнастерки взмокла от крови. Левая рука на перевязи.

0: Остатки полка идут по извивающейся по дну оврага тропинки. Усталые лица бойцов освещают вспышки далеких разрывов и осветительные ракеты. Один из несущих носилки бойцов сильно прихрамывает на правую ногу.
1: Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею. Может, ты хоть на время закроешься со своими разговорами? Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось самые пустяки, только до Дона. И потом я перед смертью должен высказаться. Даже закон есть такой, что перед смертью высказываться.
0: Положив ружье между двух камней, Копытовский присел. Идет дальше.
2: Не скули, Сашка, потерпи немного. Как-нибудь переправишься.
1: Как же я переправлюсь? Оглох ты, что ли? Все время тебя толкую, что плавать я вовсе не могу. Ну как я переправлюсь? Умеючи плавать, и то с таким имуществом надо тонуть. А ты еще этих чертей патронов насовал мне в мешок 2 пуда. Нет, мне тонуть надо непременно. Это я знаю. Вот только за каким чертом патроны и всю остальную муру несу? Мучаюсь напоследок перед смертью, не понимаю. Придем к Дону, брошу все к черту. Сыму штаны и буду утопать голый. Голому все как-то приятнее.
2: Не утонешь. Говно не тонет.
1: Ясное дело, что говно не тонет. И ты, Лопахин, переплывешь в первую очередь, а мне каюк.
0: Лопахин берется.
2: И родится же такая ягодка на свете.
0: Задуло ружья.
1: Вот придем к Дону, я тебе свою безопасную бритву подарю.
2: Запомни.
0: Несут его вместе.
1: А я не такой перец, как ты. Брейся на здоровье, вспоминай героически утопшего Александра Копытовского.
0: Выходит на берег реки.
2: Гони, Сашка, бритву, плот стоит.
1: Нет, береги, теперь она мне самому сгодится. Теперь я опять живой. Я как плот увидел, сразу как заново на свет народился.
3: Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю.
4: Мое письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю.
0: На воде несколько больших плотов. На противоположном берегу виднеются огни. Над ними поднимается дымок. Носилки с лейтенантом опущены на прибрежную гальку. Вокруг них стоят красноармейцы. Головы склонены. Пилотки и каски сняты. Поприщенко подходит к Лопахину и Копытовскому.
5: Не донесли. Умер лейтенант.
0: Опустив взгляд, смотрит в сторону. Лопахин и Копытовский снимают ружье с плеч. Опустив его на землю, выпрямляются. Снимают каски.

0: Да, придется, видно, расставаться. А, Сашка?
1: С кем расставаться?
0: Нам с тобой.
1: То что за разговоры такие? Ну, обидно даже слышно. Что, мы наше ружье пополам, что ли, переломим? Ты остаешься, я остаюсь.
2: Лопахин смотрит на Копытовского.
0: Какой?
2: У того узкое лицо с застывшей улыбкой полноватых губ, длинный нос, рыжеватые волосы.
1: Брось, я тебя не могу. Ты же без меня с тоски подохнешь. Ругать-то некого будет. Другой ведь и не смолчит тебе. На кого нарвешься? А я терпеливый.
2: Идут вдоль берега. Входят в окоп со стенками, укрепленными плетнем.
3: А вот мне отдых требуется. Я, может, не такой железный, как Лопахин. У меня, понимаешь, даже вошки посторонние завелись. От тоски, что ли?
2: Некрасов в белой нательной рубашке подшивает снятую гимнастерку.
0: Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а так отца дерьмо неизвестной национальности.
3: Чего это?
0: Ты откуда родом, Некрасов? Курский.
3: Был курский из-под Лебедяни.
1: Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи.
3: Смеяться тут не на чем. Тут смех плохой. У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что.
0: Это что ж такое? А? Некрасов. Что-нибудь такое вот это, а?
3: Да нет, это вовсе не то, о чем вы по своей глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая.
0: Мозговая. Ну, у тебя же не может быть такой болезни, да ёпки. Ей же восставаться-то не на чем. Некрасов, ведь почвы же для него нету.
1: А какая она из тебя? Ну, говори, что тянешь.
0: Ну, расскажи, Паша. Расскажи. Давай.
2: Склонив голову, Некрасов поглаживает короткие волосы с проседью.
3: Видишь, как оно получилось? Весной помнишь, Лопахин? Когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта, ночевали в Семеновке. Сотни полторы в одной избе набилось. Спали валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали, сил нет. Просыпаюсь я по мелкой нужде. И возомнилось меня, будто я в землянке. И чтобы мне выйти, нужно по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню. А полез на печку.
2: Копытовский сгибается.
3: А на печке ветхая старуха спала. Ей-то старухе лет 90 или 100. Она уже от старости вся мохом взялась.
2: Сев на дно окопа, Копытовский держится за живот. Утыкается лицом в плечо Лопахина.
0: Хватит. Рассказывай, Некрасов. Не стесняйся, рассказывай. Тут все понятливые, кроме одного дурака. Хватит.
3: Понятное дело, что эта старуха с дуру возомнила. Стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь я такая шелудивая, с просонок да с испугу, конечно, разволновалась. И так это мне жалостливо. Кормились мой, ты что удумал, проклятый сын? А сама мне валенком в морду тычет. И смех, и грех, ей-богу. Я говорю, бабушка, извини ты меня ради Христа, не шуми. И перестань ногами махать, а то не ровен час они у тебя при твоей старости отвяжутся.
0: Хватит.
2: Упав на четвереньки, Копытовский ползет по дну окопа.
3: Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя. Но только ты за свою невидность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми. С тем и слез.
0: Со старушки.
3: С приступка, дурак. Мать честная, думаю, что ж такое со мной получилось? Не дай бог, ребята, услышали, что я с этой старой дурой говорил. Они же меня заживо в гроб гонят своими надсмешками.
2: Лопахин прислонился к стене окопа.
3: По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора.
2: Глаза закрыты.
3: И все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке. Или в блиндаже. Или в каком-нибудь ином укрытии.
1: Она это твоя окопная болезнь не того? Не заразная она? А то возле тебя с простого ума посидишь, потом, может, тоже по ночам начнешь лазить, куда не следует, а?

0: Дурак?
1: Интересно, почему же это я дурак?
0: Да к тебе даже сибирская язва не пристанет. Не то, что какая-нибудь умственная болезнь.
2: Некрасов берет самокрутку у бойца. Сделав затяжку, сплевывает.
0: Вот вам, молодым, и можно воевать без воздуха. Как и при здоровье. А мне нельзя. Года мои не те.
2: Потягивая самокрутку, выпускает белые облачка дыма.
0: Да и дома желательно бы побывать. Ведь у меня четверо детишек. И вот, понимаешь, год их не видел и забыл, какие они обличием. Главное, старшенькую Машутку и ту толком не вспомню. А ведь ей 15-й год. Смышленая такая. Первая отличница в школе училась.
2: Поведя головой, Лопахин открывает глаза. Некрасов сидит, низко склонив голову. Проводит ладонью по волосам, делает затяжку.
0: Про жену я уж не говорю, тут дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь. Только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее подмышками пахнет.
2: Некрасов потирает лоб тыльной стороной ладони. Лопахин приложил голову к диску ППШ, стоящего у правого плеча.
3: Жалостно ты про детишек рассказываешь, черт. Очень жалостно.
2: В окоп вбегает тяжело дышащий Поприщенко.
4: Только что видел командира 34-го полка. Он приказывает нам немедленно отправляться до хутора Толовский. Там штаб нашей дивизии.
2: Сняв пилотку, проводит рукой по влажным от пота волосам.
4: Осмелился спросить его, как же будет с нами. Говорит, не беспокойся, старик. Раз сохранили боевую святыню знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинуть, и опять двинем на фронт, на самый важный участок. На самый важный. Это как вам, понятно?
2: Обводит взглядом лица бойцов. Медсанбат в виде большой палатки, освещаемый подвешенными керосинками. На одной из лежанок звягинцев в кроваво-красной гимнастерке. Лежа на животе, сплевывает на ладонь белую слюну. К Звягинцеву склоняется немолодой санитар в круглых очках.
5: Легкие целые по всему видать. Главное, как с ногами, тронул кости или нет, буду ходить или калека.
2: Подносит к сапогам ножницы.
5: Штаны пари, не жалко. А сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару. Подошва спиртовая. И вытяжки настоящие, говяжьи. Забрать тебе кирзовый товар, это понимать надо. Так что сапог не касайся, понятно?
6: Ты мне не указывай.
5: Пусть как не указывай, сапоги-то мои.
6: Ну и шо, как твои? Бывшие твои. Не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать.
5: Слушай, ты чудак, ты тяни. Тяни осторожненько. Я стерплю.
2: Отложив ножницы, санитар ножом вспарывает сапоги вдоль шва.
5: Сука ты плешивая. Черт лысый поганый. Что же ты делаешь, паразит?
6: Молчи. Сделан уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу на бок лечь.
5: Иди ты со своей помощью. Вредитель ты.
2: Разматывает красные от крови портянки.
5: Верблюд облезлый. Чума в очках. Серва ты, плешивая короста, что ли. Враг народа, вот ты кто есть.
6: Кончил ругаться, Илья Муромец.
5: А еще тоже пожилой человек. Постыдился бы за свои такие поступки.